0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Церковь. Можно ли спастись вне православной церкви? Отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Один Бог, одна вера, одно крещение. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 5. Кто последует за вводящим в раскол, тот не наследует Царствие Божие. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Если рассмотреть веру тех, которые веруют вне церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера. Даже, собственно говоря, у них одно изуверство, богохульство и прение, враждующее против святости и истины. Священномученик Киприан Карфагенский. Еретики не могут быть христианами. Пресвитер Тертуллиан. Отдели солнечный луч от его начала. Единство не допустит существовать отдельному свету. Отломи ветвь от дерева, отломленное потеряет способность расти. Разобщи ручей с его источником, разобщенный иссякнет. Равным образом церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои. Но свет, разливающийся повсюду, один — и единство тела остается неразделенным. По всей земле распростирает она ветви свои, обремененные плодами. Обильные потоки ее текут на далекое пространство. При всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преуспеянием плодотворения. Хочешь спастись, пребывай в церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда. Если ты внутри сей ограды, то тебя не тронет волк, а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся от церкви. Нет ничего в мире сильнее ее. Она твоя надежда, в ней твое спасение. Святитель Иоанн Златоуст. Вне церкви и без церкви невозможна христианская жизнь. Только в церкви может жить, развиваться и спасаться человек. Как и во всяком организме, отдельные члены никогда не растут и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организмом. Без церкви нет христианства, остается только христианское учение, которое само собой не может обновить падшего Адама. Отдельная личность, даже отдельная христианская община, постольку жива, поскольку она живет Христовой жизнью, поскольку она соединена со всей Вселенской Церковью. Обособиться, замкнуться в себе – это для личности или даже для поместной церкви то же, что для луча отделиться от солнца, для ручья от источника, для ветви от ствола. Жизнь духовная может быть только при органической связи со Вселенской Церковью. Порвется эта связь, непременно иссякнет и жизнь христианская. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Люди, находящиеся в Церкви Православной, направляются к Горнему Иерусалиму, то есть к Царствию Небесному, верным путем. Они плывут по житейскому морю в ладье, где кормчий сам Христос. Те же, которые вне церкви, стремятся переплыть это море на одной доске, что, конечно, невозможно, и гибнут безвозвратно. Преподобный Варсонофий Оптинский. Все хвалят свою веру как правую, но не тот правый, кто себя хвалит, а тот, кого Бог похваляет по слову апостола. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. «А нашу веру сам Бог прославляет непрестанно, как в самом себе, так и в святых своих. идите к мощам святых угодников и смотрите, чья вера правая. В какой вере творит Бог такие чудеса, как в православной? В какой вере люди удостаиваются нетления и благоухания тел по смерти и творят столь великие и многие чудеса?

человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же за ны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады во пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедать Тебе во всех и от всех славим.

0: Богу, безначальному Отцу, с Одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси меня, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвосят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. моли Бога мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Я, кас усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.
1: Аминь.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 мая по новому стилю или 20 апреля по старому. И сегодня память святителей VI века Григория и Анастасия I Синаита, патриархов антиохийских, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы VII века, преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Шевенского, игумена XV века, мученика-младенца Гавриила Белостокского и преподобно-мучеников отцов Давида Гориджийских XVII века, святителя Феодосия Ганецкого, исповедника епископа Коломенского, почившего в 1937 году, святителя Николая Сербского Велимировича, епископа Охридского и Жичского, представившегося в 1956 году. Прославляются иконы Божией Матери Иверская, Адигитрия Шуйская, Кипрская и Кипяжская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время замечательному сербскому подвижнику. Будущий святитель Никола Велимирович родился 23 декабря по старому стилю 1880 года в горном селе Лелич в западной части Сербии и был первенцем в многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины. Его благочестивые родители всегда прекращали работу для ежедневной молитвы и соблюдали церковные посты. В детстве Никола был отдан в школу при монастыре Челия. Затем, окончив гимназию в городе Валево и Белградскую духовную семинарию, обучался на старокатолическом факультете в Берне, где в 28 лет ему была присвоена степень доктора богословия. Впоследствии окончил философский факультет в Оксфорде и также получил степень доктора. Вернувшись в Сербию, Никола начинает преподавать в Белградской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских церковных журналах. После тяжелой болезни и чудесного выздоровления от туберкулеза, следуя данному Богу обещанию, он принимает в монастыре Раковица близ Белграда монашеский постриг под именем Николай. В 1910 году иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время обучения он много путешествовал по России, посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ. После академии он вновь вернулся в Сербию, где его застала Первая мировая война, во время которой отец Николай на боевых позициях исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до самого конца войны перечислял на нужды раненых. И вот в 1920 году, в возрасте 39 лет, он был поставлен епископом Охридской епархии в Македонии. Здесь, в колыбели славянской письменности, им были созданы истинные жемчужины его творчества – «Молитвы у озера», «Омилия», «Охридский пролог» и другие. Вообще же собрание сочинений владыки Николая насчитывает 15 томов. Факт удивительный, если учесть, что ни на день не прерывался его подвижнический труд по епархии. Владыка выезжал в самые отдаленные ее концы, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. В середине 20-х годов он был временно управляющим зарождавшейся американской епархии сербского патриархата. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил так называемое «богомольческое движение» в сербском народе, призванное привлечь к церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Это были люди, готовые не только регулярно посещать храм, но и повседневно жить по канонам своей православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая своим примером и других. Богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. 21 июня 1934 года владыка назначен епископом Жичским. Во время Второй мировой войны святой епископ был арестован оккупационными властями. Сохранились воспоминания о том, что в декабре 1942 года он был заключен в монастыре Войловица на северо-западе Сербии, где 13 марта 1943 года ему сослужил литургию отец Фадей Витовницкий, в будущем архимандрит и один из наиболее почитаемых старцев Сербской православной церкви. Пребывая в монастыре, владыка Николай осуществил редактуру и правку сербского перевода Нового Завета, сделанного Вуком Караджичем. Позже святитель подвергся репрессиям со стороны фашистов, и 14 сентября 1944 года владыка Николай вместе с патриархом сербским Гавриилом были заключены в концентрационный лагерь Дахау. Во время войны этот лагерь приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. Действовавшая в Дахау подпольная организация заключенных во главе с Интернациональным комитетом за день до прихода американских войск 28 апреля 1945 года подняла восстание, сорвав существовавший план нацистов об уничтожении оставшихся в живых заключенных. И вскоре, 8 мая, святитель Николай был освобожден американскими войсками. Но в связи с приходом к власти на его родине коммунистов Тито, владыка принял решение не возвращаться в Югославию и переехал в США. Находясь в эмиграции в Америке, владыка продолжал служить и работал над новыми книгами «Жатвы Господни», «Страна недоходимая», «Единственный человеколюбец». После войны святой спас многие покинутые сербские монастыри от разрушения, посылая туда иноков и инокинь вместо замученных, заключенных или призванных на военную службу. Последующие годы он подвязался как архиерей и духовный наставник в Америке. Последние дни святителя Николая Велимировича прошли в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он почил о Господе. Из монастыря тело владыки было перенесено на кладбище сербского монастыря святого Саввы в Либертвилле, штат Иллинойс. А в 1991 году его мощи были перенесены в его родную деревню Лелич, чтобы почивать близ мощей преподобного Иустина Поповича. 19 мая 2003 года Святой Архиерейский собор Сербской Православной Церкви единодушным и единогласным решением внес имя епископа Охридского и Жичского Николая Велимировича в диптих святых Сербской Православной Церкви. А спустя менее года решением Священного Синода Русской Православной Церкви имя святителя Николая было включено в месяцы слов Русской Православной Церкви. Святителю «Отче Николая, моли Бога о нас! Христос воскресе! Всего вам доброго!»
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
0: и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с ним.

внутри сознания человека, в данном случае воина, дружинника, самого Дмитрия Донского, человека XIV века. То есть это не так много времени прошло с принятия Русью христианства, да, и то есть очень много же говорят, что вот Русь там до какого-то очень долгого времени была страной языческой, всевозможной традиции верования и так далее. И тут мы видим, да, совершенно такую укорененную веру, сильную, мощную, потому что, кстати, вот тоже, наверное, не все, наверное, знают, да, скажут, что эти вот кресты, они так называют мощевиками, то есть он открывался, крестик, то есть, ну, размером примерно, ну, наверное, с 5-рублевую монетку современную, то есть вот несколько сантиметров буквально, он открывается, и там, вы представляете, внутри хранилось маленький кусочек ткани, материи, который привозили, тогда в Русь привозили кусочек материи, да, то есть который освещался на мощах, например, там Дмитрия Мироточивого, представляете? Вот из Солуни привозили эту святыню, и вот такой фрагментик этого плата, да, то есть воин клал себе в крестик, вот, и он с ним на бой шел. Или, например, там крошечка просфоры. Представляете, да, то есть вот какой-то момент человек, вот понимает, он идет на бой, вот он эту крошечку просфоры натощак съел с молитвочкой, да, и пошел сражаться. То есть это то, о чем мы, нам часто говорят на проповедях священнослужителей, да, сказать, вот батюшки, да, сказать, что как это бывает, как это работает. А здесь мы видим конкретные примеры исторические, да, то есть исторические факты. Вот есть находка, вот там это лежало, вот они победили, и одно с другим связано. Вот, потому что, видите, были люди очень с мощной верой и мощной силой духа. То есть, помимо того, что пришлось вот таким образом, ну, как бы перелопачивать, да, то есть вчитываться в житие, смотреть на молитвы, на акафисты, то есть искать слово, которое уже легло на душу, ну, другим исследователям, да, богословам, поэтам, в том числе, да, гимнографам. Вот. Очень важно было для меня, как для исследователя, какой-то путь, ну, по возможности, да, то есть не было возможности поехать, например, там, в Солунь, да, и посмотреть непосредственно там на место, где пребывает мощь Дмитрия Солунского, там, да, или оказаться в Лиде в мощи Георгия Победоносца. Но мне прежде всего хотелось как-то вот оказаться рядом с великим князем Дмитрием Ивановичем Донским и вместе с ним посмотреть вот этот путь, который он проходил от Московского Кремля до Куликового поля. Он как человек, который волновался, переживал, да, человек, у которого был духовник, старец Сергий Радонежский. Это вот тоже, знаете, сразу по-другому воспринимается. Одно дело, когда ты смотришь на преподобного Сергия Радонежского как игумен земли русской, да, вот, то есть такой прям столб. Вот. А тут ты понимаешь, что эта связь была просто человеческая. Как вот, например, ну, в 70-м, скажем, там вот где-то 70-е, 80-е годы большое количество людей приезжали, например, там, в пещеры, да, то есть их окормляли старцы. Поговорить, поддержать, то есть вот в этом во всем таком страшном таком советском времени, да, то есть найти вот человека, с которым, который в тебя, как говорят, духовник, духом вник в тебя. И вот таким духовником для Дмитрия Донского был преподобный Сергий Радонежский. То есть он крестил нескольких его детей, и его визиты в Лавру, это не только то, что, знаете, вот это не миф, да, что он там перед сражением туда пошел, да, сказать, и вот сказал там, отче, благослови, и он ему дает с собой двух иноков на сражение. Конечно же, это возникло не просто так, то есть это было многолетнее такое общение, то есть он с детства, они знали, да, то есть в обители Дмитрия Донского и брата узнали Владимира Храброго, то есть, и, конечно, сказать, это такое вот очень, очень мощное кормление, то есть людей, которые святые, то есть, мать, то есть Дмитрия Донского окружали, ну, как минимум, ну, два святых, да, это вот Алексей Московский, святитель, да, и преподобный Сергий Радонежский, конечно, сказать, это вот они тоже свои силы духа, да, они укрепляли его, вдохновляли и говорили, сказать, вот так, иди, отче, иди, все нормально будет, да, сказать, мы боремся, да, наше дело право, победа будет за нами. Вот тебе в помощь, сказать, двух иноков. И я специально, да, тут приехал в Московский Кремль, пошла в храм, где находится усыпальница великих князей, где находится гробница Дмитрия Донского. Посмотреть, почувствовать это место. Вот оно, да. Сходила в храм, где находится мощи, пребывают его супруги святой, да, это вот его Ефросинья Московская. Вот. То есть как это все устроено? То есть этим духом проникнуться, вот духом Московского Кремля. Поехали специально. Хорошо, друзья, ну, помогли. Мы добрались до Угрижского, Николо-Угрижского монастыря. То есть это место на берегу Москва-реки, где Дмитрий Донской своим войском сделал первую остановку по пути на Куликово поле. Это берег, высокий берег, очень красивое место сейчас, хотя город, естественно, там расстроен, да, то есть это все несколько иначе, но монастырь, который он основал после Куликовского сражения, да, сражения на Куликовом поле, он до сих пор существует там, представляете, в этом же месте. Вот. И по преданию в этом месте тут Дмитрий Донской, он сидел опечаленный, он молился, он переживал человеческое. То есть это же, ну, можно понять, да, человек, который идет на бой, ведет за собой огромное количество людей, и он не знает, вернет ли он

0: домой их живыми, да, своим там женам, матерям, детям. Вот, знаете, какая вот мера ответственности? Это мы сейчас говорим, величайшее сражение, которое объединило Русь, да, сказать, что туда пошли племена, а вышло единое вот воинство русское, да, сознание, силы духа, веры православной и так далее. То есть это вот мы сейчас осознаем это спустя 650 лет будет отмечаться в Куликовской битве. А тогда то человек просто понимает, да, сказать, что вот, ну, пришла как бы пора разобраться с монголами, да, то есть разобраться с Ордой, то есть нужно дать бой. И за тобой вот стоят воины, да, то есть они не должны знать, что ты переживаешь и так далее. Вот он уходит специально на берег Москвы-реки, чтобы побыть в тишине, помолиться, сосредоточиться, да, чтобы ни один мускул потом не дрогнул, когда он свое воинство поведет на сражение. И вот в этом таком душевном раздрае, да, то есть в душевном каком-то беспокойстве, в таком состоянии тревоги, ему является образ Николая Чудотворца на березе. Вот это известный сейчас образ Николая Чудотворца, так называется у грешек, который его угрел, успокоил, его сердце, да, он смягчил, да, вот, и этот, вот на этом месте, да, то есть после, да, после победы, в благодарность Дмитрия Донской основывает Никола, Угрешский монастырь. Очень красивое слово, когда я впервые его услышал, мне так оно понравилось, угреши. То есть, конечно, это, ну вот, оно как-то сразу вот ласкает, да, тебя, вот. И это было очень интересно, потому что, кстати, вот именно в наших книжечках, да, то есть, ну, в этой книжке прописывается еще и иконография, потому что много как бы, да, и именно тот образ Николая Чудотворца Угреши, Угрешского, он не так часто и не так много где есть, наверное, да, то есть, ну, кроме монастыря и вот нескольких храмов, которые находятся в Туле. Хотя оно очень красивое, да, то есть это именно тот образ, когда Дмитрий Донской молится около березы, и вот там на веточках появляется икона Николая Чудотворца. Ну, такое вот чудо. Или, например, сказать, ну, потом, по науке это называется экспедицией, вот, а по-человечески это просто называется таким душевным порывом, когда тебе хочется пройти стопами этими, понять, да, вот как-то вот проникнуть с этим духом, да, вот почувствовать, как это все было, увидеть эту географию, просто эти точки на карте, чтобы они стали более осязаемыми. Вот, я, знаете, вот, ну, тоже таких вот два впечатления, например, когда еще один монастырь, который тоже Дмитрий Донской основал после сражения, это Симонов монастырь в Москве. Вообще это удивительно, конечно, представляете, то есть прошло вот 6,5 столетия, а в Москве сохраняются, ну, не в таком вот виде, как это было, естественно, сказать, при вот, в русское средневековье, но тем не менее, то есть фрагменты этих храмов, да, вот эти вот усыпальницы, они все равно есть. Вот, например, Симонов монастырь, он находится в очень плотной застройке Москвы, его просто так не найдешь. То есть ты проходишь какими-то этими корпусами современных зданий, коворкингов, там, торговых центров, и потом раз, и ты оказываешься вот кусочек, такой островок белокаменной старинной Москвы, заходишь в храм с толстыми стенами, и там находятся две гробницы Пересвета и Отслябли. Вы знаете, я когда это увидел, я просто потерял дар речи, потому что мне казалось, что это невозможно. Вот когда мы еще, помню, учились еще в школе, там, ну, была такая шутка, да, вот была Куликовская битва, а где она точно была, может, вообще все это придумано. Вот. И потом такая, почему не могут найти, например, там, тела на поле? Да потому что всех собрали, и эти захоронения, на этих местах захоронения построены несколько монастырей, в том числе и Угрешский, в том числе Симонов монастырь. То есть они находятся, они стоят на костях этих воинов, которые пролили свою кровь на Куликовом поле, которых омывали в водах прощённого колодца, там же, да, на Куликовом поле. Вот. И потом, естественно, сказать, всех до одного привезли в Москву. Ну как иначе, да, то есть, ну как это можно было бросить, да, и не предать их земле. И предавали земле, святой земле. То есть потом на этих могильниках, да, то есть возводили храмы и монастыри, обители. Вот такая вот история Симонова монастыря. И еще одна история была тоже очень интересная. Это с тем, как в книге появился тоже, ну, маленький раздел, да, то есть это, ну, как бы история, посвященная мученику Трифону. Вот. Это тоже связано такой с московской экспедицией, было очень интересно. Мы сомневались какое-то время, потому что прямых упоминаний не было, да, но были какие-то косвенные вот такие вот, знаете, флюиды, что нужно в этом направлении подумать. Я помню, я захожу в один из московских храмов, а в Москве, в отличие, кстати, от Петербурга, немножечко другая вообще вот иконографическая школа, то есть там иконы все огромные. Вот просто ты заходишь, да, и вот тебя окружают там двухметровые образы. Это очень впечатляет. И вот я как-то раз-раз-раз что-то смотрю, так это узнаю, смотрю, какая-то необычная икона святого с соколом белым на плече, таком очень красивое. Вот, и я спрашиваю, а кто это, да, и вот там бабушка, да ты что, вот как же ты не знаешь, это мученик Трифон. Я говорю, а чем он знаменит? Она говорит, ну, он мученик. Я поняла, что если вообще бабушка сказала, что это вот прямо вот так, то есть надо разбираться. Вот, и мы стали разбираться, копаться, да, и я в итоге поехала в Москве, нашла, сказать, недалеко, это от ВДНХ находится Соколиная гора, где, собственно говоря, сказать, случилось чудо, да, то есть когда нужно было, ну, это связано как-то с более поздней эпохой, когда Трифон помог сокольничьему Ивана Грозного, да, и на этом месте был воздвигнут храм на месте этого чуда. И мы начали потом после этого смотреть на летописные свидетельства о Куликовской битве и поняли, да, сказать, очень интересно, что именно Донского и его воинство называли соколами, соколы, да, вот наши русские соколы. Вот, и в итоге мы поняли, да, сказать, что все было не случайно, вот как это часто бывает, вот когда мы занимаемся чем-то таким возвышенным и идем такими святыми тропами, вот оказалось, что все не случайно, да, и вот история, мы нашли в итоге, да, иконы Трифона в тульских храмах старинные, и вот все сложилось, мы поняли, что вот, он тоже там был, да, он тоже был на Куликовом поле, ему тоже молились воины. Хотя более широкое почитание святого Трифона началось чуть попозже. То есть вот уже вот во времена Ивана Грозного, например, вот так. Вот такие истории.
1: В советское время о Куликовской битве нам рассказывали как о борьбе с иноземным игом, о борьбе с захватчиками. Конечно же, умалчивая о роли, о благословении Сергия Радонежского, ну и в общем и целом о его фигуре. Вот насколько сильно атеистическая пропаганда исказила наше восприятие этих событий?
0: Вы знаете, да, мне кажется, вообще мы жертвы советской мифологии, и нам понадобится еще, я не знаю, сколько лет для того, чтобы все это расчистить, и чтобы люди, когда ты говоришь про воинство небесное на Куликовом поле, не улыбались, а понимали, что действительно речь идет о чем-то совершенно реальном и материальном, что важно. То есть как раз вот артефакты, которые находятся в музее, раз, монастыри, которые построены на останках воинов, два, вот, иконы, которые сохранились, да, то есть жития святых, свидетельства, явленные иконы, да, и чудеса. То есть, когда их же было много, да, то есть мы в книге в книгах это все собрали, да, то есть, как и Пересвету, и Ослябли, да, то есть, вот являлись, то есть они. Ну, это действительно такой святой путь был на Куликово поле, потому что иначе это было просто невозможно. То есть человек, да, то есть в нашем сознании советском тогда он отрывался от его взглядов, от его веры. И вот это вот выхолощенное представление о, ну, в том числе в данном случае конкретно, так сказать, об этом сражении, оно, конечно, не получалось, не стыковывалось вот просто, да, то есть когда, там, помните, да, вот и в советское время, да, то есть у нас Александр Невский был разрешён, ну, не святой, да, а вот полководец, и считаю, вот не в силе Бога, а в правде. Вот, то есть как бы фраза была, а что за ней стоит, что значит в правде? То есть вы знаете, когда мы, кстати, вот тоже к житию Александра Невского, когда подошли, ну, возможно, люди, которые специалисты, они и так это знали, но для того, чтобы вот это еще раз подсветить и акцент это дать, то есть это уже было одно из чудес, что именно летом 1380 года происходит чудо, то есть когда инок молится, оно стоит как бы там на, ну, как послушание у него там, да, вот около саркофага с мощами Александра Невского, да, и вдруг он является, да, и говорит, сказать, что будет битва, да, то есть это был очень такой, ну, знак для всех, то есть это сразу, сказать, это воодушевляет, потому что это, ну, фигура невероятная, то есть все масштабы, то есть все понимали, да, кто такой Александр Невский, да, и что вообще, сказать, это значит, то есть, может, не понимали, зачем и к чему, но когда, сказать, все это одно к другому как-то вот стыковывалось, все понятно становилось, да, сказать, что, ребята, у нас впереди тут очень серьезные дела, в том числе и на духовном фронте, понимаете, то есть это очень важно, и, конечно, вот это вот выхолащивание, то есть исключение веры как важного фактора в жизни человека, да, его взглядов, его мировоззрения, его убеждения, того, что, ну, то есть человек не может, да, то есть это не робот, которого учили, покормили, подняли, завели, дали ему, сказать, коня и сказали, вот, беги. То есть человек должен воодушевляться, да, то есть у него должна быть внутри вера, что он действует правильно, да, в том числе он воин Христов, да, то есть это очень серьезная такая история. В принципе, она очень близка, кстати, к крестовым походам. Нам тоже нужно здесь по-другому тоже посмотреть на рыцарство, да, вот это вот движение, потому что тоже очень много, оно вот неправильно трансформировано, ну, как бы преподносится. И то же самое, как бы, событие Великой Отечественной войны, то есть просто вот к слову, да, то есть впереди вот у нас 9 мая, и это ведь сейчас мы тоже стали об этом как бы спокойно говорить, да, сказать, что очень большое количество людей выжили благодаря тому, что им матери при отправке на фронт дали с собой иконочку, да, вот какой-нибудь маленький записочку, кусочек пояса Богородицы, сказали, молись, да, вот у тебя, и они где-то держали это у себя там в укромном местечке и укреплялись вот этой силой, да, вот материнской молитвой. Они знали, что мать за них молится, и они вместе с матерями, вместе с своими бабушками, они тоже молились. То есть это уметь, но, к сожалению, не все тогда. То есть была просто утрачена традиция молитвы как разговора с Богом, да, сказать, чтобы призвать его на помощь, да, сказать, чтобы духом воспрять и другим помогать, было утрачено. То есть вот за годы, которые там случились с 17 по 41, но те, у кого это вера в семье, тайна там, да, или где-то явно, кому как, ну, у кого как получалось, жила, то есть, конечно, этим воинам было гораздо легче на полях сражений. Конечно, сказать, не все из них выжили, да, то есть это тоже, здесь как бы речь идет именно о другом, да, сказать, что, то есть это тоже история, которая никогда не афишировалась, да, и все воспринимали это просто как какую-то, ну, какое-то что-то смешное такое, вот, ну, то есть это церковь, это баба, помните, как Москва слезам не верит, да, то есть там Михалков заходит в храм случайно, там, да, там коза такая, ну, то есть такая комичная история, там что-то все молятся, и баба, вот, а на самом деле, то есть это мощнейшее оружие, да, то есть человек, который умеет им обращаться, да, то есть у которого вера укоренена, то есть который понимает, да, сказать, что вместе с ним есть его община, есть церковь, да, то есть есть масса людей, которые вместе с ним находятся, они молятся, они будут там стоять, как вот Сергий Радонежский, они же молились все время битвы, и он еще до того, как они победили, он уже знал, что они побеждают, и он же там, да, сказать, не знаю, сколько там людей погибло, да, то есть они, как вообще, сказать, все было, они начали уже тут же, сказать, после победы, уже панихиду. Представляете, да, то есть это же, сказать, насколько, то есть ты понимаешь, да, сказать, это расстояние, ну, не знаю, сколько там, ну, не тысяч, наверное, там, 500, например, там, верст, да, то есть, и вот это вот человек находится рядом с тобой, и ты понимаешь, что он тебя вот молит. Ну, как мама, да, вот там молится за нас, переживает, когда мы сдаем там экзамены, там, да, или куда-нибудь там еще пошли к врачу. Так и здесь, только это не мама, а это духовник, это человек, который там основатель лавры, да, то есть у которого иноков, и они, сказать, люди, которые чистые, сильные, да, и они этой верой своей, мощи, это, ну, если, как говорится, современным языком своей энергии, да, вот этой, они делятся с тобой, они обращаются к Богу, говорят, помоги, и он помогает. Вот так.
1: Вопрос как к человеку, который изучал исторические архивы. Все, что мы знаем о Куликовской битве, мы знаем из книг курса древнерусской литературы, ну и, конечно же, из учебников истории. Так вот, что из того, что мы знаем, правда, а что не более чем миф и предание веков?
0: Вы знаете, я думаю, что здесь нет никакого вымысла. Ну, то есть вот в данном случае, то есть то, что касается даже и советского времени, то есть нет никаких мифов, которые не подтверждаются, связанные с Куликовской битвой. Ну, и, то есть все, что есть, это все наоборот, все подтверждается. И более того, знаете, вообще мой опыт как историка подсказывает, что сказка ложна, в ней намек. То есть вообще любые мифы, легенды, сказания, ну, тем более летописные источники, да, и когда это, ну, тем более там артефакты, материальная культура, то есть это все информация для размышления. То есть думающий умный человек в них всегда поймет, то есть он прочитает между строк, о чем это вообще идет речь. Потому что дар поэтического слова — это только дар, это только возможность преподнести, донести до тебя то, что тебе известно, в другом литературном поэтическим словом. Чтобы оно тебе на душу легче вот просто вот легло. Спеть, например, да, то есть раньше, так сказать, так, блин, они вот так вот нараспев, то он приходит, да, вот идет трапеза, и вот он неспешно, вот он рассказывает с напевом, как вот это все это происходило, вот они собирались, вот они пошли, вот это вот произошло. Вот. На самом деле, я не знаю, то есть никаких, то есть если вот, допустим, там вот мы говорим о мифологии, да, то есть если в советское время, то есть было отсечено все, что касается присутствия воинства небесных, хотя у нас даже очень красивые, кстати, летописи, они же иллюстрированы. И вот в летописях старинных есть изображение, когда вот тут как раз внизу этой сечи, ну так они условно изображены, воины, вот, а над ними, вот как раз воинство небесное. Вот, наверное бы, да, там в советские годы вот смеялись, а вот они там, вот, извините, там неумные, да, вот они там мракобесы и так далее, вот они что-то там наизображали, они, так сказать, вот мистификацией занимались историей. На самом деле все правда, все так и было. То есть человек в это верил, Дмитрий Донской, его воины, в это верили. Они были воины Христовы. То есть они воспринимали себя как часть единой такой большой, мощной церковной общины, да, то есть которых вот наделили полномочиями. За них все молятся, потому что, так сказать, ну не могут же все пойти воевать. Тот, кто должен там хлеб сеять, да, кто-то должен там детей воспитывать, дома строить и все это прочее. А вот они воины, они умеют сражаться. И они туда пошли, да, сказать, делегированные в том числе своими приходами, своими духовниками. И поэтому, ну, то есть... Я не знаю никаких мифов, которые бы не подтвердились. То есть, включая того, сказать, что вот это было поле сражения, все понятно, почему. Почему нет воинов, да? Потому что это православная традиция, как можно бросить воина на поле боя и не захоронить его там. Ну, не предать его земле, не там, да, сказать, не ввести его домой, в его храм, в его приход, чтобы там как положено отпили. То есть, как раз вот эта вот такая сентенция, да, сказать, что как же так, почему не видим на Куликовом поле останков, она была как раз связана с тем, сказать, что была утрачена традиция провод человека, да, вот в последний путь, да, то есть, чтобы, сказать, это упаковать. Покаяние его, то есть другие люди вообще не понимали в советское время, что это такое. Не понимали, вот просто это было утрачено. Что такое прощённый колодец? Он существовал там всегда, да, то есть люди с него пили воду, как вот думали, что, ну, типа, вода такая целебная там, да, потом туда стали говорить святой источник и так далее. Откуда, почему и как, да, почему это вдруг вот эта вот вода стала вот такой святой? Что это за источник такой? У нас, знаете, что интересно было? То есть поэтому это абсолютно, это вот, то есть как бы мифы рождаются, да, какие-то и сомнения, только вот недопонимание и необразованности какой-то, в том числе вот с точки зрения веры и традиции веры, традиции Русской Православной Церкви. Как это все было устроено, и почему они сделали так, а не иначе. Если ты это знаешь и понимаешь, да, сказать, что как воины шли, да, то есть почему был молебен, почему были такие хоругви, почему был спас нерукотворный, да, то есть откуда образы Божьей Матери. Да то, что они с храмов шли, то есть у них просто брали хоругви и вперед. То есть помимо того, что у них было оружие, копья, стрелы и так далее, да, то есть это скотих, они были делегированы в том числе своими приходами. Понимаете, да, то есть вот как бы сейчас там, не знаю, пришел воин, там, не знаю, ну, идти, слушай, вот на тебе. Ну, как флаги сейчас собираются, да, так сказать, и вот отсылают в зону специальной военной операции. Примерно вот так, наверное. Вот. Что интересно еще, знаете, было как раз тут недалеко от прощённого колодца, вообще земли Куликового поля, они действительно это. Но это особое, это уникальное вообще пространство, очень-очень-очень красивое, просто вообще, ну, невероятно. Неприятно, Дон, это Ковыль, такие, конечно, степи, дикое поле. Вот. А там же недалеко находится место, где родилась Матрона Московская. Почему я как раз вспомнила про прощённый колодец, да, потому что это очень, вообще прям совсем недалеко от места рождения. И у меня, конечно, была мысль такая, думаю, наверное, тоже не случайно, но мы решили все-таки, что для сознания человека было очень сложно такую ниточку провести спустя 5 столетий, вот, и как-то объяснить это, да, сказать, вот, почему это так еще вот Святая Земля Тульская дала рождение вот такого святого, это было бы сложно. Но в моем сознании, в моем как исследователе, мне кажется, это тоже, в общем-то, все не случайно, потому что, ну, земля была настолько пропитана этим всем, да, духом русского воинства, что там в какой-то момент, именно там, да, вот именно вот в районе Куликового поля, должен был вообще явиться миру какой-то очень мощный святой, не какой-то, да, вот, ну, я вот убеждена для себя, что это вот так случилось именно вот с Матроной Московской. Вот так.
1: Ну и, конечно же, спрошу о том, чем эта книга может быть полезна сегодня для современного читателя в наших современных реалиях.
0: Знаете, ну, во-первых, надо пояснить, да, что книжечка состоит из 7 частей. То есть мы специально ее сделали. Спасибо огромное дизайнеру, но очень такая красивая, элегантная получилась, сказать, чтобы ее можно было удобно держать в руках. То есть вот это вот два, то есть у нас 19 историй святых, и вот две, как я сейчас повторюсь, это связано с иконой Спаса Нерукотворного и иконой Богородичного цикла, Богородичные праздники. Вот книжечки, она разделена на 7 частей, в каждой из которых вот по 3 раздела. 3 главы, да, то есть представлены, ну, например, там в одной книжечке, да, это благоверный князь Дмитрий Донской, преподобный Ефросиния княгиня Московская и святой мученик Трифон, например, да, то есть вот там другая, там, это Александр Невский, Борис Игле и Владимир Серпуховской Храбрый, ну и так далее. А, вот, то есть внутри каждой книжечки у нас идут иллюстрации, то есть это иконы, вот археологические находки, виды Куликового поля, ну, то есть это очень такое богатое иллюстрирование, очень, очень, очень красивое издание. Вот что касается пользы, мы когда была когда презентация в музее-заповеднике Куликово поле, называется «Пространство археологии в Туле». Вот, было не очень много приглашенных людей, но так узкий круг, да. Ну вот в том числе и были и туристы, и мне очень понравилось, что одна пожилая женщина взяла этот сборник, да, и начала сразу листать его, открыла его на Георгия Победоносца. И вот, знаете, это в руках смотрится, как будто это молитвослов. Вот честно, то есть она взяла это в руки, да, и вот со стороны смотрится, что человек открывает это на каком-то таком иконописном изображении, и вот кажется, что человек, в принципе, читает, ну и на самом деле читает житие святого, да, вот иллюстрированное иконами, старинными, причем разные, да, то есть, например, там Николай Чудотворца, есть несколько, то есть помимо вот этого угрешского типа, да, то есть есть тоже разные иконы, где Евангелие открыто или закрыто, например, да, вот, ну и так далее. То есть где-то там у почему-то, скажем, Георгия Победоносца конь там белый, да, а у Дмитрия Солунского темный, там, да, вот, ну и так далее. Вот, то есть это как бы одна такая история. То есть это совершенно другое прочтение, другой взгляд, более такой теплый, да, и более предметный на житие святого. То есть если мы говорим именно вот о такой вот православной аудитории этой книжки. Но так как ее готовил к изданию музей, да, и мы все, прежде всего, люди светские, то есть это издание, одобренное, да, издательство Советом Русской Православной Церкви, но это светское издание, то есть оно красивое, музейное, то есть отчасти это даже такой, ну, путеводитель, скажем так, да, вот по самому музею, то есть, да, вот по тем путям, которые привели на Куликово поле там, того же там, Дмитрия Донского. И с точки зрения науки, с точки зрения исследователя, вот и меня, ну, и историка, и меня, и людей, которые к этой книжке будут обращаться, кажется, самое главное в ней — это то, что она разрывает шаблон, она позволяет посмотреть на героев Куликовской битвы как на живых людей, которые сомневались, верили, да, переживали и укреплялись. То есть вот это такие вот колебания. И когда мы видим находки там, да, то есть маленький крестик, да, на котором изображена икона там Бориса и Глеба, ты понимаешь, что это не просто так, да, человек себе вот на у груди, вот на поле боя пошел с каким-то с таким крестом, да, вот он был именно там. То есть это были его взгляды, его верования. И это очень важно, чтобы мы понимали, что это не просто там воин, ратник, а это конкретный человек. Возможно, его звали там Борис или Глеб, да, кого-то звали там, вот бы там Михаил, да, у кого-то, ну и так далее, там, да, то есть Дмитрий, например, там, да, то есть человек, который имел над собой, за своими плечами ангела-хранителя, то есть у него была вера в том, что он идет, у него все будет хорошо, он выполняет свой долг честью, да, сказать, он находится под покровом Божьей Матери, Господа, да, и вот он идет на эту течу, потому что он знает, да, сказать, что по-другому быть не может, да, то есть вот его такая миссия. И эта составляющая такая духовная прослоечка, надстройка над тем, над историей, над военной историей, историей, сказать, там, не знаю, какие были, там, не знаю, наконечники стрел и копий, да, какая была упряжь у лошадей, вот это как были расположены полки справа, слева, там, да, вот какое воинство пошло сначала, какое потом. Вот это как бы один слой, а эта книжка, вот она раскрывает другой слой, нематериальный, хотя материальный там тоже есть, да, вот эти вот артефакты. Вот главная задача, он открывает духовный слой, то есть он показывает тебе мир воина, средневекового воина 14 века впервые. То есть мы смотрим на героев Куликовской битвы как на живых людей с их переживаниями, с их верой, с их взглядами, с их мировоззрением. Вот, и рассказываем об этом в очень красивой, краткой такой и богато иллюстрированной форме маленьких вот таких вот книжек.
1: Ну и в конце традиционно хочу услышать ваши пожелания нашим радиослушателям.
0: Знаете, мне кажется, самое главное — это не бояться открывать, потому что мы в жизни своей, то есть нам кажется, что мы уже все знаем, вот, а это такой тупиковый путь. То есть очень важно не бояться того, что что-то новое появляется, вот, что-то для тебя открывается, и не бояться эту дверь открыть, заглянуть, посмотреть, почитать это, увидеть и порадоваться новому знанию. Мне кажется, это вообще вот это и для исследователя очень здорово, так это радость первооткрывателя, когда ты можешь, как читатель, вместе с исследователем тоже к этому прикоснуться по-другому. Представляете, то есть сколько у нас, не знаю, наверное, в каждом храме, но я думаю, что ну 2-3, а иногда и 5 бывает образов Николая Чудотворца. Нам казалось, мы все про него знаем. Вот. Но в этой книжке мы в том числе еще раз, кстати говоря, обратились к тому, что сказать, что есть уже более современная, научно обоснованная на археологических раскопах и так далее, более современное житие Николая Чудотворца. Это был удивительный, конечно, факт, да, сказать, что помимо жития, составленного Дмитрием Ростовским, вот, и позднее, да, сказать, жития, которые составлялись по Николаю Чудотворцу, некими ошибками даже, представляете, ошибками, то есть когда соединили жития двух святых в одном. Вот, и для меня это было вот удивительно. То есть я как ученый, как исследователь, я не представляла, что это вообще возможно. Вот, и когда столкнулись с тем, что нужно какие-то факты брать вот для книги, оказалось, что вообще вот есть разные версии, и мы как раз основывались на современной последней версии научно подтвержденной жития Николая Чудотворца, и это тоже, я думаю, для многих будет удивительно. Ну, это детали, да, сказать, но тем не менее, то есть те, кто понимают, те, кто знают, они увидят эти вот более такие, ну, мазки такие более мощные. Ну, в том числе, да, сказать, то есть у нас вот в книжке, в том числе, есть про Деда Мороза, и это правильно, мы думали, переживали, конечно, согласятся, не согласятся с нами в Зайцевском совете РПЦ, но, тем не менее, то есть какие-то вещи, то есть когда, еще раз повторюсь, не нужно бояться, то есть нужно смотреть смело, да, то есть если что-то открывается, нужно радоваться новым каким-то граням тех святых, которые нам казалось, что мы вот про них все давным-давно-давно знаем, но оказывается нет, да, что-то можно еще новое увидеть и узнать, и это замечательно совершенно.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях была Ирина Парамонова, журналист, историк и автор книги «Воинство небесное на Куликовом поле». Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Дорогие братья и сестры, Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Доброе утро. Сегодня с вами ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Идет четвертая неделя по Пасхе о расслабленном, и Церковь сегодня чтит память преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Ошивенского, 1479 год, мученика-младенца Гавриила Белостокского, 1690, святителей Григория Анастасия Синаита, патриархов антиохийских, преподобного Анастасия игумена Синайской горы, 685 год, святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского, сербский святой, 1956 год. Сегодня мы чтим память и перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, 1230 год. Также вспоминаем и праведного Тавифу, первый век, святителя Феодосия, исповедника епископа Коломенского, 1937 год, и кипрскую икону Божией Матери, 392 год. Просим святых молитв, всех угодников Божьих и Пресвятую Богородицу. Дорогие наши слушатели, сегодня воскресный день, 3 мая, на православном радиоканале «Воскресение» прозвучат следующие передачи. Священник Михаил Кудрявцев познакомит вас с православным календарем в 9 часов 10 минут, далее 12-я кафизма из Псалтыри. Слушайте Псалтырь Великую в 9 часов 25 минут. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, затем в духовном слове «Святые отцы мирянам», «Душевный лекарь» в 10 часов 30 минут. Цикл «Детям о Боге» в 11 часов 5 минут звучат евангельские чтения для детей. Далее в 11 часов 30 минут звучащая книга «Архимандрит Николай Парамонов. Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». Дорогие наши слушатели, братья и сестры, обращаем ваше внимание, что сегодня прямая трансляция Божественной Литургии начнется в 12 часов из Свято-Духова Кафедрального Собора города Минска. В 13 часов 40 минут программа священника Максима Курленко «С нами Бог», Матрона Московская. В 14 часов 20 минут слушайте беседы о вечном с клириком храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина, священником Александром Дубасовым. В 15 часов 15 минут в рубрике «Ведущий» архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Письма о вечном и временном. В 15 часов 30 минут программа Ольги Мануйловой продолжит наш эфир «Дом с зеленой крышей. Кладовая солнца». Православный календарь в повторе слушайте в 15 часов 50 минут. Обращаем ваше внимание, что в 16 часов 5 минут мы повторяем медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Слушайте ответы на вопросы. Это повтор от прошедшего вторника. Передача подготовлена Полиной Митрофановой. Цикл передач «Гость в студии» слушайте в 17 часов 20 минут. В нашей студии Василиса Марковна Козик, методист Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. Речь пойдет о поступлении в Центр церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского. И в 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вашему вниманию анонс вечерних передач на сегодняшний воскресный день, 3 мая. «Премудрости Соломона» чтение. «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их
и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю». Премудрости Соломона, чтение в наставлении дня.

0: Новости.
1: Здравствуйте! Митрополит Евгений прочел и объяснил смысл евангельских притч для взрослых и маленьких уральцев в эфире областного телевидения. В дни Светлой Седмицы Екатеринбургской епархии и областное телевидение продолжили совместный духовно-просветительский проект о евангельских притчах. Новый сезон получил название «Пасхальный вечер с Владыкой». Каждый будний день первой пасхальной седмицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений читал и толковал детям и взрослым притчи Господни о доме, построенном на камнях, о месте на брачном пире, о богаче и Лазаре, о мытаре и фарисее. Поучительные программы были показаны в эфире и заняли свое место в социальных сетях ОТВ и Екатеринбургской епархии. Первый выпуск был посвящен притче о доме, построенном на камне. Она была рассказана Спасителем в Нагорной проповеди, чтобы показать, вера, которая не подкреплена делами, рухнет при первых же испытаниях, подобно дому на песке. Выпуск о притче о месте на брачном пире вышел в светлую среду. Владыка Евгений поразмышлял о притче и рассказал зрителям о смирении и правильном отношении к своей значимости. В притче под брачным пиром подразумевается Царствие Божие. Первое место – это гордость, желание быть лучше всех и хвастовство. Все это делает человека уязвимым и ведет к падению. Последнее место – это смирение. Не ставить себя выше других, радоваться чужим успехам, уступать, прощать, делать добро не ради похвалы. Настоящая честь не от людей, а от Бога. Напомню, что ранее областное телевидение и Екатеринбургская епархия реализовывали в святочные дни этого года совместный проект «Святочный вечер с Владыкой». Каждый вечер, начиная с праздника Рождества Христова 7 января и по вечер 18 января, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире областного телевидения рассказывал детям и взрослым евангельские притчи. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 мая по новому стилю или 20 апреля по старому. И сегодня память святителей 6 века Григория и Анастасия I Синаита, патриархов антиохийских, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы 7 века, преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Шевенского, игумена 15 века, мученика-младенца Гавриила Белостокского и преподобно-мучеников отцов Давида Гориджийских 17 века, святителя Феодосия Ганицкого, исповедника епископа Коломенского, почившего в 1937 году, святителя Николая Сербского Велимировича, епископа Охридского и Жичского, представившегося в 1956 году. Прославляются иконы Божией Матери Иверская, Адигитрия Шуйская, Кипрская и Кипяжская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время замечательному сербскому подвижнику. Будущий святитель Никола Велимирович родился 23 декабря по старому стилю 1880 года в горном селе Лелич в западной части Сербии и был первенцем в многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины. Его благочестивые родители всегда прекращали работу для ежедневной молитвы и соблюдали церковные посты. В детстве Никола был отдан в школу при монастыре Челия. Затем, окончив гимназию в городе Валево и Белградскую духовную семинарию, обучался на старокатолическом факультете в Берне, где в 28 лет ему была присвоена степень доктора богословия. Впоследствии окончил философский факультет в Оксфорде и также получил степень доктора. Вернувшись в Сербию, Никола начинает преподавать в Белградской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских церковных журналах. После тяжелой болезни и чудесного выздоровления от туберкулеза, следуя данному Богу обещанию, он принимает в монастыре Раковица близ Белграда монашеский постриг под именем Николай. В 1910 году иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время обучения он много путешествовал по России, посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ. После академии он вновь вернулся в Сербию, где его застала Первая мировая война, во время которой отец Николай на боевых позициях исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до самого конца войны перечислял на нужды раненых. И вот в 1920 году в возрасте 39 лет он был поставлен епископом Охридской епархии в Македонии. Здесь, в колыбели славянской письменности, им были созданы истинные жемчужины его творчества – «Молитвы у озера», «Омилия», «Охридский пролог» и другие. Вообще же собрание сочинений владыки Николая насчитывает 15 томов. Факт удивительный, если учесть, что ни на день не прерывался его подвижнический труд по епархии. Владыка выезжал в самые отдаленные ее концы, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. В середине 20-х годов он был временно управляющим зарождавшейся американской епархии сербского патриархата. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил так называемое «богомольческое движение» в сербском народе, призванное привлечь к церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Это были люди, готовые не только регулярно посещать храм, но и повседневно жить по канонам своей православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая своим примером и других. Богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. 21 июня 1934 года владыка назначен епископом Жичским. Во время Второй мировой войны святой епископ был арестован оккупационными властями – Сохранились воспоминания о том, что в декабре 1942 года он был заключен в монастыре Войловица на северо-западе Сербии, где 13 марта 1943 года ему сослужил литургию отец Фаддей Витовницкий, в будущем архимандрит и один из наиболее почитаемых старцев Сербской православной церкви. Пребывая в монастыре, владыка Николай осуществил редактуру и правку сербского перевода Нового Завета, сделанного Вуком Караджичем. Позже святитель подвергся репрессиям со стороны фашистов, и 14 сентября 1944 года владыка Николай вместе с патриархом сербским Гавриилом были заключены в концентрационный лагерь Дахау. Во время войны этот лагерь приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. Действовавшая в Дахау подпольная организация заключенных во главе с Интернациональным комитетом за день до прихода американских войск 28 апреля 1945 года подняла восстание, сорвав существовавший план нацистов об уничтожении оставшихся в живых заключенных. И вскоре, 8 мая, святитель Николай был освобожден американскими войсками. Но в связи с приходом к власти на его родине коммунистов Тито, владыка принял решение не возвращаться в Югославию и переехал в США. Находясь в эмиграции в Америке, владыка продолжал служить и работал над новыми книгами «Жатвы Господни», «Страна недоходимая», «Единственный человеколюбец». После войны святой спас многие покинутые сербские монастыри от разрушения, посылая туда иноков и инокинь вместо замученных, заключенных или призванных на военную службу. Последующие годы он подвязался как архиерей и духовный наставник в Америке. Последние дни святителя Николая Велимировича прошли в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он почил о Господе. Из монастыря тело владыки было перенесено на кладбище сербского монастыря святого Саввы в Либертвилле, штат Иллинойс. А в 1991 году его мощи были перенесены в его родную деревню Лелич, чтобы почивать близ мощей преподобного Иустина Поповича. 19 мая 2003 года Святой Архиерейский собор Сербской Православной Церкви единодушным и единогласным решением внес имя епископа Охридского и Жичского Николая Велимировича в диптих святых Сербской Православной Церкви. А спустя менее года решением Священного Синода Русской Православной Церкви имя святителя Николая было включено в месяцы слов Русской Православной Церкви. Святителю Отче Николая, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний день, 3 мая.

0: Предлагаем вашему вниманию 12-ю кафизму из Псалтыри. Кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благослови.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

воинов заповедях выход веди, крепость духа им не спасли, лишенные крова в дома введи, алчущие на питание дугущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую дать и утешение подашь, на брани убиенными тран и болезнь скончавшимся прощение грехов и блаженное упокоение даруй, исполни нас я же в тебя веры надежды в любви, восстави пока во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, яко да единим место единым сердцем, исповемися тебе единым Богу Троице, славим Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу,

достоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся.

митрополита Минского и Заславского, патриарша экзарха сия Беларуси, Свято-Успенские, Жировицкие обители, священ

0: епископы, весь священнический монашеский чин, отца ключаря, братью, прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Протоиерей Стивеша.

небу и земле, и тем им же всем,

Первый к памяти Господи великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопресвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриарха экзарха всей Беларуси, и же даруй святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое,

0: Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалившись огонь бы есть. Божественно же пья кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим. Та же дерзая таинственная брашная яшт, прежде причастие страшной жертвы животворящего тело владычне, сим помолись образом сотрепетом.
1: Христос воскрес! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешняя неделя в церкви называется неделя расслабленная. Блажен человек, который свои страдания проходит с упованием на милосердие Божие, с верой в то, что все необходимое здесь надо пройти для того, чтобы очиститься перед жизнью вечной. Блажен человек, который рассуждает о причине страданий. А причина страданий может быть следующая, учат святые отцы и святая церковь. Одна причина кроется в греховной природе человеческой, то есть во мне самом. Вторая причина может быть в соседях, рядом с нами. Причина может быть в родстве, в родителях наших. Первый случай. Давид, пророк в истории, страдал за свои грехи. Раваам страдал за грехи Соломона. Пророки страдали за грехи тех, кто их окружали, то есть за тех, за тот народ, в котором они жили. История рассказывает священное Евангелие, отрок Евангелия, который родился слепым. Страдал невиноватый, страдал ради славы Божией и ради великой награды, которой не лишится. Иов, многострадальный, страдал за что? Страдал от дьявола, от зависти дьявольской. Претерпел и имел благоволение Божие. Блажен человек, который, рассуждая, причины страданий все-таки считает самого себя. Это правильное мышление. Потому что в любом случае, живя человек на земле, он согрешает. И он так, если ставит себя пред Богом, то он лишится награды, исцеления и Царства Божия. Неразумно поступает тот, кто говорит, что виноватый, тот виноват. Обстоятельства, почему я такой больной, почему я так страдаю. Христианская же скорбь и страдание, оно отличается. Апостол Петр говорит просто, страдая со Христом, должны радоваться, потому что уподобляемся Господу, потому что прививаемся к Его божественному пути, становимся участниками Его страданий тоже. Великий Иоанн Златоустый в конце своей жизни на Божьей постельке в Каманах, в горах, где оканчивалась его жизнь, сказал: «Слава Богу за все». Вот образец христианской кончины. Мы, братья и сестры, проходя жизненный путь, не избежим трудностей, не избежим скорби. Как важно внутри себя собраться, чтобы их правильно принять. Скорбь приближает человека к Богу. Человек, скорбя и болея, перестает грешить. В этом мире ему становится все неинтересно и пресно. Его вся надежда у него обращается к тому, кто может подать исцеление. Ради расслабленного, о котором мы вспоминаем, Господь прошел несколько дней пути по пустыне, чтобы исцелить его. Ради нас с вами, ради всего человека, Господь сошел с неба. У него там все было, Царство Небесное. Он приделал такой путь, чтобы каждого из нас расслабленно душою восставить от греха. Нынешнее поколение, род человеческий, изнемог в телесной форме. То есть люди все расслаблены, все немощные. А Бог трудится над тем, чтобы душу вернуть в Царство Небесное и показать ее Отцу Небесному. Одним из условий, как человек воспринимает, хватает ли у него веры, том, что все от Бога было. И вот эта прискорбность наша, она делает нашего внутреннего человека правильным. Пример у нас величайший. Пострадал Христос, воскрес. И мы идем по Его пути. Мы Его внутрь приемлем всего. Не просто вода в купели Силуам, а самого Бога приемлем вовнутрь. Неужто мы лишимся великого утешения быть там, где Он?

Здравствуйте. Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофона настоятель храма Сретения Господня село Чумурша Чебоксарского округа священник Максим Курленко. Христос воскресе! Сегодня в программе речь пойдет о святой, память которой совершается 2 мая. О святой, жившей в первой половине 20 века, очень почитаемой в России, блаженной старице Матроне Московской. Большинство из тех, кто слушает эту программу, знают эту святую, наверняка не раз обращались к ней в молитвах. Может быть, кто-то из них бывал в Москве в женском Покровском монастыре, где почивает мощь святой блаженной Матроны. И при ее жизни около ее дома всегда были паломники. Они приезжали со своими болезнями, тревогами, скорбями. Она помогала, и по ее молитвам люди получали исцеление, утешение в душевных скорбях и укрепление в вере. И сегодня поток паломников к ее мощам, он не иссякает. Люди идут с цветами, как бы символическим выражением той любви, нежности, которую они питают к святой, и той светлой благодатной силе, которая от нее исходит. Родилась будущая святая Матрона Дмитриевна Никонова в 1881 году в Тульской губернии, село Себино. Это недалеко от знаменитого Куликова поля. Родители Матроны – крестьяне, были людьми благочестивыми, у них было помимо Матроны еще трое детей. Матрона была младшей. Из-за бедности родители решают отдать ее в приют. Тогда еще в царской России приюты были как частными, так и государственными, где незаконно рожденные или там необеспеченные дети, они воспитывались за казенный счет или средства благотворителей. Мама Матроны, будучи еще беременна, она уже решает отдать будущего ребенка в приют князя Голицына, но видит вещий сон, в котором еще не родившаяся дочь явилась к ней в виде птицы, но с человеческим лицом, закрытыми глазами, садится к ней на правую руку, и мать Матроны, будучи благочестивой и богобоязненной женщиной, приняв сон за знамение, отказывается от своего намерения отдать ребенка в приют. Девочка родилась слепой. Крещение сопровождалось некоторыми знамениями. Уже с детства родители, родственники и жители села поняли, что это особый ребенок. В детстве ее часто дразнили дети, даже издевались над нею. Девочки стегали крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали ее в яму, с любопытством наблюдали, как она на ощупь выбиралась оттуда и брела домой. Поэтому она рано перестала играть с детьми и почти всегда сидела дома. Дом, в котором она жила, был расположен рядом с сельской церковью Успения Пресвятой Богородицы, и с самого детства Матрона бывала в храме, чаще с матерью, потом, когда пришла в возраст, несмотря на слепоту, добиралась до храма одна. Если мать видела, что ее нет дома, значит, она была в храме. В храме она проводила много времени, там у нее даже было свое место, слева от входной двери. И где-то уже 7-8 лет у Матроны открывается дар предсказания и исцеления больных. Когда мать как-то жалела ее, говорила: «Дитя, ты мое несчастное», она удивлялась, говорила: «Я-то несчастная, у тебя Ваня несчастный, да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи и преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезни и утешение в скорбях. К ней стали ходить, ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, даже из других уездов и других губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги, и, желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты, подарки, и так девочка, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Ксения Ивановна Сефарова, родственница брата блаженной Матроны, рассказывала, как однажды Матрона сказала матери: «Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь». И действительно, утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела, затем ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел. Дочь местного помещика,
Благочестивая и добрая девица Лидия Янькова брала Матрону с собой в паломничество в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, по святым местам и, конечно, в Петербург, бывший тогда столицей. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским. На 17-м году Матрона лишилась возможности ходить, и до конца своих дней она была сидячей. И сидение ее в разных домах, квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Еще в юности она предсказывает революцию, гонение на церковь. Она говорила: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Образно она показывала, как будут делить землю, хватать жадностью наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. Помещику из села Себино Янькова Матрона советовала перед революцией все продать и уехать за границу. Если бы он послушал блаженную, то не видел бы разграбления своего имения, избежал бы ранений и преждевременной смерти, а дочь его — скитаний. Односельчанка Матроны Евгения Ивановна Калачкова рассказывала, что перед самой революцией барыня купила дом в Себино и пришла к Матроне и говорит: «Я хочу строить колокольню». «Что ты задумала делать, то не сбудется», — отвечает Матрона. Барыня удивилась: «Как же не сбудется, когда все у меня есть, и деньги, и материалы?» Так ничего с постройкой колокольни не вышло. Однажды Матрона попросила мать передать священнику, что у него в библиотеке в таком-то ряду лежит книга с изображением иконы взыскания погибших. Батюшка очень удивился, нашли икону, а Матронушка говорит: «Мама, я выпишу такую икону», а мать печалилась: «Чем платить за нее?» А потом Матрона говорит матери: «Мама, мне все снится икона взыскания погибших. Божья Матерь к нам в церковь просится». Матронушка благословила женщин собирать деньги на икону по всем деревням, и среди прочих пожертвований один мужик дал рубль нехотя, а его брат одну копейку на смех. Когда деньги принесли к Матронушке, она перебрала их, нашла этот рубль и копейку и сказала матери: «Мама, отдай им, они мне все деньги портят». Художника, которому заказывали икону, она спрашивала: «Сможешь ли ты написать ее?» Он не сомневался, но через некоторое время пришел и сказал, что у него ничего не получается. Тогда Матрона посоветовала ему раскаяться в грехах. Вскоре икона была написана, и впоследствии этот образ Божьей Матери взыскания погибших стал главной местной святыней и прославился многими чудотворениями. Когда была засуха, его выносили на луг посреди села и служили молебен. На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. Комната, в которой она проживала, была вся в иконах, еще с горящими лампадами перед ними. В 4 километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги, и Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет, часам к 3 доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на своих ногах исцеленный. Помощь, которую подавала Матрона болящим, не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, целительством там народным или каким-то колдовским действием, при совершении которых целитель, он входит в тесную связь с темной силой, но она имела принципиально такую отличную христианскую природу. Для исцеления необходима была вера в Бога, его исцеляющую силу, вера в то, что Матрона сможет совершить это исцеление. И помимо веры необходимо покаяние и преображение нравственной жизни человека, отказ от грехов, пороков, страстей, которые, как правило, являются причиной болезни. Чистота жизни и крепкая вера Матроны были той средой, в которой действовали дары Божии. И Матрона молилась за больного, как правило, она давала выпить воды, над которой читала молитвы, и, может быть, кропила этой водой. В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживает до конца своих дней. А что такое 25-й год? Это, несмотря на НЭП, бедность, неустроенность большинства людей, даже голод, жестокие гонения на веру, репрессии, расстрелы, лагеря. Оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом.
И понятно, что присутствие в их доме блаженное, которое целыми днями принимал народ, делом и примером учило хранить веру православную, он становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. И, жалея их, а также стариков-родителей, Матрона переехала в Москву. И начались скитания по родным, знакомым, по домикам, квартирам и подвалам. Из воспоминаний одной женщины, знавшей Матрону в те годы, Аждановой, она писала: «Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила, в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике густой сырой промозглый пар. Топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, она лежит на кровати лицом к стене. Повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене и еле отодрали. Я в ужасе сказала: «Матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, а брат на фронте, отец в тюрьме, в доме 48 квадратных метров, отдельный вход. Почему же вы не попросились к нам?» И матушка тяжело вздохнула и сказала: «Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели». Жила Матрона до войны на Ульяновской улице у священника Василия, мужа ее послушниц Пелагии, пока он был на свободе. Жила на Пятницкой улице, в Сокольниках, в Вишняковском переулке, жила также у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, гостила у племянника в Сергиевом посаде, в Царицыно. Дольше всего, с 42 по 49, она прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке. Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно. Она как бы духом предугадывала готовящиеся неприятности всегда накануне прихода к ней милиции, и вот так вот она жила без прописки. Времена были тяжелые, люди боялись ее прописать, и были случаи, когда арестовывались или были посажены в тюрьму многие из ее ближних. Зинаида Жданова была осуждена как участница церковно-монархической группы. Как-то в 1939 или 1940 году Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война-то вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». В день Матрона принимала до 40 человек. Люди приходили со своими бедами, душевной, телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Молитвы матушка читала всегда громко, и знавшие ее близко говорят о том, что молитвы эти были известные, читаемые в храме и дома: «Отче наш, да воскреснет Бог», 90-й псалом, «Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти». Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. Матронушка она не проповедовала, не учительствовала, она давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. Она вообще была немногословна, кратко отвечала приходящим на вопросы, и остались некоторые ее наставления общего характера. Она учила не осуждать ближних, говорила: «Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще, каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?» И Матрона учила предавать себя волю Божию, жить с молитвой, часто налагать на себя и окружающие предметы крестное знамение, ограждаясь тем самым от злой силы, советовала чаще причащаться святых крестовых тайн и говорила: «Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым. Перед иконами пусть горят лампады». И учила также любить, прощать старых и немощных. Если вам что-нибудь будут неприятно или обидно говорить, старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усердием, прощать им надо, чтобы они ни сказали и не сделали. Как настоящая подвижница, блаженно учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая телесно, она учила и продолжает учить истинному духовному зрению. Не имевшая возможности ходить, она помогала идти по трудному пути спасения. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господне село Чемурша Чебоксарского округа священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.

Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Воскресенье, 3 мая. Познакомьтесь, пожалуйста, с ближайшими передачами. В 14 часов 20 минут беседа о вечном в нашей студии клирик храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов. В 15 часов 15 минут в рубрике «Ведущий архиепископ Сан-Франциский Шаховской. Письма о вечном и временном». В 15:30 программа Ольги Мануиловой «Дом с зеленой крышей. Кладовая солнца». В повторе православный календарь с житиями святых на сегодняшний воскресный день, 3 мая, прозвучит в 15 часов 50 минут. Слушайте священника Михаила Кудрявцева. Далее приглашаем вас на медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым в 16 часов 5 минут. Это ответы на вопросы. Напоминаю, эта программа идет в повторе от прошедшего вторника. Передача подготовлена Полиной Митрофановой. В 17 часов 20 минут гость в студии. Сегодня вас ждет встреча с методистом Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии Василисой Марковной Козик. Речь пойдет о приглашении учиться в Центр подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского. Таковы будут наши передачи, дорогие слушатели. Сегодня на ближайшие часы, то есть до 18 часов. Продолжаем наш эфирный день.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, Христос воскресе, воистину воскресе Христос! Сегодня вновь в нашей студии священник Александр Дубасов, батюшка, является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Здравствуйте, отец Александр.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Открыть свои духовные очи! Начиная сегодняшнюю беседу, сегодняшний разговор, сразу возникает вопрос, вот как же идти-то к Господу?

0: Вот те люди, которые были со Христом, когда они находились непосредственно, мы в Евангелии читаем, что вот это была просто такая связь, когда они вот чувствовали вот эту вот невероятную благодать, и они понимали, что да, этот человек, он исцеляет, и он вообще просто тебя вот накрывает. А в нашей жизни мы не видим Христа. Мы его как бы не чувствуем. И знаете, я к какому пришла выводу? Вот что такое Христос в нашей жизни? А вот это то, когда все, буквально все, покрывается любовью.
1: Ну, это в идеале. Вот. А тут я бы еще такую вставочку сделал, что те люди, которые оказались со Христом, они не просто так оказались, скажем так, с улицы, такое выражение используем, да, это те люди, которые жили духовной жизнью, да, то есть у них целое, скажем, такое этот духовное древо, да, то есть их готовило для встречи со Христом. То есть это не так, что вот раз и случайно, ничего случайного нет, то есть Господь избирает именно тех людей, которые, вот, скажем так, были готовы, для которых открыть, скажем так, духовные очи они открывали, да, но открыть их правильно, да, помог им Христос, да, то есть если у человека при всех его каких-то, может быть, определенных достижениях, каких-то талантах, возможностей, способностей, если он духовные очи сам не откроет, да, то есть и Господь ему в этом смысле за него этого делать не будет. Да, то есть это вот условия жизни этого мира. Да, то есть ты можешь жить без Бога, то есть это твое право, да. Но если ты все-таки хочешь жить правильно, да, то духовную очи надо открывать, совершенно верно. Вот поэтому на сегодняшний день, да, Христос вознесся на 40-й день по своему воскресению, да. 40 дней были наполнены, исполнены его явлений своим ученикам. И этого оказалось, как мы видим, все равно еще недостаточно. То есть вот жизнь 3 года вместе с ним, да, то есть 3,5 года. Пережить такой стресс умирания Христа, Бога на кресте, да, то есть явление Бога воскресшим, да, опять все, не хватает. Еще вот что-то еще не так, да? Вознесение Христа, оставление, опять в некоторое недоумение. И только уже сошествие Святаго Духа на апостолов, которые Господь Иисус Христос посылает, да, вот оно как бы завершает вот это некоторое становление и преображение ученика в апостола. Вот так вот можно красиво, пафосно сказать. Вот. И, в общем-то, на сегодняшний день у нас это немножко по-другому, но, в принципе, структура-то осталась. То есть, вот смотрите, в последнее время тянет на какие-то определенные такие сравнения, какие-то метафоры. Вот для того, чтобы...
0: Это очень хорошо.
1: Чтобы как бы духовную жизнь понять. Ну, у нас нам Господь ведь этому учит, да? То есть, он рассказывает притчи, да, и, скажем, в притчах...
0: Всегда в примеры приводит.
1: Какие-то приводят примеры, да, из нашей жизни, да, о том, что сказать, вот как, вот смотрите, Царство Небесное подобно. И рассказывает, да. Поэтому вот как-то тоже вот заразившись этим немножко, да, или как бы так увлекшись этим, да, как-то время от времени какие-то вот такие вот определенные символизмы появляются. Вот, что человек хочет, скажем так, избрать веру. С чем это можно сравнить? Ну, вот в нашей жизни земной, да. Это с выбором земли под строительство дома. То есть человек, вот я вот
0: Вы, кстати,
1: служу...
0: часто обращаетесь к этой теме фундамента.
1: Да, да. Вот я вот живу, значит, в селе, да, ну, служу, да, живу в Екатеринбурге, служу в селе, и когда приходят люди, говорят, мы хотим осветить дом. Я говорю, я начинаю спрашивать, да, вот мы едем, значит, вот освещение дома начинается не с того, что ты приехал, скажем, дал возглас, да, на освещение дома, а он начинается с того, что ты садишься в машину, вначале договариваешься, садишься в машину, вот, соответственно, едешь. Вот это уже как бы так, такое предосвещение, да. То есть я там всегда задаю вопрос, как вы купили дом, как вы здесь оказались, что вас привело к этому, да. То есть я понимаю, да, то есть есть выбор. Они говорят, мы ездили, смотрели, значит, примерялись, сообщались, как-то так беседовали с людьми, да, читали отзывы, все остальное, и вот выбрали. Да, то есть вот я вот такой выбор, скажем так, земли под строительство дома, я это, в общем-то, как-то вот вижу, как выбор веры. Да, вот человек выбрал веру. Да, вот я живу, значит, в нашей стране, и я выбираю все-таки сознательно веру православную, предположим. Потом он начинает, человек начинает строить дом. Что, с чего он начинает? Да, он начинает с котлована. Да, то есть я в этом смысле вижу это крещение. Да, то есть человек выбрал веру, и он крестится в нее. Да, то есть котлован.
0: Далее. Котлован – это такая яма огромная, да, да, где будет, да, стоять. Дом
1: и вот очень, очень важно, чтобы вот эта вот так называемая яма, да, чтобы она не стояла пустой. Вот наша, скажем, такая боль определенная церковная, да,
0: чтобы
1: наша...
0: Чтобы туда мусора не накидали, да, образно.
1: Чтобы не обвалилось, не обсыпалось, не за, скажем так, дождями не наполнилось, да, то есть вот этого, да. А очень часто как раз люди, приходящие, ну, как правило, родители, приходящие крестить своего ребенка, да, крестные, они именно в таком виде имеют свое христианство, в виде такой замусоренной ямы, такого как не котлована уже далеко, да, то есть вот крещение было, ничего не построено, да. То есть первое, что мы в котлован, значит, крещение, да, должны положить, это, конечно же, веру. Правильную веру уложить, правильную веру, да, то есть нашу христианскую православную веру. А уже на основе этой веры, да, уже на этом фундаменте мы должны строить свою духовную жизнь. Вот еще складывается, да, как до Христа-то, как добраться-то до Христа? Вот, как его обрести, да, в этом доме. Это дом, в котором надо обрести Христа, в который Христос, в дом, в который Христос придет. Да? То есть, да как? Вот мы начинаем строить. Мы начинаем строить, и стены вот такие, опять же, да, так символично, метафорично представляются как добрые дела. Мы совершаем добрые дела. Но добрые дела надо совершать, опять же, по определенному правилу, по определенному закону. Нельзя просто их совершать. А почему? А потому что совершение добрых дел просто, оно приводит к некоторой обратной, порой такой не самой хорошей реакции, да, последующей. Потому что человек, совершающий их просто, он начинает, ну, скажем так, гордиться этим, тщеславиться, возноситься, превозноситься и все остальное, да, потому что он просто ее делает, да, ему хочется, чтобы его хвалили, чтобы его как-то просто...
0: Ну, это вот как-то же помимо человека происходит это, в тебе и все.
1: Это да.
0: Вот ты даже, ты да, умом понимаешь, а сделать ничего с этим не можешь.
1: Поэтому и добрые дела-то мы творим, должны совершать по правильному, определенному правилу, да, и, конечно же, мы должны устремлять их к Христу. Все надо. Дела любви, дело Христа ради. У нас такое есть выражение. Дело Христа ради. Да? То есть, поэтому всякое дело мы говорим, что, Господи, не я делаю. Господи, Ты делаешь. Меня Ты милостивно на меня презрел и милостивно позволил мне в этом Твоем деле участвовать. Поэтому моего здесь очень мало. Моего здесь способности от Тебя. Ну, способности от того, в чем я, скажем, там, может, какие-то способности, я развиваю все остальное, да, но все это, все твое, и это твое, да, и от тебя исходит, и да, во мне как-то преображается, и, в общем-то, тебе воздается, да, то есть. Вот. Поэтому добрые дела – это наши стены, стены нашего дома, дела любви, дела добра. Да, то есть добродетели еще их называем. Да, и вот и сейчас, опять же, те вот добродетели, мы говорим, что они должны быть базовые добродетели, да, на которых, скажем так, на четыре базовые добродетели, четыре угла, на которые связывают все. Да. Это мудрость, это справедливость, это умеренность, это мужество. Да. Вот на этом эти вот четыре базовые добродетели должны, на них должны держаться дом, да, и между ними другие остальные дела. И тут еще уместно, может быть, как бы так

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. И у меня сегодня в гостях ребята из школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, ученица 2 класса Аня Герасимова. Здравствуй, Аня!
1: Здравствуй!
0: И также Александр Трофимов, ученик 6 класса. Здравствуй, Саша.
2: Здравствуйте.
0: Спасибо, ребята, что пришли к нам в программу. И мы сегодня с вами поговорим о творчестве Михаила Пришвина. Аня, расскажи, пожалуйста, какой, может быть, хотя бы один рассказ можешь назвать Михаила Михайловича Пришвина какой-нибудь? Сможешь рассказ назвать, то, что вы проходили в школе? Или, может быть, ты дома с мамой читала? Что тебе на память приходит?
1: «Бельчья память».
0: Замечательно. Ты читала этот рассказ, да?
1: Да.
0: Про что он? Что там было в рассказе? Это про белку? Про кого?
1: Там было про белку, которая спрятала с осени орехи.
0: Угу. И что потом? Весной смогла найти их?
1: Да.
0: Ничего себе. А что ей помогло орехи-то эти найти? Что помогло орехи-то белке найти в итоге?
1: Нюх.
0: Нюх. То есть она по запаху, да, их находила? Угу. Саша, здорово. А ты какой рассказ можешь назвать Михаила Пришвина? Что вы проходили в школе?
2: «Кладовое солнце».
0: Это в каком классе его сейчас читают?
2: В 6-м.
0: В 6-м. Я помню, тоже училась, когда в 6-м классе у нас учитель, он его не читал, у нас был прекрасный учитель. Помню, звали Валерия, а отчество забыла уже. И он рассказы нам эти рассказывал. То есть весь класс сидел, просто рот открывает, и он там рассказывает, и мы слушаем. И вот один из рассказов, который пересказывал учитель, была как раз-таки «Кладовое солнце». Ну а мы сейчас немножечко с вами, ребята, почитаем. И прочитаем рассказ, он коротенький, «Беличья память». Что там произошло с белкой, что ей помогало находить орехи. Итак, сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал. Белка пробилась сквозь снег в мох. Достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела, я скорлупки нашел. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупку и через несколько метров сделала третью полоску. Что за чудо! Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними. Но самое удивительное, она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Но так это не позавидовать беличьей памяти и смекалке. Вот такой вот рассказ «Беличья память». Саш, о чем он для тебя? Что здесь в итоге-то белке-то помогло? Все-таки не по нюху она орехи определяла.
2: Я думаю, что белка нашла, ну, по памяти. Она запомнила.
0: Запомнила, правда, Жаня? Чудесная память. Ты бы хотела такую память иметь? Представляешь, один раз прочитала стихотворение, и все, и учить не надо, сразу к доске вышла, рассказала, да?
1: Да.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, Ань, как ты думаешь, чему нас учат рассказы Михаила Михайловича Пришвина? Вот он же так описывает, да, что как он наблюдал, что вот она залезла, вот она скорлупу оставила, орех-то она поела. Да, то есть это насколько наблюдательность хорошая. Чему нас учат рассказы Пришвина?
1: То, что надо за природой наблюдать.
0: Да, то, что надо развивать свою наблюдательность, наблюдать за белками, за птичками. Скажи, пожалуйста, вы с родителями, может быть, куда-то ходите гулять в лес, там, не знаю, в парк, на природу отдыхать?
1: Парк.
0: Тебе родители показывают что-нибудь, говорят: «Аня, смотри, вот это вот кормушка, а вот это вот, например, там следы, не знаю, птицы какой-нибудь». Обращайте внимание.
1: Да.
0: Угу, здорово. Саша, а вы с родителями гуляете где-то?
2: Да, конечно.
0: Что-то родители тебе рассказывали, может быть, когда ты был маленький, именно о природе?
2: Да, рассказывали.
0: Что-то можешь вспомнить, с нами поделиться?
2: Ну, я могу вспомнить, что люди, которые делают кормушки для птичек, чтобы там оставлять еду и их подкармливать.
0: А для чего это нужно делать? Зачем?
2: Ну, чтобы птички, ну, как сказать, не страдали от голода, потому что им, ну, тяжело добывать еду.
0: Зимой, да, действительно, правильно ты все сказал, потому что запасов

0: нет таких уже, да, жучки все спят где-то, не знаю, в коре деревьев, там, в земле. И, конечно, птицам остаются что? Ягоды, да, которых не так много. И вот эти семена, которые люди кладут в кормушки, возможно, они птичек и спасают зимой. Как ты считаешь, важно это о птицах-то заботиться?
1: Да, конечно, это все же наша природа.
0: Конечно, действительно, это очень важно. И вот, как мне кажется, рассказы Пришвина как раз этому и учат, что и о птичках, да, заботиться, и вот за белкой наблюдать. А сейчас мы начнем читать рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца», который вот вы проходили в 6 классе. То есть он уже для детей постарше, это уже не начальная школа. А о чем этот рассказ? Кто там главный, это герой, ты помнишь?
1: Ну, если я вспомню, то вроде бы мальчик.
0: Мальчик, да? То есть там главный герой, брат и сестра. И что-то с ними такое интересное случилось. Рассказ этот не маленький, а как раз вот о судьбе детей, о том, какие у них приключения были. Итак, мы начнем сейчас все вместе с вами читать этот рассказ. И вот как раз здорово, что с нами сегодня Аня. Ты тоже послушаешь начало рассказа и скажешь, заинтересовал он тебя или нет, хорошо?
1: Хорошо.
0: То есть для какого возраста этот рассказ у нас в итоге-то? Все-таки мне кажется, что для ребят постарше, сколько лет, 10, 12, вот так вот, да, где-то?
1: Ну да.
0: Итак, начало. То есть мы прочитаем только начало, для того, чтобы все желающие смогли сами с этим рассказом познакомиться самостоятельно. Ну а для тех, кто его знает и проходил в школе, мы его просто вспомним. Так, глава первая. В одном селе возле Блудова болота в районе города Переславль-Залесского осиротели 2 детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего лишь через 1 дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее не темные, не светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки. И частое, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком. Митраша был моложе сестры на 2 года. Ему было всего лишь только 10 лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. Мужичок в мешочке. Улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках. А носик его чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком. После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям. Изба 5-стенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Вот представляете, да, ребята, такое большое богатство. То есть маленькие ребята, девочки сколько получается? Если мальчику 10 лет, то девочка-то на 2 года старше, сколько ей получается? 12, да? То есть представляете, 12 лет, тебе сейчас сколько,
1: Саша? Мне тоже 12 лет.
0: Тебе тоже 12, то есть представь, вот Настя, да, твоя ровесница, девочка, и на нее ложится ответственность помогать брату, который младше, 10-летний, ухаживать за коровой Зорькой. Что там надо делать-то ухаживать? Кормить эту корову, да? Сено заготавливать. Что еще надо делать?
1: Доить.
0: Доить. То есть там и за овцами ухаживать, их же всех кормить надо. И поросенка тоже кормить. Тяжело было, девочки?
1: Ну, конечно.
0: Угу, конечно, тяжело. И дальше. Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам, бедным, и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжелые годы Отечественной войны? Вначале, как мы уже говорили, детям приходилось помогать. Их дальние родственники, все мы соседи. Но очень скоро умненькие, дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. А какие это были умные детишки. Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах. Носики такие задорные. И дальше Митраша выучился у отца делать деревянную посуду. Бочонки, шайки, лоханки. У него есть фуганок. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает, обдергивает железными и деревянными обручами. И смотрите, получается, это как еще? То есть мало того, что ребята занимались хозяйством, то есть большая, да, нагрузка у них была, так они еще и общественной работой занимались, то есть помогали односельчанам, делали поделки собственными руками. Ребята, расскажите, пожалуйста, Саша, ты как-то вот маме по дому помогаешь?
1: Да, конечно.
0: Что ты делаешь? У тебя уже 12 лет, большой ты уже, да? Что делаешь?
1: Я могу пыль протереть, могу маме, допустим, что-то подать, набрать ведро воды, чтобы помыть пол.
0: Помогаешь. А ты, Аня, скажи, как ты помогаешь дома маме своей? Помогаешь по хозяйству как-то?
2: Я убираю игрушки, мою посуду.
0: Да, ты большая, молодец. Но это правда уже легче сейчас. То есть нам не нужно ухаживать за коровой, там, да, кормить куриц. То есть насколько все-таки легче просто помыть посуду, когда воду не надо таскать из колодца. Ну и вот дальше, что же было дальше-то с этими ребятами? Помнишь, какие приключения впереди случились у Насти и ее брата? То есть там же рассказ-то ведь очень большой, не маленький. Вот начну читать немножко начало второй главы, а дальше вы уже познакомитесь с самостоятельно. Итак, что же было дальше в рассказе? Вторая глава. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая хорошая клюква сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом. Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, тот пьют чай с одной клюквой. Мы это сами пробовали, и ничего, пить можно. Кислое заменять сладкое, и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы, какой морс. А еще и в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней. Этой весной снег в густых ельниках еще держался. И в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее. Там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до рассвета Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двухствольное ружье, тулку, мангина рябчиков и не забывал тоже компас. И никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца. «Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен. Весь как ладонь. Зачем же тебе нужна эта стрелка?» «Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрее матери. Бывает, небо закроется тучами, по солнцу в лесу ты определиться не можешь. Пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь». Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка, это вернее друга бывает. Друг твой изменит тебе, а стрелка неизменна всегда. Как ее не верти, все на север глядит. Дальше я не буду рассказ полностью вам читать. Рассказ этот большой очень. А что еще, может быть, тебе вспоминается, Саша? Что там было-то? Там трагедия даже такая произошла с мальчиком-то. Он же в беду попал. А какую именно, ты помнишь? Не помнишь? А я запомнила, хотя тоже вот была в твоем возрасте, в 6 классе, как нам учитель нам рассказал, ярко мальчик в болото провалился. И только благодаря своей собаке он смог из этого болота и выбраться. Но вот об этом я предлагаю уже вам, дорогие наши радиослушатели, узнать самостоятельно. Как вообще вам начало рассказа? Как тебе оно?
1: Ну, начало рассказа мне очень понравилось. Оно очень интересно, оно подробно описывает, ну, что вообще случилось с братом, сестрой.
0: Да, прям вот детали, да, мелкие, да. То есть, что и корова, и вот компас, и тут же воспоминания мальчика, как там отец-то его учил. Значит, дальше-то какая-то история будет связанная с этим компасом, ведь правда же?
1: Да.
0: Раз писатель начал говорить о компасе, что там, можем только предположить, мы с тобой немножко в такую игру сыграем, что могло бы быть? Ну, например, мальчик забыл компас, заблудился. Может такое быть?
1: Ну, я думаю, что мальчик, возможно, обронил компас.
0: Мог его потерять. То есть, раз внимание читателя, писатель обратил на компас, значит, это очень важная деталь в рассказе. И как-то что-то будет, какая-то интрига с этим связана. А вот что именно, это уже все узнают самостоятельно. Возникло у тебя желание дочитать этот рассказ до конца?
1: Да.
0: Самостоятельно. Ань, а тебе как рассказ для ребят больших? Тебе он понравился? Стало интересно тебе? Что ж там было дальше? Как после же брат с сестрой, чуть-чуть постарше тебя, да, на болото пошли.
1: Да.
0: Попросишь маму, чтобы она тебе его прочитала?
1: Да.
0: Угу. Итак, такой небольшой вывод сделаем в конце программы. Саш, как ты считаешь, нужно сейчас твоим современникам, ребят, у которых нет коровы, нет куриц дома, да, И уже не надо там столько много работы выполнять. Читать рассказы Пришвина. Вообще нужно это? Если да, то для чего? Как ты думаешь, чему они нас учат?
1: Я думаю, что да. Ну, потому что в те годы, когда нужно было ухаживать за домашними животными, это более тяжелее, чем просто помыть посуду, протереть пыль по дому. Ну, сделать, в общем, домашние дела.
0: Да, а чему нас в итоге-то учат рассказы Пришвина?
1: Там то, что, думаю, что сделать домашние дела, ну, легче.
0: Что наша жизнь все-таки легче, да? Что, оказывается, вот наши предки, другие ребята жили в более трудных обстоятельствах и при этом как-то находили какой-то выход. Вот даже, да, как в начале рассказа мы прочитали, что ребята смогли за короткое время, они ведь маленькие еще были, научиться самостоятельно ухаживать за всеми своими животными. То есть сначала им помогали взрослые, а дальше ребята всему научились сами. То есть это о чем говорит, что и мы тоже можем многому научиться, правда же? Мы же не поглупели, ведь люди-то умными такие остались. И вот такой вот мы вывод делаем, что, конечно же, надо обязательно читать рассказы, в том числе рассказы Пришвина, и очень здорово, дорогие радиослушатели, если вы обратите внимание на этот рассказ и прочитаете его вместе со своими детьми, либо внуками, даже Аня, которая сколько тебе, Анют, лет?
2: 8.
0: 8, даже 8 лет Аня заинтересовалась рассказом, так что рассказ будет интересен не только старшим ребятам, но и даже начальной школе. А программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануэлова. Помогали вести программу мне сегодня Александр Трофимов, ученик 6 класса, и Аня Герасимова, ученица 2 класса. И мы говорили о двух рассказах «Кладовое солнце» Михаила Пришвина и «Беличья память». И будем прощаться. Всем до свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч. Читайте рассказы Михаила Пришвина.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 мая по новому стилю или 20 апреля по старому. И сегодня память святителей 6 века Григория и Анастасия I Синаита, патриархов антиохийских, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы 7 века, преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Шевенского, игумена 15 века, мученика-младенца Гавриила Белостокского и преподобно-мучеников отцов Давида Гориджийских 17 века, святителя Феодосия Ганицкого, исповедника епископа Коломенского, почившего в 1937 году, святителя Николая Сербского Велимировича, епископа Охридского и Жичского, представившегося в 1956 году. Прославляются иконы Божией Матери Иверская, Адигитрия Шуйская, Кипрская и Кипяжская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время замечательному сербскому подвижнику. Будущий святитель Никола Велимирович родился 23 декабря по старому стилю 1880 года в горном селе Лелич в западной части Сербии и был первенцем в многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины. Его благочестивые родители всегда прекращали работу для ежедневной молитвы и соблюдали церковные посты. В детстве Никола был отдан в школу при монастыре Челия. Затем, окончив гимназию в городе Валево и Белградскую духовную семинарию, обучался на старокатолическом факультете в Берне, где в 28 лет ему была присвоена степень доктора богословия. Впоследствии окончил философский факультет в Оксфорде и также получил степень доктора. Вернувшись в Сербию, Никола начинает преподавать в Белградской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских церковных журналах. После тяжелой болезни и чудесного выздоровления от туберкулеза, следуя данному Богу обещанию, он принимает в монастыре Раковица близ Белграда монашеский постриг под именем Николай. В 1910 году иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время обучения он много путешествовал по России, посетил все наиболее известные святые места, ближе узнал русский народ. После академии он вновь вернулся в Сербию, где его застала Первая мировая война, во время которой отец Николай на боевых позициях исповедовал и причащал сербских солдат, укреплял их дух проповедью. Все свое жалование он до самого конца войны перечислял на нужды раненых. И вот в 1920 году в возрасте 39 лет он был поставлен епископом Охридской епархии в Македонии. Здесь, в колыбели славянской письменности, им были созданы истинные жемчужины его творчества – «Молитвы у озера», «Омилия», «Охридский пролог» и другие. Вообще же собрание сочинений владыки Николая насчитывает 15 томов. Факт удивительный, если учесть, что ни на день не прерывался его подвижнический труд по епархии. Владыка выезжал в самые отдаленные ее концы, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. В середине 20-х годов он был временно управляющим зарождавшейся американской епархии сербского патриархата. Понимая опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка Николай возглавил так называемое «богомольческое движение» в сербском народе, призванное привлечь к церкви простых, зачастую неграмотных крестьян, живущих в отдаленных горных селах. Богомольцы не составляли какой-то особой организации. Это были люди, готовые не только регулярно посещать храм, но и повседневно жить по канонам своей православной веры, по христианским укладам родной страны, увлекая своим примером и других. Богомольческое движение, распространившееся стараниями владыки по всей Сербии, можно назвать народным религиозным пробуждением. 21 июня 1934 года владыка назначен епископом Жичским. Во время Второй мировой войны святой епископ был арестован оккупационными властями. Сохранились воспоминания о том, что в декабре 1942 года он был заключен в монастыре Войловица на северо-западе Сербии, где 13 марта 1943 года ему сослужил литургию отец Фаддей Витовницкий, в будущем архимандрит и один из наиболее почитаемых старцев Сербской православной церкви. Пребывая в монастыре, владыка Николай осуществил редактуру и правку сербского перевода Нового Завета, сделанного Вуком Караджичем. Позже святитель подвергся репрессиям со стороны фашистов, и 14 сентября 1944 года владыка Николай вместе с патриархом сербским Гавриилом были заключены в концентрационный лагерь Дахау. Во время войны этот лагерь приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. Действовавшая в Дахау подпольная организация заключенных во главе с Интернациональным комитетом за день до прихода американских войск 28 апреля 1945 года подняла восстание, сорвав существовавший план нацистов об уничтожении оставшихся в живых заключенных. И вскоре, 8 мая, святитель Николай был освобожден американскими войсками. Но в связи с приходом к власти на его родине коммунистов Тито, владыка принял решение не возвращаться в Югославию и переехал в США. Находясь в эмиграции в Америке, владыка продолжал служить и работал над новыми книгами «Жатвы Господни», «Страна недоходимая», «Единственный человеколюбец». После войны святой спас многие покинутые сербские монастыри от разрушения, посылая туда иноков и инокинь вместо замученных, заключенных или призванных на военную службу. Последующие годы он подвязался как архиерей и духовный наставник в Америке. Последние дни святителя Николая Велимировича прошли в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он почил о Господе. Из монастыря тело владыки было перенесено на кладбище сербского монастыря святого Саввы в Либертвилле, штат Иллинойс. А в 1991 году его мощи были перенесены в его родную деревню Лелич, чтобы почивать близ мощей преподобного Иустина Поповича. 19 мая 2003 года Святой Архиерейский собор Сербской Православной Церкви единодушным и единогласным решением внес имя епископа Охридского и Жичского Николая Велимировича в диптих святых Сербской Православной Церкви. А спустя менее года решением Священного Синода Русской Православной Церкви имя святителя Николая было включено в месяцы слов Русской Православной Церкви. Святителю «Отче Николая, моли Бога о нас! Христос воскресе! Всего вам доброго!»
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний день, 3 мая.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает новости Санкт-Петербургской метрополии. Детям рассказали о празднике Святой Пасхи. Директор воскресной школы храма Великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей посетил детский сад при школе номер 199 Приморского района. Священник поздравил воспитанников и воспитателей с праздником Пасхи, рассказал об его истории и традициях, вместе с детьми поучаствовал в изготовлении пасхальных сувениров. Дети с большим интересом слушали священника, а также сами прочитали несколько пасхальных стихотворений. Маленькие слушатели и воспитатели попросили отца Дмитрия прийти к ним снова, чтобы рассказать и о других церковных праздниках, сообщает сайт Санкт-Петербургской метрополии. Более 1100 детей из Красносельского и Кировского районов на Светлой Седмице стали участниками пасхальных встреч в храмах Красносельского Благочиния. Были проведены экскурсии для школьников, воспитанников детских садов и центров содействия семейному воспитанию. Группы детей сопровождали педагоги, воспитатели и родители. Священнослужители и помощники-настоятели рассказывали детям о смысле праздника Пасхи, о том, почему Христос воскрес, и стало главным приветствием. Особый интерес у детей вызвали мастер-классы по созданию пасхальных сувениров и открыток. Там, где позволяли условия, ребятам разрешали подняться на колокольню и самим попробовать пасхальный благовест. Звон, разливавшийся над храмами Красносельского Благочения, стал символом детской радости о воскресшем Христе. Завершалась каждая встреча угощением, освященными куличами, приготовленными для детей прихожанами. Экскурсии прошли в 15 храмах округа, в том числе Свято-Троицком в Красном Селе, Равноапостольных Константина и Елены, Преображение Господне в Лигове, Порт-Артурской иконы Божией Матери, храмовом комплексе святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. Благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей выразил благодарность руководителям учебных заведений, настоятелям, клирикам и прихожанам. Знакомство с храмом, живое общение со священником, радость пасхального подарка – все это формирует у ребенка уважение к православной культуре и оставляет глубокий след в душе, отметил отец Михаил. Клирик храма иерей Максим Никулин рассказал об устройстве и убранстве православного храма, а также более чем столетней истории Путиловской церкви, подчеркнув, что храм освящен в 1906 году в честь небесных покровителей императорской четы, а впоследствии сами царственные супруги были прославлены в чине страстотерпцев. Школьники узнали, на какие части делится православный храм, что такое иконостас, киот, аналой. Им рассказали о Пасхе, Светлой Седмице и православных традициях, связанных с этим праздником. Священник поблагодарил учащихся за интерес к православной культуре, а педагогов за внимание к духовному просвещению. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче «Медицинский городок». Мы продолжаем беседы, посвященные изменениям, которые происходят в организме человека с возрастом. Хочется еще раз и еще раз напомнить, что передача касается не только людей, которым исполнилось 60, 70, 80 лет, но и, безусловно, все аспекты предотвращения тех проблем, которые в организме связаны с возрастом, они закладываются в молодом возрасте, все это хорошо знают. В настоящее время наука совершенно четко подтвердила, что да, после 30 лет уже начинаются процессы старения, в таком достаточно молодом и бодром возрасте идет постепенное снижение функциональных резервов организма. Но есть определенные ступени, когда изменения в организме качественно ухудшаются. Это возраст 44 лет, возраст 60 лет, возраст 75 лет. И для того, чтобы эти изменения максимально сгладить, некоторые из них предотвратить, очень важно понимать, какие происходят естественные возрастные изменения, с чем они связаны, есть ли какие-то особые ситуации в жизни, как врачи говорят, факторы риска, которые у некоторых людей усиливают развитие этих возрастных изменений, и что с этим делать. Мы сегодня поговорим о тех изменениях, которые происходят с возрастом в органах зрения, в глазах. С возрастом происходят в глазах естественные изменения, которые приводят к ухудшению зрения, повышают риск развития различных заболеваний. Безусловно, факторы риска, методы профилактики, они имеют особый акцент, индивидуальный характер, и в идеальной ситуации их нужно оценивать с врачом-специалистом, с врачом-офтальмологом. Все эти состояния, и неоднократно мы будем говорить в нашей передаче о том, что, безусловно, при малейших отклонениях функции глаз, в остроте зрения, в ряде других симптомов важна консультация офтальмолога, важно проходить и профилактические обследования, начиная с 40 лет, как минимум раз в год, для того, чтобы выработать наиболее точные и целенаправленные профилактические меры. Говоря об основных естественных возрастных изменениях, то в первую очередь важно вспомнить возрастную дальнозоркость, пресбиопию. Она связана с потерей эластичности хрусталика и снижением тонуса мышц глазных, которые его контролируют. Это приводит к трудностям фокусировки на близких объектах, чтением, работе с мелкими деталями. Обычно проявляются эти изменения после 40-45 лет. Следующие естественные возрастные изменения у значительного количества людей – это такой симптом, как сухость глаз. С возрастом уменьшается выработка слезной жидкости, меняется ее состав. Это может вызвать жжение, ощущение песка или дискомфорт. Особенно часто наблюдается в период перед достаточно активными гормональными изменениями у женщин и у мужчин. Отмечается с возрастом и снижение контрастности и цветового восприятия. С возрастом уменьшается количество клеток в сетчатке, где сосредоточены основные рецепторы нервные, которые анализируют все сигналы, проходящие через зрительный анализатор. В сетчатке происходит восприятие цвета, и естественные изменения в сетчатке приводят в том числе к искажению восприятия оттенков, а в конечном варианте к снижению контрастности и цветового восприятия. Отмечается и такая особенность с возрастом, как сужение полей зрения. Исследования показывают, что периферическое зрение, опять же, из-за возрастных изменений в сетчатке, уменьшается где-то на 1-3 градуса каждые 10 лет. Это очень важно учитывать, особенно людям, которые достаточно длительно хотят быть автомобилистами, сохраняют свою активность при вождении. С возрастом происходят некоторые изменения, которые нужно учитывать и менять, безусловно, многие параметры и профессиональной деятельности, и водительской своей активности. Я имею в виду вождение автомобиля. Это важно учитывать. Важно учитывать также и такой феномен, как ухудшение адаптации к смене освещения. С возрастом глаза медленнее реагируют на изменение яркости, например, при переходе из светлого помещения в темное. Это важно учитывать также и возрастным автомобилистам, которые отмечают все больше и больше дискомфорт при вождении в разное время суток. Важно это отмечать и учитывать, безусловно, аспекты безопасности вождения. Изменения в глазах происходят с разной скоростью, с возрастом у разных людей. Если есть некоторые из следующих перечисленных факторов риска, то, к сожалению, изменения происходят, как правило, быстрее. К факторам риска возрастных прогрессирующих изменений в пожилом и старческом возрасте в зрительном анализаторе в глазах относятся воздействие внешних факторов. В первую очередь речь идет о длительном воздействии ультрафиолетового излучения, солнечного или искусственного, в зависимости от проживания человека в том или ином регионе. Это может способствовать помутнению хрусталика, поражению сетчатки, и все вышеперечисленные признаки могут прогрессировать значительно быстрее. Врачи отметили очень негативное, плохое влияние на зрительный анализатор, на глаза и на возрастные изменения такого фактора, как курение. Как активное, так и пассивное курение повышается риск развития катаракты, других заболеваний глаз. Существенное значение оказывают и те или иные недостаточности в питании. Недостаток антиоксидантов, которые содержатся в фруктах, в ягодах. Особую роль придают недостаточности витамина А. Важно помнить, что максимальная концентрация витамина А наблюдается в продуктах животного происхождения, так как они содержат готовую форму ретинола, то есть активного витамина А, который усваивается в организме без дополнительных преобразований. Растительные же продукты богаты каротиноидами, это провитамин А, который в организме преобразуется уже непосредственно в витамин А. Животные продукты, рекордсмены по содержанию витамина А, это печень, трески, печень говяжья, куриная печень, яичный желток, твердые сыры. Растительные же продукты, источники провитамина А, это морковь, петрушка, тыква, абрикос, сладкий перец, шпинат. Важно помнить, что биологическая активность растительных провитаминов примерно в 12 раз ниже, чем ретинола из животных продуктов. Поэтому важно соблюдать, безусловно, баланс по тем или иным компонентам витамина А. В последнее время также проводится значительное количество исследований, которые показывают важную роль витамина D, витамина Е, цинка. Поэтому, безусловно, если есть те или иные проблемы, то врач согласует тот или иной набор микроэлементов или витаминов. Следующими факторами риска являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, наследственность, то есть генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям описана, и важно это учитывать при прохождении профилактических осмотров, посещении офтальмолога. Существенную роль оказывают хронические заболевания, такие болезни, как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, нарушение функции щитовидной железы. Существенным образом влияет на работу сосудов организма и, естественно, на сосудистые компоненты непосредственно зрительного анализатора. Длительная зрительная нагрузка, пожалуй, один из наиболее важных, часто повторяемых факторов риска, работа за компьютером, длительный просмотр телевизора, чтение мелкого шрифта без достаточного освещения также отнесены к факторам риска, а соответственно мерами профилактики являются в первую очередь регулярный осмотр у офтальмолога. Хочется еще раз повторить, после 40 лет рекомендуется посещать врача не реже одного раза в год для своевременного выявления проблем, для раннего лечения. После 50 лет полное обследование желательно проходить. При наличии факторов риска даже раз в полгода рекомендуют специалисты посещать, если есть неблагоприятная наследственность, те или иные факторы риска, которые мы перечислили с вами выше. Мерам профилактики, безусловно, является сбалансированное питание. По витамину А мы с вами перечислили очень важные компоненты. Но дополнительным элементом является, конечно же, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в достаточном количестве в рыбе, в орехах. Важно помнить, что в некоторых ситуациях питанием достаточно трудно восстановить баланс тех или иных витаминов, и поэтому врач может порекомендовать применение дополнительных компонентов в виде микроэлементов или в виде витаминов как элемент быстрой компенсации, быстрого восстановления важных витаминов для органов зрения. Важные меры профилактики – это защита от ультрафиолетового излучения, ношение солнцезащитных очков, очков с фильтрами специальными, которые предлагают в настоящее время офтальмологи, специалисты, которые подбирают коррекцию зрения, помогает существенно снизить риск развития ряда состояний, таких как катаракты, других заболеваний. Поэтому, безусловно, очень важно, в том числе при периодическом посещении специалиста, узнавать о новостях в плане оптики, в плане новых аспектов коррекции, защиты от ультрафиолетового излучения. Безусловно, важным фактором профилактики является отказ от воздействия табачного дыма. Очень значимым является контроль хронических заболеваний, своевременное лечение сахарного диабета и оптимальный уровень сахара. Это очень важный параметр. Оптимальный уровень артериального давления – очень важный параметр. Хочется напомнить, что оптимальные цифры артериального давления индивидуально происходит согласование с врачом, а самым главным фактором в питании, который снижает вероятность и прогрессирование артериальной гипертензии, является отказ от соли. Ну и ряд других хронических заболеваний могут влиять на прогрессирование изменений в органах зрения. Соблюдение гигиены зрения крайне важно и нужно. Это хорошее освещение при чтении и работе, перерывы при длительной зрительной нагрузке, физическая активность, умеренное упражнение улучшает кровообращение, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Определенная роль отводится в рамках профилактики и гимнастики для глаз. При выполнении гимнастики для глаз важно помнить о противопоказаниях для применения гимнастических упражнений. Это воспалительные заболевания глаз, отслоение сетчатки или угроза отслоения, послеоперационный период, повышенное глазное давление, плохое самочувствие, плохая переносимость. А наиболее общие рекомендации по выполнению упражнений в рамках гимнастики для глаз – это плавность движения. Все движения должны быть без резких рывков. При появлении болевых ощущений упражнения нужно прекратить. Важна систематичность. Короткие ежедневные тренировки более эффективны, чем редкие продолжительные занятия. Лучше заниматься утром или вечером. И, безусловно, очень важно посоветоваться с медицинским специалистом о индивидуальных показаниях и противопоказаниях. Самые простые упражнения – это, например, глазной маятник. Посмотрите перед собой, затем переведите глаза вправо, влево, как будто глаза качаются, словно маятник, и повторите 10-12 раз. Польза снимает спазм глазных мышц, улучшает периферическое зрение. Ну или аналогичные могут быть упражнения типа змейки. Вообразите перед собой извилистую линию, как будто нарисована змейка. Ведите глазами по этой траектории сверху вниз или обратно. И польза также это развивает плавность движений, помогает усталость снять после чтения. Самое главное, еще раз хочется сказать, это периодичность. У людей, у которых высокая нагрузка на глаза, есть определенное правило. Это желательно каждые 20 минут все-таки делать короткую паузу на 20 секунд с легкими упражнениями, которые помогают снизить нагрузку на глазные мышцы и другие системы глазного анализатора. Есть очень интересные рекомендации о том, что после гимнастики, если есть возможность, полезно посмотреть вдаль, на зелень. И самое интересное, есть ряд исследований о том, что зеленый цвет, он помогает минимизировать нагрузку на зрительный нерв. В частности, есть исследования в институтах неврологии, когнитивных наук за рубежом, что зеленый цвет активирует некоторые нервные клетки в зрительном нерве, снижает утомление при длительной работе. Поэтому само по себе успокаивающее действие, когда зеленый цвет ассоциируется с природой, снижает уровень стресса, создает атмосферу умиротворения. Это помогает понять, почему многие наши бабушки и дедушки достаточно большое время в своей жизни уделяли вот наблюдению за зеленью, за лесом, за природой. Это имеет и мощный психотерапевтический эффект. И оказывается, это имеет такое успокаивающее действие и на зрительный анализатор. Вот ученые подтверждают некоторые привычки, которые имели позитивные свойства у старших поколений. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из района Артемовский. Она пишет: «У меня низкий сахар, 4 единицы и меньше. Фельдшер сказал, что нельзя быть голодной. Какие могут быть причины низкого сахара в крови?» Уважаемые радиослушатели, в норме сахар от 3,3 и все, что выше 3,3 ммоль на литр, это абсолютная норма. Поэтому нельзя говорить, если укладывается сахар в эту норму, что это какие-то аспекты болезненные. То, что с возрастом, к сожалению, встречается очень большое количество людей с высоким сахаром, и то, что люди привыкают к высокому сахару, это не есть на самом деле ситуация оптимальная. Поэтому если показатели укладываются в норму, это норма. Но если у человека сахар падает ниже этого показателя, то, как правило, это две могут быть причины. Первое – это высокая секреция гормона инсулина, тогда необходимо обследование у эндокринолога. Или у человека наблюдается достаточно серьезный дефицит питания из-за хронических заболеваний внутренних органов или из-за того, что он голодает. Это обсуждается уже непосредственно на приеме с специалистом. Но еще раз хочется подчеркнуть, если сахар крови выше 3,3 ммоль на литр, это норма. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, что такое жирорастворимые вещества. Уважаемые радиослушатели, жирорастворимые вещества – это вещества, соединения, которые растворяются в жирах. В отличие от водорастворимых, которые растворяются в воде. Если позволите продолжить ваш вопрос, то хочется напомнить, что все витамины делятся на водорастворимые, то есть растворяемые в воде, и жирорастворимые. Это особая группа витамины А, Д, Е, К. Они растворяются в жирной среде и всасываются в кишечнике при участии жиров. Поэтому, когда эти витамины употребляют в пище в растительной, они всасываются значительно хуже. Про витамин А мы с вами поговорили и поняли, что основное содержание – это как раз в животных источниках, потому что там есть жир. Что касается витамина D, это тоже жирорастворимое вещество. Основной источник его – рыба, печень трески, яичные желтки, молочнокислые продукты, сыры в частности. Витамин Е, он является важным антиоксидантом. Мы очень часто с вами говорим, антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют агрессивные радикалы, и они используются в том числе в ряде ситуаций профилактики по различных состояний. Основные источники витамина Е – это растительные масла, подсолнечное, оливковое, пшеница, кукурузное, орехи, ряд продуктов растительного происхождения – авокадо, шпинат, брокколи, спаржа. Ну и витамин К, который участвует в свертывании крови и в обмене, в том числе костной ткани. Основные его источники – зеленые листовые овощи, шпинат, капуста, листовой салат, фрукты. И самое главное, мы понимаем с вами, что однообразное питание не позволяет баланс содержать по всем витаминам. Поэтому очень важно, конечно, разнообразное питание с точки зрения понимания источников как таковых. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, во время прохождения диспансеризации назначают разные обследования. Флюорографию, ультразвуковое исследование, маммографию. Как часто нужно проходить эти обследования без вреда для здоровья? Уважаемые радиослушатели, говоря о прохождении маммографии, безусловно, важно прислушаться к рекомендациям медицинского специалиста. Это зависит от возраста, состояния здоровья, медицинских показаний. Обследование раз в 6 месяцев или раз в год абсолютно безвредно для здоровья. Но вместе с тем врачи рекомендуют стандартные периоды прохождения этого исследования. С 40 лет один раз в 2 года, после 50 лет ежегодно, после 60 лет регулярный скрининг продолжается с той же периодичностью. При наличии факторов риска, к которым относятся семейный анамнез, случай рака молочной железы у близких родственников или определение наследственных мутаций, ожирение, ряд других состояний. В этих случаях врач может порекомендовать проходить и 2 раза в год, раз в 6 месяцев. Это абсолютно безопасно для здоровья. Говоря о флюорографии, всем взрослым людям с 18 лет рекомендуется проходить раз в 2 года для группы риска ежегодно или даже чаще по назначению врача. Очень важно, что именно длительный кашель, одышка, боли в грудной клетке, повышенная температура без видимой причины – это очень важный сигнал, когда важно обратиться к врачу и пройти исследование легких. Но современные, очень важно помнить, методики проведения флюорографии на современном оборудовании дают минимальную дозу облучения, которая сопоставима или с несколькими часами обычного пребывания на солнце, или с периодом перелета на самолете. Поэтому вопросы безопасности здесь максимально реализованы. Что касается ультразвукового исследования, ультразвуковое исследование не дает в настоящее время доказанной какой-то минимально выявленной лучевой нагрузки. Ультразвуковое исследование можно делать и несколько раз по медицинским показаниям в течение, скажем, недели или месяца. Все определяется оптимальной ситуацией, но при ультразвуковом исследовании нет лучевой нагрузки, и она отдельно не высчитывается. Но хочется еще напомнить, что при флюорографии обязательно в амбулаторную карту или в историю болезни фиксируется та или иная лучевая доза. Если человеку нужны несколько лучевых исследований, это учитывается. Но в рамках обследования стандартного раз в год флюорография, маммография абсолютно безопасны. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Как влияет саркопения на сердечную мышцу? Очень интересный вопрос, достойный целой научно-практической конференции. Если его упростить, как...

0: сердечной недостаточности огромное количество. Сам по себе механизм влияния может быть следующий. К сожалению, чем меньше мышц в организме, особенно с возрастом, тем больше так называемых процессов воспаления, текущих на уровне различных тканей и систем. Позвольте напомнить, что в современной науке теория воспаления занимает определенное место в объяснении старения, то есть чем старше человек становится, чем меньше у него мышечной массы, чем больше у него жира, тем больше в организме вырабатывается воспалительных веществ. Мы знаем про воспаление на примере пневмонии, когда человек заболевает, у него возникает воспаление в легких, оно распространяется на весь организм, это сопровождается температурой, другими изменениями. Как оказалось, не только такое интенсивное и сильное воспаление в организме может быть, но и воспаление низкого уровня. И это воспаление низкого уровня, оно формируется при нарушении баланса в организме мышц и жира. Чем больше жира, а жировые клетки, они активны, они не просто нейтральны, они вырабатывают воспалительные факторы. И чем меньше мышц, тем меньше происходит нейтрализация этого воспаления. Поэтому эти воспалительные изменения, воспалительные белки, компоненты, они напрямую оказываются, повреждают сердечную мышцу. Оказывается, еще один интересный феномен. С возрастом, мы с вами говорили, вопросы метаболизма, они переходят из уровня контроля гормонов, потому что с возрастом гормонов становится все меньше и меньше, на уровень работы мышц. И если мышцы не работают, то вопросы обмена веществ, ну в мышцах ведь сгорают эти вещества, они как раз подвергаются дисбалансу, уменьшение мышечной массы при саркопении, в том числе снижая чувствительность тканей к инсулину. Инсулин – это очень важный гормон, регулирующий многие процессы усвоения глюкозы. И при сердечной недостаточности вот эта сопротивляемость инсулину, она усугубляется. Мышцы сердца хуже поглощают глюкозу, это смещает процессы обмена в сторону формирования окисления жирных кислот, перекисного окисления липидов, формирования активных форм кислорода, которые повреждают ткань миокарда. Боюсь, я вас запутаю сейчас этими рассуждениями. Поверьте мне, связь там простая, и количество исследований, которые доказывают, что если мышцы с возрастом атрофируются достаточно быстро, если человек не уделяет достаточного внимания питанию, то есть активному и адекватному содержанию белка, нормальной физической активности, мышцы рук, ног худеют, это приводит к более тяжелому течению сердечной недостаточности, снижению фракции выброса сердца и повышению риска неблагоприятных событий, инфаркта, инсульта. Поэтому очень важно следить за всеми параметрами, которые мы говорим в рамках продолжения активного долголетия, в том числе следить за работой мышц, за объемом мышц. Все меры профилактики мы с вами, безусловно, разбирали и повторяли. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, по материалам сегодняшней передачи хочется еще раз напомнить, что в период высокой солнечной активности, в период весны и лета очень важно защищать и кожу от ультрафиолета для снижения онкологических заболеваний кожи, и глаза, о чем сегодня мы с вами говорили. Хочется еще раз напомнить о набирающей обороте активности клещей, и важно вспомнить о мерах профилактики от укуса клеща. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе!
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга,

Я осень жду, как смерти иногда ждут те, которые познали, что не уходят в никуда, идут туда, куда позвали. Я жду людей, когда они начнут и плакать, и молиться. Я знаю, это все случится в один из самых вечных дней. Я знаю, что в последний миг мы всех простим не по велению, а по предсмертному прозрению души, что разум не постиг, и будет светел дальний путь, и не захочется на землю, и не захочется вернуть ее безумство и веселье.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Вы слушаете выпуск новостей. Вашему вниманию новости Крымской митрополии. О работе комиссии по приходскому и пасторскому служению Крымской митрополии. В храме Покрова Пресвятой Богородицы села Новожиловка состоялись долгожданное освящение и установка шатровой крыши, купола и креста колокольни в рамках проекта помощи и восстановления сельских храмов, инициированного митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном. Это новости из Белогорского благочения. А в Кировском благочении в храме преподобного Силуана Афонского села Кринички состоялось богослужение, трапезы и беседа со священником. Прихожане храма Иверской иконы Божией Матери села Крымская Роза и храма апостола Фомы села Цветочная, а также воспитанники приходских воскресных школ и следопыты отрядов БПС совершили паломническую поездку в Севастополь. Дети и взрослые посетили с экскурсией Балаклавский музейный подземный комплекс, средневековую крепость Чимбала и приход храма 12 апостолов, сообщают Белогорское и Балаклавское благочиние. В центральном храме Балаклавского благочиния паломники совершили молебен, познакомились с благочином Балаклавского округа и настоятелем храма, который любезно пригласил гостей на обед, просмотр и обсуждение фильма «Дорога к дому». В обсуждении киноленты принял участие и режиссер картины Иван Шерстников. Симферопольское районное благочиние. В храме Успения Пресвятой Богородицы села Чистенькое для прихожан и жителей села состоялась миссионерская лекция старшего преподавателя кафедры богословских и церковно-практических дисциплин Таврической духовной семинарии, клирика храма трех святителей города Симферополя иерея Александра Сумзина на тему «Военные действия и вера. Почему Бог допускает страдания невинных?». После лекции все желающие смогли задать вопросы. Встреча прошла в формате душевной теплой беседы. В храме Архангела Михаила села Владиславовка, это Кировское благочиние Республики Крым, состоялась миссионерская лекция заместителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии, исполняющего обязанности настоятеля Симферопольского храма всех святых протоиерея Максима Кондакова на тему «Вера и суеверие. В чем разница между церковной и народной традицией?». По окончании лекции настоятель храма иерей Владислав Пушкарский пригласил всех присутствующих на небольшую трапезу, в ходе которой состоялось обсуждение наиболее интересующих фрагментов выступлений отца Максима. Продолжаем выпуск новостей. В Синодальном миссионерском отделе состоялся вебинар, посвященный особенностям православной миссии в мусульманской среде. «Православная миссия среди мусульман. История, ошибки и принципы. Методы исламского прозелитизма и диалог». В работе вебинара приняли участие представители епархиальных миссионерских отделов. Всего к мероприятию подключилось более 240 человек. Перед началом семинара с приветственным словом к участникам обратился председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Сава. Затем с лекцией выступил сотрудник Синодального миссионерского отдела Андрей Степанов. Он рассказал о миссионерской деятельности православной церкви среди мусульманских народов и обратился к историческому опыту таких взаимодействий. А в частности, привел примеры миссии Византии, Московской Руси, а также в период христианского просвещения татар и народов Сибири в XVI-XVIII веках, отметив факты обращения представителей мусульманской среды в христианство. В ходе выступления лектор провел параллели между событиями XIX и XXI веков, указав на необходимость учитывать не только религиозные, но и культурные и государственные аспекты религиозных процессов. В докладе были рассмотрены случаи обращения в христианство представителей мусульманских народов в различные исторические периоды, от Византии до современности. Лектор затронул особенности миссионерской деятельности в XVIII-XIX веке, а также примеры примеры принятия христианства в 20 и 21 веках. В синодальном миссионерском отделе состоялся вебинар, посвященный особенностям православной миссии в мусульманской среде. Наш выпуск завершен. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Методист Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии Василиса Марковна Козик сегодня наши гости. Христос воскресе!
2: Воистину воскресе! Очень приятно снова к вам прийти. И сегодня хотелось бы вам сказать о том, как важно на приходе иметь грамотных специалистов, именно церковные, богословские, подкованным. И я, как уже сказали, являюсь методистом Центра подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. И есть реализация программы при этом центре, подготовка специалистов в сфере приходского просвещения. И вот эти специалисты в сфере приходского просвещения очень востребованы на приходах, потому что люди, которые приходят в храм, да, которые не знают еще очень многого, они должны встретиться на приходе с человеком, который им объяснит что-то, да, грамотно, что те знания, которые человек получит, они должны быть правильными. Так как православная вера все-таки это вера догматическая, и догматы вот эти вот все без искажений, это очень важно передать.
1: Это очень важно.
2: Очень важно. Да, поэтому вот центр этот открыт, программа эта реализуется, и программа эта по двум направлениям идет. Первое направление – это приходская катехизация, то есть это в основном работа со взрослыми, огласительные беседы, просто какие-то приходские бывают, не собрания, а встречи, да, на приходе, когда люди собираются и им рассказывают о вере. Разбирают, может быть, они какие-то или писания, или просто какие-то вопросы вот веры обсуждают. То есть вот такие специалисты нужны. И второе направление – это направление подготовка педагогов и директоров воскресных школ. И вот об этом я сегодня хотела бы поговорить подробнее, так как это вот важно именно подрастающее поколение, чтобы оно у нас росло в правильной вот этой вере. И для того, чтобы на приходе воскресная школа действовала, нужны люди, которые, во-первых, хотят этим заниматься, да, и которые одного желания всегда мало, нужно всегда какие-то подпитать это желание, именно какой-то фундамент под него подвести. Да, главное, чтобы было желание заниматься этим делом. И желание – это не только единственное условие, да, а еще условие такое, чтобы человек был грамотный. И не только вот как бы в богословских именно вот этих вот вопросах, но и в вопросах педагогики, потому что мы же собираемся с детьми, и дети не всегда свой возраст имеют какие-то особенности. И вообще подход к детям должен быть несколько иным, чем ко взрослым. Поэтому вот здесь, именно вот в этом нашем направлении соединены педагогические и богословские дисциплины. Они очень переплетены во время, вот в учебном вот этом вот процессе. Что мы, например, изучаем катехизис, и контрольная по педагогике у нас по катехизису. Мы изучаем Новый Завет, и контрольная у нас, например, как составить урок по притчам. То есть человек изучает богословские предметы, тут же его применяет на практике уже как педагог. Это очень хорошая такая у нас традиция, поэтому в нашем учебном заведении преподают очень такой сплоченный, уже сработанный коллектив преподавателей. Это священники, преподаватели духовной семинарии, приходские священники, которые являются директорами воскресных школ, то есть они это изнутри знают, эти все проблемы. Также у нас преподают вот Алена Анатольевна Богданова, методист отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, которая занимается как раз направлением воскресных школ. То есть кому как не ей знать, какие проблемы в воскресных школах и что нужно для их развития. Поэтому это очень ценно, когда люди собираются и тут же... Человек, как говорится, из первых уст, во-первых, им что-то рассказывает, и, во-вторых, идет обмен опытом. То есть это тоже очень важно. У Алены Анатольевны
1: огромный опыт, еще надо сказать.
2: Да, у нее огромный опыт. И Галина Семеновна Ващенко, которая руководила отделом церковно-приходских школ в течение 24 лет, и сейчас она является преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии, тоже очень большой опыт свой передает, и православную педагогику она преподает. Это просто тоже такой ценный предмет, который вот именно совершенно по-другому человек начинает воспринимать служение свое педагогическое. Так как в светских, например, образовательных учреждениях, которые занимаются подготовкой педагогов, да, в педагогических вузах все-таки у нас уже давно идет такой момент, да, что как бы у нас получается ребенок в центре, да, то есть мы вокруг ребенка выстраиваем все учебные процессы, все вот эти воспитательные моменты, то есть как бы ребенок у нас как дети, цветы жизни, да, был такой у нас
1: дети
2: лозунг.
1: Дети наше будущее.
2: Да. Ну, дети наше будущее, это правда.
1: Да, да, безусловно.
2: Ну, как бы все лучшее детям, вот это вот все как бы у нас было такое, что ребенок это как бы центр, вот вокруг него строятся все вот эти, с ним работа. А в православной педагогике совсем иной центр, да? И, соответственно, если мы православные христиане, то у нас
1: в центре Христос.
2: Да, в центре у нас Христос. И поэтому совершенно по-другому мы должны вот этот процесс организовывать, чтобы именно дети это тоже поняли, да, что не они центр, не вокруг них жизнь вращается, а вокруг Христа. Вот, и так переводится даже педагог, да, православный педагог, это как детоводитель ко Христу. Поэтому вот такая миссия лежит на преподавателях, педагогах воскресных школ, которую, конечно, просто так вот, придя в храме воскресную школу, очень сомнительно, что полностью человек сможет заниматься правильно вот этим делом. Поэтому важна наша учеба, важно, что собираются люди. Люди собираются с нашей митрополии, со всех епархий нашей митрополии. Приезжают люди из соседних митрополий, из Челябинской учатся, из Курганской, из Пермской, Башкортостан. И из Казани всегда бывают у нас студенты тоже из Казанской митрополии. То есть у нас география такая достаточно обширная, и даже из Казахстана у нас вот учатся, то есть даже на международном уровне находимся. Вот. И хочу сказать, что вот именно и Алена Анатольевна это подчеркивает, да, что нам важно, чтобы педагоги церковно-приходских школ были богословски грамотными, чтобы они умели достучаться до сердца ребенка. Здесь не только теоретическое обучение, но и практическое знакомство с работой на приходах. Мы каждую сессию с первым курсом, вот, который подготовительный еще у нас называется, ездим на приходы и знакомимся со школами. То есть каждая сессия у нас встреча с новой школой, с ее руководством, с приходом. И каждый раз это разное совершенно, каждый раз это новые открытия. То есть это вот потом студенты уже, когда на следующие курсы переходят, они всегда это так с таким большим теплом вспоминают, что ты встреча, что мы пришли на приход, мы обязательно начинаем с литургии, да, с богослужения. То есть мы пришли на богослужение, вместе помолились. Многие очень причащаются, то есть и после этого мы начинаем уже учебу. И это совсем другой настрой. И вот этот настрой они проносят, все-таки стараются сквозь всю учебу. И получается, это вот это общение единомышленников. То есть они становятся как одной семьей и общаются, молятся друг за друга и обмениваются опытом. И вот таким образом создается единое образовательное пространство воскресных школ, потому что они начинают взаимодействовать с друг другом, ездят друг к другу в гости, какие-то совместные мероприятия проводят. И в епархиальных даже вот мероприятиях получается, что они уже знают друг друга, да, они какие-то уже единые, у них одни цели, какие-то встречи радостные.
1: Мы часто говорим, что это семья.
2: Да.
1: Это уже
2: вот
1: семья.
2: Вот это получается семья, да, когда встречаются и рады друг другу, и столько новостей, и всегда просто предвкушение встречи, это всегда очень радостно. Как это такая пасхальная всегда вот радость. Слава Богу, сейчас пасхальные дни, и вот она, эта радость действительно есть. У нас 24 апреля в центре как раз прошел День открытых дверей. И было очень интересно, потому что выступали и священники, отец Павел Ващенко, он сам является директором воскресной школы храма всех святых.

0: Была очень такая теплая вот эта встреча хорошая. Алена Анатольевна рассказала о том, как проходит учебный процесс, да, как вот это соединение педагогических и богословских дисциплин у нас происходит во время учебы. Какие у нас мероприятия, то есть для того, чтобы было вот именно это живое обучение. И вот хочу отметить, что как бы нас спрашивают, конечно, из других епархий, есть ли у нас дистанционное обучение. Ну вот не хотим мы дистанционное обучение, потому что вот эта личная встреча, это ничем никогда не...
1: Вы совершенно правы.
0: Не заменится.
1: Да.
0: Вот личная, глаза в глаза, с преподавателем, друг с другом. И такие я вот просто вижу уже, сколько тоже 10 лет работаю в центре, в учительской семинарии, сейчас в центре, и видно, что люди вот за время сессии, они просто какие-то окрыленные уезжают. То есть у них глаза горят, у них столько идей, они подпитываются друг от друга какими-то идеями на круглых столах. Очень у нас тоже особенность, что мы на каждой сессии проводим круглый стол, где все студенты, они же все являются педагогами или директорами воскресных школ, и они делятся своим опытом друг с другом. И это просто вот как копилка такая опыта, и каждый что-то записывает себе, тут же приезжает в школу, тут же что-то он проводит, какие-то ли мероприятия узнал, или какой-то сбор.
1: У нас, кстати, есть тоже такая традиция, она как бы такая негласная, Василиса Марковна. Православные люди, они очень часто, встречаясь, обнимаются друг с другом.
0: Да.
1: Согласитесь?
0: Конечно.
1: Тем более человек приехал из и вообще из какого-нибудь далекого Ирбита или Качканара, и столько времени провел.
0: И тут
1: вот
0: его любят, ждут,
1: да,
0: и обнимают,
1: конечно.
0: И ты как бы тебе рады, и ты просто как бы тоже человек иногда приезжает, говорит, я не готов к экзамену, и тут же однокурсники говорят, да ты что, сейчас мы тебе поможем, вместе сидят, читают, что-то кто-то пишет, кто-то записывает, кто-то там что-то добавляет, то есть у них даже вот эта совместная подготовка к экзамену, и то уже такой как бы опыт бесценный. Кто-то одно сказал, кто-то другое, что-то у них вместе соединилось в голове. И, конечно, личное общение с педагогами – это очень важно. Вот у нас выпускница тоже была, две выпускницы были на Дне открытых дверей. Мария Михайловна Сахарлинская из храма Иоанна Предтеченского, архиерейского подворья. Педагог воскресной школы. Она очень интересно тоже рассказала, как она училась, как ей было, какие-то были сложности. Конечно, учиться очень непросто, и она это тоже отметила. И отметила еще, что учеба дает очень хороший фундамент. Знания структурируются, и на новые вот знания укладываются плотно на вот эту основу, на этот фундамент. И кроме того, во время обучения встречаются студенты со многими людьми, которые несут свет Христовой веры. Даже вот друг с другом, с педагогами, да. Это наши замечательные педагоги, соратники из воскресных школ. В каждом отражение божества. Такие встречи необычайно много дают. Она вот так вот сказала.
1: Конечно.
0: Еще была у нас одна выпускница 24-го года, Наталья Владимировна Хорошавина, педагог воскресной школы Казанской иконы Божьей Матери поселка Шабровский. Она очень живо, как бы так, обратилась к абитуриентам. Я сейчас от ее имени хочу обратиться тоже ко всем, кто слушает, и у кого в сердце что-то такое ёкает, что он тоже хочет посвятить, может быть, свою жизнь, служение вот именно этому направлению. Если у вас есть сомнения, смогу ли я быть учителем, смогу ли учиться, отбросьте эти сомнения. Это место, где учат быть учителями. Только имейте искреннее желание стать соработниками Христа в деле обучения детей и приходите сюда. Вот от имени Натальи Владимировны, от себя.

0: Я полностью согласна с ее этими словами, что приходите, если у вас есть в сердце такое желание. И сейчас тогда я хочу вам немножко поподробнее сказать, что нужно для того, чтобы к нам прийти учиться, и какие-то контактные телефон и электронную почту оставлю. Для того, чтобы к нам прийти учиться, во-первых, значит, у нас обучение 3 года, подготовительный курс и 2 основных курса. То есть это обязательно у нас в учебном плане прописано. Обучение проходит в заочной форме, но сессии как бы очно, нужно приезжать. Сессии у нас 4 раза в год. В первый год обучения на подготовительном курсе у нас по 2 дня сессии. Ну, получается, 4 раза в год, это каждое время года, да? Осень, зима, весна и лето. По 2 дня, а в основное обучение уже по 5 дней сессии. То есть студенты приезжают на 5 дней и погружаются уже в учебу. Прием документов будет осуществляться с 1 по 27 августа. Вот ниже я скажу телефон, по которому можно будет звонить и узнавать.
1: И повторите его
0: да,
1: еще.
0: Да, mm-hmm. Давайте я могу сейчас сказать, да, я потом да. еще в конце повторю. Значит, телефон центра диктую. 8-912-619-01-31. А это телефон, по которому можно позвонить и задать любые интересующие вопросы. Вступительные экзамены у нас будут в начале сентября. Для того, чтобы подготовиться к вступительным испытаниям, они будут у нас проходить в виде теста по закону Божию и собеседования. Тест по закону Божию, чтобы написать, нужно учебник «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. То да. есть в рамках вот этого учебника ничего
1: так
0: больше
1: он и остается.
0: Спрашивать
1: Сколько
0: не
1: лет
0: буду.
1: Мы учимся да. по Слободскому?
0: Да, вот мы учимся как бы по нему сначала, а потом у нас, конечно, будут более серьезные учебники. Что нужно для того, чтобы подать документы? Обязательно нужно взять письменное благословение настоятеля прихода или духовника. Без благословения мы на учебу не принимаем. И, соответственно, естественно, мы должны быть православного вероисповедания. Это тоже обязательное условие. Если вы из другой епархии, то есть не из Екатеринбургской, из епархий Алапаевская, Каменская, Серовская, Нижнетагильская или вообще из других митрополий, обязательно нужно еще взять письменное благословение правящего архиерея соответствующей епархии. То есть, если вы уже решите поступать, то заботьтесь заранее вот этим благословением. Затем нужно будет паспорт, справку о крещении, копию, либо, если справки нет, то в автобиографии написать, когда и где крещены были. Копия документа об образовании, обязательно еще справки от психиатра и нарколога, автобиографию и 2 фотографии 3x4. Вот такие документы нужно собрать для того, чтобы поступить к нам на учебу. Предметы, которые преподаются, очень разнообразны. У нас 26 дисциплин преподается. То есть не только прям вот не 4, там не 5, а 26 разных. Богословский у нас цикл и цикл организация церковно-приходской школы. Да, цикл организация приходского просвещения. Да, приходское просвещение – это и педагогика, и методика преподавания, и возрастная психология, и история педагогики. То есть тут много в этом цикле разных дисциплин присутствует. Ну, более подробную информацию о центре вы можете найти на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. То есть вы заходите на сайт, и там есть для абитуриентов информация как раз по центру подготовки церковных специалистов, там выходит информация. И еще информация, она и На сайте духовной семинарии ссылочка есть. Ну и можно отдельно зайти на сайт отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии уралпросвет.ру. И там тоже есть вкладка образования педагогов и о нашем центре, о нашем направлении. Там тоже очень подробно все написано. Даже есть такой заочный день открытых дверей. Ну, как бы такой дистанционный. Можно познакомиться с отзывами студентов, с педагогов и более подробно посмотреть информацию о центре. Ждем вас всех, кто заинтересовался этим направлением. Особо хочу обратиться к настоятелям, к директорам воскресных школ, чтобы вы посмотрели, есть ли рядом с вами человек, который хочет и может быть вам помощником в деле вот воспитания детей, да, в окормлении детей на приходе. Поэтому, может, этот человек рядом уже есть, а вы его не видели. Вот оглянитесь вокруг, посмотрите и
1: увидите,
0: да, увидите и человека. Этот человек, да, возможно, будет вашим очень хорошим помощником после того, как он у нас выучится.
1: Василиса Марковна, еще раз номер телефона центра имени священномучеников Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. Повторите, пожалуйста.
0: Так, телефон центра 8 912 619 01 31. Звоните, всегда очень рады вам ответить на все интересующие вопросы.
1: Спасибо вам большое, Василиса Марковна. С воскресшим Христом поздравляю всех вас. И ждем вас почаще к нам в радиостудию.
0: Спасибо большое за внимание. Всегда рада к вам прийти. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос!
0: Слава Богу!
1: Дорогие наши слушатели, Василиса Марковна Козик сегодня приняла участие в нашей программе, в нашем эфире. Она является методистом Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. До встречи в эфире.
0: Всего доброго.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир. Сегодня воскресенье, 3 мая. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Познакомьтесь с нашими дальнейшими передачами. В 18:10 памяти Великой Победы посвящается. В 18:30 слушайте репортаж Виктории Кауган в гостях театральной гримерки Галина Кузимина, руководитель ансамбля «Народные песни «Солнышко». В 19:10 программа «Первосвятитель», а в 19:20 программа священника Максима Курленко «С нами Бог». В 19:30 в звучащей книге слушайте книгу архимандрита Николая Парамонова «Любить и любовь. Мемуары, дневники и письма». Далее в 20:20 слушайте беседы о вечном со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Далее в нашем эфире звучит вечернее правило до праздника Вознесения Господня в 21:10. В 21:40 вы будете слушать псалмы царя Давида с 6 по 10 псалом. В 22:30 духовное слово, и здесь вашему вниманию книга «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 23:10 мы вновь повторим вечернее молитвенное правило до праздника Вознесения Господня. И в 00:20 слушайте «Акафист дня».

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Выпуск новостей. За последний год количество обращений за медицинской помощью на горячую линию помощи Русской Православной Церкви, это телефон 8 870 70 222, увеличилось с 448 до 1519 звонков. На церковную линию круглосуточно можно обратиться за любой поддержкой, вне зависимости от вероисповедования и национальности. Люди обращаются за лекарствами, костылями, ходунками, тонометрами, глюкометрами. Социальные работники помогают приобрести нуждающимся медицинские препараты, инвалидные коляски, протезы, содействуют в госпитализации. Такой заметный прирост обращений связан, с одной стороны, с тем, что о горячей линии с каждым годом узнает все больше людей, а с другой – с развитием деятельности патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе, комментирует руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. Система здравоохранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пока что восстанавливается. Люди там находятся в социально уязвимом положении. Многие еще не успели до конца оформить документы, полис, ОМС. Многие не знают о положенных льготах, не понимают, как обратиться в медицинское учреждение. Такие люди звонят на церковную горячую линию. Наши операторы и социальные работники оказывают им комплексную поддержку. В малых и отдаленных населенных пунктах, где не хватает профильных специалистов и современного медицинского оборудования, для нуждающихся организуют онлайн-консультации с врачами из Центральной клинической больницы святителя Алексея митрополита Московского или Ростовской клинической больницы. Если для решения проблемы консультации недостаточно, социальные работники помогают собрать документы, получить направление и обеспечить госпитализацию и реабилитацию пациента, включая его транспортировку до медицинского учреждения. Горячая линия номер 8 800 70 70 222 была создана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в феврале 2021 года. За 5 лет работы на нее поступило более 350 тысяч звонков. Звонки принимают 16 операторов. Каждая просьба проходит проверку в том регионе, откуда поступило обращение. Ежедневно поступают в среднем 250 звонков. Если в начале работы на горячую линию ежемесячно обращались около 3000 человек, то сейчас операторы принимают более 7000 звонков каждый день. Благодаря усилиям священников, социальных работников, добровольцев и благотворителей за 5 лет работы горячей линии помощь получили сотни тысяч человек. Люди обращаются на церковную горячую линию за самой разной помощью: принести продукты, одежду, привезти дрова или уголь для деревенской печи, купить лекарства, починить крышу. Средства для помощи нуждающимся и на работу горячей линии собираются на платформе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению под названием «Поможем». Психологи и священники также оказывают нуждающимся духовную и психологическую поддержку. Кроме того, операторы предоставляют информацию о том, какую помощь можно получить в церковных социальных проектах, домах для мам, центрах реабилитации для наркозависимых, приютах для бездомных, проекта помощи людям с инвалидностью. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах на территории России размещена информация с номером церковной горячей линии социальной помощи. Этот номер 8 870 70 222. 8 870 70 222. На номер можно звонить круглосуточно, бесплатно и из любого региона России. Звонок доступен и с отрицательным балансом. Попросить о помощи может любой человек, напоминаем, вне зависимости от религиозных взглядов, гражданства и национальности. Продолжаем выпуск новостей. 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции куряне почтили память погибших, сообщает сайт Курской метрополии. 26 апреля в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС по благословению Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Курского и Рыльского, настоятеля храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, протоиерей Андрей Иванов отслужил за упокойную литию по погибшим во время ликвидации аварии и умершим от радиационного воздействия. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вместе с ветеранами-ликвидаторами почтили память погибших минуты молчания и возложили цветы к монументу героям Чернобыля на территории школы номер 59. Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке. Это крупнейшая в истории атомной энергетики авария. Тогда в атмосферу ушло более 190 тонн радиации. Облучение было в 90 раз больше, чем после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии принимали участие больше 3000 курян. Катастрофа на атомной электростанции затронула и Курскую землю. 5 районов подверглись радиационному облучению. Дорогие братья и сестры, в эфире прозвучал выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»

врагов шли большие лавины. Их не было сил удержать, как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ.

рвалися снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красны в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы, пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час, мы вам начнем.

памяти Великой Победы посвящается. Александр Бек, Волоколамское шоссе. Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил. «Баурджан, Мамыш, Улы», — раздельно повторил он. В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. «Должно быть, он любит», — подумалось мне, — «чтобы его понимали мгновенно». По привычке корреспондента я вынул записную книжку. «Простите, как пишется ваша фамилия?» Он ответил. «У меня нет фамилии». Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский «Мамыш Улы» означает «сын Мамыша». «Это мое отчество», — продолжал он. «Баурджан — имя, а фамилии нет». В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными, иногда любовно, тщательно, иногда, как говорится, тяп-да-ляп. Лицо Баурджана Мамыш Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба, каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягкой закругленной линии. У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрания сочинений Майн Рида или Фенимора Купера было вытеснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Баурджана был похож, чудилось мне, на тот рельефный оттиск. По-монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенки, Баурджан в шутку называл лошадиными. Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской речи. Даже в минуты волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил, слова текли быстрее, когда он разговаривал по-казахски. Взяв папиросу и с резким щелканием захлопнув портсигар, он прямо закончил. «Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски. Баурджан Мамыш Улы. Пусть будет известно, это казах, это пастух, гонявший баранов по степи. Это человек, у которого нет фамилии». В первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Баурджан Мамыш Улы беседовал с прибывшими в полк командирами, новичками войны. Он говорил о душе солдата. Неторопливо развивая мысль, он рассказал, кстати, про один из боев у Волоколамского шоссе. У меня ёкнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал. Еще не веря удаче, я угадывал. Вот они, страницы долгожданного повествования. Улучшив после беседы минуту, я попросил Баурджана Мамыш Улы рассказать с начала до конца историю боев у Волоколамского шоссе. «Нет», — ответил Баурджан Мамыш Улы, — «я ничего вам не расскажу». Читателю известен наш дальнейший разговор. Александр Бек, Волоколамское шоссе. Великая Отечественная война выделяет три основных этапа. 22 июня 1941 год по 18 ноября 1942 года – начальный период войны, когда Красная Армия несла огромные потери и вынуждена была отступить. Второй этап – с 19 ноября 1942 по осень 1943 года – коренной перелом в войне. Начинается он Сталинградской битвой и заканчивается Курской битвой и битвой за Днепр. Третий этап. Зима 1943-го, 9 мая 1945 года. Заключительный этап войны, в ходе которого были освобождены не только СССР, но и вся Восточная Европа.
Одним из значимых событий этого периода было снятие блокады Ленинграда, которая продолжалась почти 800 дней. С 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года, начальный период войны, когда Красная Армия несла огромные потери и вынуждена была отступить. В 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии начали операцию «Барбаросса». Был нанесен уничтожающий удар по советским частям, находившимся на границе. Фашисты стали быстро продвигаться вглубь советской территории. 7 миллионов немецких солдат перешли наши границы. Подверглись бомбардировкам с воздуха 20 крупных городов европейской части России. От северных наших рубежей до западных наших границ Карпат на протяжении 2500 километров были атакованы границы нашей страны. Сведения, поступавшие с фронтов, свидетельствовали о страшной опасности, нависшей над всем народом. Враг оказался не только коварен, но и очень силен и беспощаден. Стало ясно, что предстоит схватка не на жизнь, а на смерть, которая коснется каждого гражданина СССР. И здесь вступили в действие те силы, которые не раз в российской истории спасали страну, находившуюся на краю пропасти. Произошел подъем всех моральных сил народа. Оказались задействованы его вековые традиции, готовность к самоотверженности, самоотречению и самопожертвованию во имя спасения своей страны. Классовые лозунги постепенно вытеснялись из пропагандистского лексикона государства, заменяясь патриотическими. Духовные силы были призваны спасти положение там, где оказались недостаточными силы материальные. Отечество — это понятие священное, потому что даровано каждому народу Отцом Небесным, от которого и называется Отечеством. Поэтому его защита, защита дара Божия, святой долг каждого гражданина. С первых дней войны русские воины совершали чудеса героизма, защищая свою родину. «Внимание!» — говорит Москва. «Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами». Звучал голос диктора Юрия Левитана.

красные гроздья осенней рябины, красные взрывы на белом снегу. Красная краска, цвет памяти сердца, кровь и пожар.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. И сегодня я беседую с Галиной Евгеньевной Кузьминой, руководителем фольклорного ансамбля, ансамбля народной песни, если быть точнее, «Солнышко». Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, очень приятно вам сообщить информацию о себе.
0: И о своем коллективе, с которым вы гастролируете. Поселок Монетный. Детская музыкальная школа и коллектив, который не только в детской музыкальной школе выступает, но и замечательно, артистично, красиво преподносит творческие сюрпризы на разных площадках и Монетного, и Березовского, и Екатеринбурга. Аж вот гастролируйте, я знаю, что и при храмах выступаете. Расскажите, конечно, о коллективе. Почему называется так? С чего ведет свою историю?
1: Наш коллектив основался в детской школе искусств поселка Монетного среди учащихся этой школы. 15 лет назад мы создали этот коллектив. Я

0: то есть твое устремление к ней, да, то есть тоже метафора определенная, да, не просто, что Божья любовь тебе и все, и только все, а твоя где, а где ты, а как ты в этом участвуешь, а как ты это стараешься осуществить, а как ты стараешься подражать Христу, а живет ли Христос в тебе, да, то есть как вы в апостоле Павле, вот эта крыша. Все ли у нас в доме в порядке, все ли мы учли, веру учли, любовь учли, а надежду, а это что такое? Я задаю такой вопрос людям, да? Очень быстро доходит. Окно? Конечно же. Ну как без окон будет дом стоять? Как ты увидишь?
1: Это что... вы сами такой образ вообще придумали
0: это
1: дома,
0: Бог,
1: да?
0: Придумал и просто положил в сердце. Mm-hmm. Ты как так явилось, да? Mm-hmm. То есть я где-то это особо это не читал, mm-hmm. но просто, ну нет, так, это вот где-то читал, где-то слушал, где-то что-то, значит, размышлял. Это вот, ну просто вот такое вот складывание, да, ну определенным mm-hmm. образом. Mm-hmm. Ну ведь у меня первое это образование техническое, да, то есть я думаю, что по этому первому образованию я стараюсь все как-то так вот с технической точки
1: помогает.
0: Зрения обосмотреть.
1: Да.
0: Вот. Все. Вроде бы казалось, дом готов. Оказывается, нет. Еще что-то не хватает в доме. А чего? Двери не хватает. Надо же двери еще. Как Христа ты впустишь в свое сердце, если двери не будет, ни в окно же он полезет тебе, да? Ты в окно его увидишь, ты его в окно будешь смотреть, да, но пустишь, что ты его как, только когда откроешь дверь. То есть дверь, с одной стороны, это и сам Христос. Это и дверь, это твое сердце, да, которое ты сам открываешь. Не Христос ее взламывает, да, не он как-то ее, а ты открываешь ему, он входит. А вот для того, чтобы он вошел в дом и там нашел радость и порядок, для этого существует таинство естественной исповеди. В этом смысле опять метафора, да, таинство исповеди – это порядок в доме, а причастие – это присутствие в твоем доме Христа. Представляете, вот… Простые вещи,
1: mm-hmm.
0: да, одну секунду, да, которые, в общем-то, ну, таким образом схематично позволяют нам это увидеть. А уже чтобы эта схема работала, жила, ее надо в жизни притворять в церкви, с Богом и в семье. С чего начали, тем и закончили.
1: Вот согласитесь, ведь что русский человек, вот мы с вами перед передачей как раз тоже немножко затрагивали, да, разные народы, и в том числе европейские, как живут, по каким правилам, по каким законам. И все-таки согласитесь с тем, что русский человек, он все-таки немного сумасшедший. И вот взять Фёдора Михайловича Достоевского, который вот эту вот его это сумасшествие как бы исследовал и показывал, до какой степени всё-таки человек, ну взять даже Ивана Карамазова, как он мучается, как он страдает, и как его разрывает Господь и сатана на части. То есть
0: да,
1: что это в этой
0: раскрашено.
1: Душе?
0: Господь разрывает, так раз сатана его рвет, да рвет
1: но
0: свою часть.
1: Но у него же все живет
0: оторвать
1: внутри.
0: Оторвать хочет свою часть.
1: Живет,
0: да, вот.
1: Понимаете?
0: Вот.
1: Вот в этом как бы, вот в этом какой-то вот парадокс русского человека, что он вот такой вот он.
0: Вы знаете, мы
1: раздираем
0: просто, будучи
1: это в одну,
0: людьми
1: то, в
0: русскими,
1: сторону.
0: Мы, конечно, может быть, другой человек, это уже немец, он по-своему. Его как-то разрушает. Он говорит, будучи немцем, я вот там, может, как-то еще.
1: Но мы русские,
0: вот.
1: Да.
0: Естественно, где-то, я считаю, как, да, то есть, где ты родился, там ты сгодился, да, в каком
1: там
0: ты народе родился, да, в том народе, тот народ люби, и тот народ прославляй, не уничижая других, не говорит, что другой хуже, не этими
1: иногда
0: категориями.
1: Иногда человеку надо уехать,
0: да,
1: чтобы посмотреть со стороны.
0: Совершенно
1: и
0: верно.
1: Много таких людей,
0: очень много.
1: Которые уезжают, а потом такие вообще происходят с ними.
0: И возвращаются, да, вот это хорошо.
1: Мытарство. Это же там мощнейшее просто.
0: Да, это попускает Господь. Это не то, что Господь мстит или как-то так это заставляет человека, это наказывает человека. Даже нет, он просто попускает. Говорит, ну, ты хочешь
1: вот ты
0: по своей воле жить.
1: Вот ты сделал,
0: да?
1: Вот посмотри,
0: как жить.
1: Каково
0: так?
1: Оно.
0: Угу. Совершенно верно. Вы знаете, вот где живешь, там и служи. Богу ведь служить надо не в каком-то месте. Бог везде. Да? Бог, как Бог, он везде. Как образ в Евангелии, пожалуйста. Ты хочешь узнать, а какой Бог, как подражать Богу? Читай Евангелие. Читай Евангелие и не просто читай. То есть прочитать, я прочитал главу Евангелия. Ну нет, прекрасно. А может, этого много. Может быть, строчки. Я вот, ну, как опять же каждый, наверное, священник проповедую, да понимаю, да что иногда бывает одной строчки достаточно, чтобы
1: вот просто... Да ты будешь вообще
0: вот
1: об этом бесконечно
0: думать, говорить и не исчерпаешь, да. А иногда побольше текст нужен, да, чтобы вот как бы вот некоторую картину-то всю вот как бы в нее так погрузиться, да, то есть она где-то расширена, да. То есть поэтому Евангелие – это не какая-то форма, не мертвая форма, да, это живое тело, это живая ткань, да, в которую тебя Господь впускает и говорит, пожалуйста, стань частью этой ткани. То есть не просто прочитай, не просто, да, даже не просто, а

0: Промысли это все, да, а живи этим.
1: Как кто-то как-то слышал, говорит, да, то есть, чтобы твой ум как бы вот в Евангелии как бы так купался, плавал, ну, может быть, даже такая тоже, возможно, метафора, то есть, ну, живи Евангелием, да, то есть, чтобы все, что у тебя происходит, да, ты через евангельское вот это вот слово применял в своей жизни, да, обмысливал, да, размышлял, вот, то есть, вот, образ Бога, да, в Евангелии, Бог везде, образ в Евангелии, сам Бог на небе, в Царстве Небесном, нам говорит, да, то есть вот что
2: и с нами,
1: наша цель человеческой жизни, да, видеть небо постоянно, да, и там на нем, на небе с Богом в Царстве Небесном. И тут даже, знаете, правильно, вот, расстановка правильная, да, не в Царстве Небесном оказаться, а оказаться со Христом в Царстве Небесном. Со Христом. То есть Христос всегда на первом месте. Есть ли вот такое прекрасное, скажем, для нас такое, что ли, понимание, да? Вот когда вот кто-то что-то говорит, где-то мы что-то читаем, где-то что-то сами размышляем, да? Если на первом месте не Христос, то есть он есть, но он не на первом месте, сразу же осторожно, опасность, и здесь что-то не так. Христос всегда впереди, он всегда на первом месте. Вот когда он на первом месте, все остальное, опять же, мы повторяемся на своем. Если Христа поставили через запятую где-то, да, ну, вот это уже вот это, там, скажем, религиозные лидеры, да, там Будда, там, значит, этот Магомед, Христос, там еще кто-то, да, религиозные.
2: Там уже секты пошли.
1: Все, то есть мы уже, простите, да, вот это вот, да, мы как бы принятие, да, как размышлению, да, ну, такому какому-то разговору, может, общению, возможно, да, но у нас-то Христос не через запятую. Не с кем-то, он один, единственный, другого нет. Да, он один вообще единственный такой, Бог, ставший человеком. Да, все, кроме христиан,
2: даже
1: это никто...
2: Даже мысли-то не вместить в себя.
1: Не вмещает, ну, не как, вмещает. Вот, как? Никто, кроме христиан. Да, христианин не только это об этом говорит, не только об этом мыслит, он это держит в своем сердце. Но, по крайней мере, так должно быть. Да? Всякий другой человек, не христианин, да, он может об этом говорить, даже может об этом мыслить, но в сердце он пока Христа не впустил, да, то есть пока он, опять же, не стал строить этот дом, выбор, значит, земли, котлован, фундамент, стены, крыша, окна, двери, вот пока вот этого, да, он не делает еще, да, то есть он еще пока в свое сердце Христа не пустил. Вот когда он желает Христа пустить в сердце, да, надо вот этим уже вопросом заниматься. Все вот это вот домостроение, ведь наша духовная жизнь, она домостроение, да, где вершиной всего, да, и глубиной всего является Богообщение, является сам Христос. Вот поэтому об этом будем знать, помнить, да, и, в общем-то, это прекрасная такая, что ли, безопасная среда. То есть мы всегда знаем, да, что там безопасно, где Христос стоит на первом месте. Вот там безопасно. Все остальное с осторожностью, с размышлением, с обсуждением, да, каким-то осмыслением и так далее.
2: Батюшка, спасибо вам большое.
1: Ну что же, мы не будем, во-первых, свою духовную чисто закрывать, будем стараться держать их открытыми, да? В этом нам помогает Бог, в этом нам помогает Церковь, а реализуем мы все это в семье. Если кто-то желает также духовную очи держать открытыми, мы в этом будем добрыми, красивыми, чистыми, радостными помощниками.
2: Спаси Господи, и Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос!
2: Братья и сестры, дорогие наши слушатели, в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, батюшка, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. До встречи в эфире.
1: До свидания.
2: Я хочу, можно вас поздравить с рождением ваших внуков? Это просто невозможно не поздравить, батюшка, что... Это какие по счету у вас? Какой по счету у вас внук родился, Александр?
1: Внук третий, ну еще и внучка. И
2: да.
1: Вот еще одного внука.
2: И ждете, вот да, когда передача выйдет в эфир.
1: Дочки. Да, возможно, уже.
2: Он уже должен да. будет.
1: Его уже назвали помоги. Заранее, назвали Лев.
2: Поздравляем вас, отец Александр.
1: Помогай
2: с пополнением
1: нам всем,
2: вашей семьи.
1: Да. Будем стараться рождать детей, сохранять детей и стараться работать над продолжительностью жизни, не только телесной, но и духовной.
2: Спаси, Господь.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Вы слушаете выпуск новостей. Вашему вниманию новости Крымской митрополии. Работе комиссии по приходскому и пасторскому служению Крымской митрополии. В храме Покрова Пресвятой Богородицы села Новожиловка состоялись долгожданное освящение и установка шатровой крыши, купола и креста колокольни в рамках проекта помощи и восстановления сельских храмов, инициированного митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном. Это новости из Белогорского благочения. А в Кировском благочении в храме преподобного Силуана Афонского села Кринички состоялось богослужение, трапезы и беседа со священником. Прихожане храма Иверской иконы Божией Матери села Крымская Роза и храма апостола Фомы села Цветочная, а также воспитанники приходских воскресных школ и следопыты отрядов БПС совершили паломническую поездку в Севастополь. Дети и взрослые посетили с экскурсией Балаклавский музейный подземный комплекс, средневековую крепость Чимбала и приход храма 12 апостолов, сообщает Белогорское и Балаклавское благочиние. В центральном храме Балаклавского благочиния паломники совершили молебен, познакомились с благочином Балаклавского округа и настоятелем храма, который любезно пригласил гостей на обед, просмотр и обсуждение фильма «Дорога к дому». В обсуждении киноленты принял участие и режиссер картины Иван Шерстников. Симферопольское районное благочиние. В храме Успения Пресвятой Богородицы села Чистенькое для прихожан и жителей села состоялась миссионерская лекция старшего преподавателя кафедры богословских и церковно-практических дисциплин Таврической духовной семинарии, клирика храма трех святителей города Симферополя иерея Александра Сумзина на тему «Военные действия и вера. Почему Бог допускает страдания невинных?». После лекции все желающие смогли задать вопросы. Встреча прошла в формате душевной теплой беседы. В храме Архангела Михаила села Владиславовка, это Кировское благочиние Республики Крым, состоялась миссионерская лекция заместителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии, исполняющего обязанности настоятеля Симферопольского храма всех святых протоиерея Максима Кондакова на тему «Вера и суеверие. В чем разница между церковной и народной традицией?». По окончании лекции настоятель храма иерей Владислав Пушкарский пригласил всех присутствующих на небольшую трапезу, в ходе которой состоялось обсуждение наиболее интересующих фрагментов выступлений отца Максима. Продолжаем выпуск новостей. В синодальном миссионерском отделе состоялся вебинар, посвященный особенностям православной миссии в мусульманской среде. «Православная миссия среди мусульман. История, ошибки и принципы. Методы исламского прозелитизма и диалог». В работе вебинара приняли участие представители епархиальных миссионерских отделов. Всего к мероприятию подключилось более 240 человек. Перед началом семинара с приветственным словом к участникам обратился председатель синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Сава. Затем с лекцией выступил сотрудник синодального миссионерского отдела Андрей Степанов. Он рассказал о миссионерской деятельности православной церкви среди мусульманских народов и обратился к историческому опыту таких взаимодействий. А в частности, привел примеры миссии Византии, Московской Руси, а также в период христианского просвещения татар и народов Сибири в XVI-XVIII веках, отметив факты обращения представителей мусульманской среды в христианство. В ходе выступления лектор провел параллели между событиями XIX и XXI веков, указав на необходимость учитывать не только религиозные, но и культурные и государственные аспекты религиозных процессов. В докладе были рассмотрены случаи обращения в христианство представителей мусульманских народов в различные исторические периоды, от Византии до современных современности. Лектор затронул особенности миссионерской деятельности в XVIII-XIX веке, а также примеры принятия христианства в XX и XXI веках. В синодальном миссионерском отделе состоялся вебинар, посвященный особенностям православной миссии в мусульманской среде. Наш выпуск завершен. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвен бы сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиси ее молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое.
Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почисти по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника мне врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления,
на Тябо упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семеве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеяв во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоедением,

помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец песни о восьмом дне, псалом Давида, псалом 6. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо содрогнулись кости мои и душа моя в сильном смятении. О, Господи, доколе! Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня по милости Твоей, ибо никто из умерших не поминает Тебя, и в аде кто исповедует величие Твое? Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю, помутились от горести очи мои, ослабел я среди врагов моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь плач мой. Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою. Да постыдятся и придут в смятение враги мои, да обратятся вспять и посрамятся вскоре. Псалом Давида, воспетый им Господу после слов Хусия, сына Иеминии. Псалом 7. Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от гонителей моих, избавь меня. Да не похитит враг, словно лев, душу мою, когда не будет избавителя и заступника. Господи Боже мой, если сотворил я дурное, если осквернил неправдой руки мои, если отомстил я творящему мне зло, да повержен буду врагами моими. Да преследует враг душу мою, и да настигнет меня, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в прах низведет. Восстань, Господи, и в гневе Твоем поднимись над пределами врагов Твоих. Вознесись, Господи, Боже мой, да свершится заповеданное Тобою, и сонм людей обступит Тебя, и возвеличься над ними. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по незлобию моему, да иссякнет злоба грешников. Наставь праведника Божия, Ты, испытующий праведно сердца и души. Поможет мне Бог, спасающий всех, хранящих правду в сердце своем. Бог, судья праведный и могучий, и долготерпеливый, не всяк день являет он гнев свой. Если не обратитесь к нему, оружие свое изострит, лук свой напряг он и держит его наготове, и вложил он в тетиву орудия смерти, стрелы свои огненосными сделал. Вот грешник заболел неправдою, зачал злобу и породил беззаконие, ископал ров и углубил его, но сам упадет в яму, вырытую им. Обратится злоба его на голову его, и на темя его неправда его падет. Прославлю Господа за правый суд его, и воспою имя Господа Всевышнего. В конец оточилах, псалом Давида, псалом 8. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Ибо вознеслось величие Твое превыше небес. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала Тебе пред лицом врагов Твоих, дабы сокрушить врага и мстителя. Вот, смотрю на небеса, деяния рук твоих, на луну и звезды, сотворенные тобою. Кто есть человек, что помнишь ты его, или сын человеческий, что посещаешь ты его? Умолил ты его лишь немногим пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его, овец и волов, и всякий скот полевой, птиц небесных и рыб морских, проходящих стезями морскими. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Вконец, о тайнах сына, Псалом Давида, Псалом 9. Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю чудеса Твои. Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имя Твое, Всевышний, когда обратятся враги мои вспять, изнемогут, и погибнут они по воле Твоей. Ибо сотворил Ты мне суд и разрешил тяжбу мою, воссел на престоле, судья праведный. Наказал народы, и погиб нечестивый, имя его истребил Ты навек, у врага истощилось оружие в конец, и города его разрушил Ты, погибла память о нем с шумом». А Господь вовеки пребывает, уготовил для себя престол свой. И судить будет он вселенную по правде, судить будет народы праведно. И стал Господь прибежищем убогому, подателем помощи в благоденствии и в скорбях. И да уповают на Тебя, знающие имя Твое, ибо не оставил Ты ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвестите народам деяния Его, ибо, взыскав за кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля их. Помилуй меня, Господи, возри, сколь унижен я врагами моими, Ты, возносящий меня от врат смерти, чтоб возвещал я славу Твою у врат дочери Сиона, и мы возрадуемся, спасенные Тобою. Погрязли народы в злодействе ими сотворенном, в сети, расставленной ими, увязли ноги их. Совершая суды, открывается людям Господь, в делах рук своих увяз грешник. Да сойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не до конца забыт будет нищий, надежда убогих не погибнет до конца. Восстань, Господи! Да не торжествует нечестивый человек, да совершится суд Твой над народами. Поставь, Господи, законодателя над ними, да уразумеют народы, что они только люди. Вконец. Псалом Давида. Псалом 10. На Господа уповаю. Как же говорите вы душе моей, улетай в горы, как птица? Вот, грешники напрягли лук, наполнили стрелами колчан, чтоб стрелять во мраке в тех, кто праведен сердцем. Ибо что Ты, Господи, сотворил, они разрушают. А праведник что совершил дурного? Господь в храме святом своем, Господь на небесах престол Его, очи Его на нищего взирают, взор Его испытует сынов человеческих. Господь испытует праведника и нечестивца, а любящий неправду ненавидит свою душу. Как ливень низведет он сети на грешников, огонь, сера и вихрь бурный участь их. Ибо праведен Господь и правду возлюбил, правоту видят очи его.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Выпуск новостей. За последний год количество обращений за медицинской помощью на горячую линию помощи Русской Православной Церкви, это телефон 8 800 70 222, увеличилось с 448 до 1519 звонков. На церковную линию круглосуточно можно обратиться за любой поддержкой, вне зависимости от вероисповедования и национальности. Люди обращаются за лекарствами, костылями, ходунками, тонометрами, глюкометрами. Социальные работники помогают приобрести нуждающимся медицинские препараты, инвалидные коляски, протезы, содействуют в госпитализации. Такой заметный прирост обращений связан, с одной стороны, с тем, что о горячей линии с каждым годом узнает все больше людей, а с другой – с развитием деятельности патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе, комментирует руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. Система здравоохранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пока что восстанавливается. Люди там находятся в социально уязвимом положении. Многие еще не успели до конца оформить документы, полис, ОМС. Многие не знают о положенных льготах, не понимают, как обратиться в медицинское учреждение. Такие люди звонят на церковную горячую линию. Наши операторы и социальные работники оказывают им комплексную поддержку. В малых и отдаленных населенных пунктах, где не хватает профильных специалистов и современного медицинского оборудования, для нуждающихся организуют онлайн-консультации с врачами из Центральной клинической больницы святителя Алексея Митрополита Московского или Ростовской клинической больницы. Если для решения проблемы консультации недостаточно, социальные работники помогают собрать документы, получить направление и обеспечить госпитализацию и реабилитацию пациента, включая его транспортировку до медицинского учреждения. Горячая линия номер 8 800 70 70 222 была создана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в феврале 2021 года. За 5 лет работы на нее поступило более 350 тысяч звонков. Звонки принимают 16 операторов. Каждая просьба проходит проверку в том регионе, откуда поступило обращение. Ежедневно поступают в среднем 250 звонков. Если в начале работы на горячую линию ежемесячно обращались около 3000 человек, то сейчас операторы принимают более 7000 звонков каждый день. Благодаря усилиям священников, социальных работников, добровольцев и благотворителей за 5 лет работы горячей линии помощь получили сотни тысяч человек. Люди обращаются на церковную горячую линию за самой разной помощью: принести продукты, одежду, привезти дрова или уголь для деревенской печи, купить лекарства, починить крышу. Средства для помощи нуждающимся и на работу горячей линии собираются на платформе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению под названием «Поможем». Психологи и священники также оказывают нуждающимся духовную и психологическую поддержку. Кроме того, операторы предоставляют информацию о том, какую помощь можно получить в церковных социальных проектах, домах для мам, центрах реабилитации для наркозависимых, приютах для бездомных, проекта помощи людям с инвалидностью. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах на территории России размещена информация с номером церковной горячей линии социальной помощи. Этот номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. На номер можно звонить круглосуточно, бесплатно и из любого региона России. Звонок доступен и с отрицательным балансом. Попросить о помощи может любой человек, напоминаем, вне зависимости от религиозных взглядов, гражданства и национальности. Продолжаем выпуск новостей. сороковую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции куряне почтили память погибших, сообщает сайт Курской метрополии. 26 апреля в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС по благословению Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Курского и Рыльского, настоятель храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, протоиерей Андрей Иванов отслужил за упокойную литию по погибшим во время ликвидации аварии и умершим от радиационного воздействия. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вместе с ветеранами-ликвидаторами почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу героям Чернобыля на территории школы номер 59. Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке. Это крупнейшая в истории атомной энергетики авария. Тогда в атмосферу ушло более 190 тонн радиации. Облучение было в 90 раз больше, чем после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии принимали участие больше 3000 курян. Катастрофа на атомной электростанции затронула и Курскую землю. 5 районов подверглись радиационному облучению. Дорогие братья и сестры, в эфире прозвучал выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и

многоносных, отец наших, святых и праведных, Бог Отец Иоакима и Анны, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского,

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Зачем ходить в храм, если можно и дома молиться? Дом мой назовется домом молитвы. Книга пророка Исаии, глава 56, стих 7. Хоть церковь и близко, да ходить склизко, а кабак далеконько, дохожу потихоньку. Дома спасайся, а в церковь ходи. Русские пословицы. Как дождь взращивает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели. Преподобный Ефрем Сирин. Можно молиться дома, но там нельзя так молиться, как в церкви, где возносится единодушное молебное пение, где единомыслие, согласие, союз любви. Здесь возносятся молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы немощные молитвы народа, придерживаясь за их более сильные, взошли вместе с ними на небо. Преподобный Иосиф Волоцкий. Молитвословие церковное такую имеет силу и важность, что церковное единое «Господи, помилуй» превосходит все келейные духовные упражнения, и потому-то святые отцы, предстоя во святом храме, воображали, что они предстоят на небеси, пред престолом Божиим. Преподобный Антоний Оптинский. Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около него и наблюдает за ним, а иногда берет в свои объятия его, ласкает, лелеет и питает, так и Господь во всех службах церковных и в домашней молитве как бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в божественной литургии Он берет нас в свои объятия, сажает нас с собой за стол и питает нас от своей трапезы. Священномученик Серафим Звездинский и епископ Дмитровский. Кто лишает себя собрания верных, не сподобится орошения дождем небесной благодати. Кто говорит: «Я и молясь дома могу привлекать к себе небесный дух», тот походит на человека, который надеется утолить жажду одним воображением воды. Нигде так не раскрывается дух молитвенный, как в храмах, при внимательном и благоговейном в них пребывании. Святитель Феофан Затворник. Вас более смущает то, что вы не можете в церкви при всех мирно молиться. Выходя из нее, чувствуете, что совсем не были, а дома молитесь лучше и возносите умиленные молитвы. Вы не понимаете, что это есть сильная прелесть, лишающая вас спокойствия. Когда вы, молясь уединенно, думаете, что хорошо молитесь, то будьте уверены, что такая молитва Богу неприятна, хотя бы были и слезы, и чувства умиления. Когда все это не имеет глубокого смирения, то есть прелесть.

есть для нас земное небо, где сам Бог невидимо присутствует и назирает предстоящих, поэтому в церкви должно стоять чинно, с великим благоговением. Будем любить церковь и будем к ней усердны, она нам отрада и утешение в скорбях и радостях. Преподобный Илларион Оптинский. Каково значение литургии? Когда мы говорим, что литургия — это воспоминание земной жизни Христа Спасителя, то мы вовсе не имеем в виду, что литургия — инсценировка Евангелия. Литургия — это возможность для человека посредством священных символов самому стать участником библейских событий, внутренне пережить голгофскую жертву как жертву, совершенную лично для него, а воскресение Христа как воскресение своей души. Архимандрит Рафаил Карелин. Литургия — жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия. На ней вспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, воскресшего и вознесшегося, и паки грядущего судите миру всему. Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Польза литургии неизмерима не только для всей церкви православной, но и для всей вселенной, для всех людей всяких вероисповеданий, ибо жертвы бескровные и молитвы приносятся Господу о всей вселенной. Из-за совершения литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Человек не понимает, не сознает, какой драгоценностью он обладает. Не сознает до тех пор, пока это счастье не отнимется от него. К сожалению, человеку свойственно не ценить того, что он получает без труда. Не ценит он солнца, не ценит он воздуха, которым дышит. Так и божественная литургия. Совершается она ежедневно. Человек имеет возможность ежедневно бывать в церкви и не ходит, а если ходит, часто стоит невнимательно, рассеянно, внося с собой житейские попечения и заботы. Почему же это так? Да того, что не вдумывается он, что такое литургия, не понимает всей глубины, всей важности, совершаемой перед его глазами службы. Между тем, из всех чудес самое величайшее, непостижимейшее, предивнейшее чудо есть божественная литургия, Евхаристия. Ради божественных тайн солнце на небе светит днем и луна ночью, и звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой, да будет Агнец святой на престоле. Только ради божественной литургии дает земля плод свой. Хлеб, которым мы питаемся, — это крохи от трапезы Господней. Пока в храмах лежит пречистое тело, пока поклоняются ему люди, не страшны нам никакие беды, никакие невзгоды не страшны. Не страшна смерть, потому что, взирая на лежащего Иисуса Христа, мы дерзновенно надеемся на избавление. Господь, дающий нам самого себя, — не может не услышать нас, когда мы к Нему взываем в момент появления Его на Святом Престоле. Священномученик Серафим Звездинский. Скучаете во время богослужения? Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Мы, теперешние христиане, не чувствуем силы искупления, совершенного Господом нашим Иисусом Христом. Оттого мы такие плохие, бесчувственные, оттого мы так легко смотрим на грех, оттого мы не понимаем,

0: церковных служб, особенно божественной литургии, и скучаем на ней. Священномученик Арсений Жидановский. Мы пришли в церковь. А зачем пришли? Затем ли, чтобы чем-нибудь воспользоваться для спасения души или услышать что-нибудь спасительное для себя? Едва ли. Мы и прощения грехов просим только, кажется, для того, чтобы спокойнее нам было здесь жить, а не для того, чтобы в будущей жизни покоем вечным наслаждаться. Вечный покой, вечная жизнь, Царство Небесное, вечное блаженство — о, как мало нас это занимает! Протоиерей Родион Путятин. Начало помрачения ума прежде всего усматривается в лености к Божией службе и к молитве, ибо если душа не отпадет сперва от этого, нет иного пути к душевному обольщению. Когда же лишается она Божией помощи, удобно впадает в руки противников своих. Преподобный Исаак Сирин. Говорят, храм скучен. Скучен потому, что не понимают службы, надо учиться. Скучен потому, что не радеют о нем. Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени для украшения. Приняли бы участие в хлопотах по украшению храма, не был бы он скучен. Преподобный Анатолий Оптинский, Потапов. Чтобы наслаждаться богослужением, надо его понимать. А для этого хорошо, хотя более трудное для понимания, например, канон, прочитывать перед службой дома. Я знал одного высокопоставленного человека, который обыкновенно перед церковным богослужением собирал всю семью, читал и объяснял им канон, кафизмы, те молитвы, которые поются за всенощной. И все слушавшие его стояли затем в церкви с большим вниманием, и служба проходила незаметно. Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь. Сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий. Преподобный Варсонофий Оптинский. В церкви каждое действие имеет свой смысл. Кто за этим смыслом следит своим разумением и пониманием, тот непрестанно будет получать питательные для духа влияния из другого мира. В церкви иной раз не поемое, не читаемое или не слышится, или не понимается. В таком случае стойте перед Господом и творите молитву Иисусову. Святитель Феофан Затворник. «Займись молитвой Иисусовой, она удержит ум от скитания». Ты сделаешься гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь внимать чтению и песнопениям церковным. Вместе, неприметным образом и постепенно обучишься умной молитве. Святитель Игнатий Брянчанинов. Приучайся помаленьку не рассеиваться. Для этого старайся внимательно вслушиваться и вникать в смысл чтения и пения. Также чаще вспоминай о смерти, суде Божием и о вечных муках. И не давай свободы своим очам. Больше взглядывай на свои иконы, а на людей смотреть душевредно. Преподобный Иосиф Оптинский. Хотя бы на это время забудь суету и заботу повседневной жизни. Будь как ангел, полный мыслью только о Боге и о служении Ему. Ведь здесь сейчас Он присутствует и благословляет тебя. Священномученик Серафим Звездинский. С молитвой легко и радостно быть в церкви, и незаметно пройдет время. А без молитвы устанешь больше, чем при самом сильном напряжении для получения молитвы. А время пройдет бесполезно, лучше сказать вредно. Кто не собирает со мною, тот расточает. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Игумен Никон Воробьев. Дьявол-искусник, Например, если духовному человеку принести во время божественной литургии скверный помысл, то он поймет это, встрепенется и отгонит его. Поэтому дьявол приносит ему помысл духовный. В такой-то, говорит он, книге о божественной литургии написано то-то. Потом он отвлекает внимание, например, на паникадила, и человек думает о том, кто его изготовил. Или же лукавый напомнит о том, что надо проведать такого-то больного. «Вот это да», — скажет человек, — «озарение пришло во время божественной литургии». Понимает, что божественная литургия закончилась, а сам-то он нисколько не поучаствовал в ней. Старец Паисий Святогорец. Как готовиться к посещению храма? Прежде чем пойдешь в церковь, молись в келии своей. Преподобный Антоний Великий. Идя в церковь, думай, что ты в дом Царя Небесного идешь, где со страхом и радостью стоять должно, так, как на небе пред Небесным Царем. Святитель Тихон Задонский. Те, которые идут к богослужению покушав, добровольно налагают на себя ненужную вредную тяжесть и заблаговременно заглушают сердце свое для молитвы, преграждая к нему доступ святых помыслов и святых ощущений. О развращении сердца человеческого! В светское собрание идут прекрасно одевшись, с веселыми лицами, и проводят там время весело, в живой беседе, а в церковь идут кое-как одевшись, с лицами, выражающими привычку или принужденность, и стоят здесь часто, скучая и зевая, не зная, что нужно делать в храме, зачем пришли сюда, как будто твари, кругом облагодетельствованные от Творца, нечего сказать, как будто любимому чаду Небесного Отца, за которого пролита и проливается кровь Единородного Сына Божия, нечего сказать из любви и признательности. Как будто человеку, которому приготовлено бесконечное царство от сложения мира, не стоит и позаботиться о том, как бы войти в него. Это ли христиане? Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда в церковь идешь и из церкви приходишь, должно читать «Достойно есть», а в церковь придя, положить три поклона «Боже, милостив буди мне» и прочее. Преподобный Амвросий Оптинский. Нужно приходить к службам дозвона, чтобы звон заставал вас уже в храме. Почему так? Потому что в это время Матерь Божия входит в храм. Преподобный Варсонофий Оптинский. В церковь ко всякой службе спеши прийти до начала и до конца не уходи, иначе не получишь в помощь Божией благодати и будешь всегда с окаменелым нечувствием сердца. Во время службы старайся ничего из читаемого и поемого не пропускать, иначе будешь рассеянно. Преподобный Иосиф Оптинский. Каково значение исповеди? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. В таинстве покаяния, или что тоже исповеди, разрываются векселя, то есть уничтожается рукописание наших согрешений, а причащение истинного тела и крови Христовых дает нам силы перерождаться духовно. Преподобный Варсонофий Оптинский. Этим таинством возобновляется и восстанавливается состояние, доставляемое святым крещением. К таинству исповеди должно прибегать по возможности часто. Душа того человека, который имеет обычай часто исповедовать свои согрешения, удерживается от согрешений воспоминанием о предстоящей исповеди. Напротив того, неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершенные в потемках или ночью. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто в простоте сердца скажет свои согрешения с сокрушением и смиренным чувством, с желанием исправиться, тот получит прощение грехов и мир совести своей, силою благодати Божией, действующей в таинстве. Преподобный Никон Оптинский. Через исповедь пред священником мы как бы извергаем из себя яд греховный, которым нас ужалил змей. Напротив, нераскаянный грех остается неразрешенным и гнездится в душе нашей к большему ее растлению. Как рак разъедает все члены, если опухоль в самом начале не удалить, так разъедает душу и грех нераскаянный. Архимандрит Кирилл Павлов. Кто живо вообразит в себе тот плод, который рождается в нас от исповеди, тот не может не стремиться к ней. Идет туда человек, весь в ранах, от головы до ног нет целости, а оттуда возвращается здоровым во всех частях, живым, крепким, с чувством безопасности от будущих зараз. Будет суд, и на нем стыд и страх отчаянный. Стыд и страх на исповеди искупают стыд и страх тогдашний. Не хочешь тех — перейди эти. Притом всегда так бывает, что по мере тревоги, какую проходит исповедующийся, избыточествуют в нем и утешения по исповеди. Надобно быть уверенным, что всякий сказанный грех извергается из сердца, всякий же грех утаенный остается в нем тем в большее осуждение, что с этой раной грешник был близ врача всеисцеляющего. Утаив грех, он прикрыл рану, не жалея, что тот мучит и расстраивает его душу. В повести о блаженной Феодоре, проходившей мытарство, говорится, что злые обвинители ее не находили в хартиях своих записанными те грехи, в которых она исповедовалась. Святитель Феофан Затворник. Есть мощное средство в борьбе со всяким грехом. Как только впал в какой большой грех, иди исповедуй пред духовником. Если нельзя сразу, то при первой возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра и далее. Кто часто и сразу исповедует грехи, тот доказывает, что он ненавидит грех, ненавидит плен дьявольский и готов претерпеть стыд при исповедании, лишь бы избавиться и очиститься от греха. И за это получает от Господа не только прощение в совершенных грехах, но и силу бороться в дальнейшем и полную победу, не приобретая при победе высокого мнения о себе и гордыни. Обрати внимание на это. Игумен Никон Воробьев.
1: Сегодня в Духовном Слове вы слушали книгу «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжается наш эфирный день.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей «Христос воскресе». В минувшую субботу епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон совершил чин освящения кенотафа. Кенотаф – это символическое надгробие, могила без погребения. В память о лазарете, который действовал при попечительстве Свято-Троицкой церкви города Нижнего Тагила и воинах, положивших жизнь свою на поле брани. В открытии кенотафа также приняли участие депутат Нижнетагильской городской думы, главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и заместитель руководителя Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит», член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Свердловской области Михаил Кирсанов. Субботнее событие стало значимым актом сохранения исторической памяти, объединившим не только духовенство, медиков и военных историков Нижнего Тагила, но и всех неравнодушных тагиличан, прибывших на чествование подвига предков. Наше следующее сообщение. Праздник, состоявшийся в минувшее воскресенье в духовно-просветительском центре храма в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовского, это территория Алапаевской епархии, в рамках епархиального фестиваля «Пасхальная радость» посвятили памяти святых жен Мироносец. Праздник начался с поздравлений. После литургии настоятель храма иерей Андрей Малашенко поздравил завуча детской воскресной школы Алену Абакумову с высокой епархиальной наградой, врученной ей епископом Алапаевским Сергием на епархиальном праздничном мероприятии в городе Алапаевске. А затем преподаватели и воспитанники детской воскресной школы и молодежного клуба «Духовный очаг» поздравили всех прихожанок с Днем Жен Мироносец. Праздничный концерт в духовно-просветительском центре прихода принес зрителям немало добрых эмоций. В этот день со сцены лилась красивая музыка, звучали песни. Выступающие говорили о преданном служении Христу Жен Мироносец и называли их имена. Дети рассказывали стихи. В заключение концерта завуч детской воскресной школы напомнила, что вместе с женами мироносицами верность Христу проявили и два его тайных ученика – Иосиф Аримафейский и Никодим. Эти старцы, телесно немощные по своему возрасту вместе с женщинами, немощными по самой своей природе, проявили настоящее мужество и твердость веры, за что были вознаграждены. Вместе с женами мироносицами им была дана радость и честь первыми узнать о Христовом воскресении. Присоединившийся к поздравлениям, батюшка каждому подарил по пасхальному яичку. Праздник завершился угощением всех участников дня в трапезной храма. Вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу поваху, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвлен бы их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение,

Иже мне ради каянга в клену плоти болкися, и исторгни мя то каянство, и утешение подашь души моей каянней. Всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя. На Тя, Бог Господи, повах, спаси мя. К Тебе, причисти, Боже Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила.

силы и святаго ангела хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом,
осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

удержать. Как земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ.

взорвались снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы, пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски.

Памяти Великой Победы посвящается. Александр Бек, Волоколамское шоссе. Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил. «Баурджан, Мамыш, Улы», — раздельно повторил он. В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. «Должно быть, он любит», — подумалось мне, — «чтобы его понимали мгновенно». По привычке корреспондента я вынул записную книжку. «Простите, как пишется ваша фамилия?» Он ответил. «У меня нет фамилии». Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский «Мамыш Улы» означает «сын Мамыша». «Это мое отчество», — продолжал он. «Баурджан — имя, а фамилии нет». В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными, иногда любовно, тщательно, иногда, как говорится, тяп-да-ляп. Лицо Баурджана Мамыш Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба, каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягкой закругленной линии. У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрания сочинений Майн Рида или Фенимора Купера было вытеснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Баурджана был похож, чудилось мне, на тот рельефный оттиск. По-монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы упрямо непокорные гребенки Баурджан в шутку называл лошадиными. Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской речи. Даже в минуты волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил, слова текли быстрее, когда он разговаривал по-казахски. Взяв папиросу и с резким щелканием захлопнув портсигар, он прямо закончил. «Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски Баурджан Мамыш Улы. Пусть будет известно, это казах, это пастух, гонявший баранов по степи. Это человек, у которого нет фамилии». В первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Баурджан Мамыш Улы беседовал с прибывшими в полк командирами, новичками войны. Он говорил о душе солдата. Неторопливо развивая мысль, он рассказал, кстати, про один из боев у Волоколамского шоссе. У меня ёкнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал. Еще не веря удаче, я угадывал. Вот они, страницы долгожданного повествования. Улучшив после беседы минуту, я попросил Баурджана Мамыш Улы рассказать с начала до конца историю боев у Волоколамского шоссе. «Нет», — ответил Баурджан Мамыш Улы, — «я ничего вам не расскажу». Читателю известен наш дальнейший разговор. Александр Бек, Волоколамское шоссе. Великая Отечественная война выделяет три основных этапа. 22 июня 1941 год по 18 ноября 1942 года – начальный период войны, когда Красная Армия несла огромные потери и вынуждена была отступить. Второй этап. С 19 ноября 1942 по осень 1943 года – коренной перелом в войне. Начинается он Сталинградской битвой и заканчивается Курской битвой и битвой за Днепр. Третий этап. Зима 1943-го, 9 мая 1945 года. Заключительный этап войны, в ходе которого были освобождены не только СССР, но и вся Восточная Европа.
Одним из значимых событий этого периода было снятие блокады Ленинграда, которая продолжалась почти 800 дней. С 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года, начальный период войны, когда Красная Армия несла огромные потери и вынуждена была отступить. В 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии начали операцию «Барбаросса». Был нанесен уничтожающий удар по советским частям, находившимся на границе. Фашисты стали быстро продвигаться вглубь советской территории. 7 миллионов немецких солдат перешли наши границы. Подверглись бомбардировкам с воздуха 20 крупных городов европейской части России. От северных наших рубежей до западных наших границ Карпат на протяжении 2500 километров были атакованы границы нашей страны. Сведения, поступавшие с фронтов, свидетельствовали о страшной опасности, нависшей над всем народом. Враг оказался не только коварен, но и очень силен и беспощаден. Стало ясно, что предстоит схватка не на жизнь, а на смерть, которая коснется каждого гражданина СССР. И здесь вступили в действие те силы, которые не раз в российской истории спасали страну, находившуюся на краю пропасти. Произошел подъем всех моральных сил народа. Оказались задействованы его вековые традиции, готовность к самоотверженности, самоотречению и самопожертвованию во имя спасения своей страны. Классовые лозунги постепенно вытеснялись из пропагандистского лексикона государства, заменяясь патриотическими. Духовные силы были призваны спасти положение там, где оказались недостаточными силы материальные. Отечество — это понятие священное, потому что даровано каждому народу Отцом Небесным, от которого и называется Отечеством. Поэтому его защита, защита дара Божия, святой долг каждого гражданина. С первых дней войны русские воины совершали чудеса героизма, защищая свою родину. «Внимание!» — говорит Москва. «Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами». Звучал голос диктора Юрия Левитана.

Осенние рябины, красные взрывы на белом снегу. Красная краска, цвет памяти сердца, кровь и пожары смоленской земли.

Дорогие слушатели, Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Продолжается наш круглосуточный эфир. Несколько слов о передачах. В 00:20 слушайте Акафист дня. Затем мы приглашаем вас послушать псалмы из Псалтыри с 6 по 10 псалом. Псалмы читает Александр Бондаренков. Слушайте Псалтырь звучащую в 1:10. В 1:30 звучащая книга. Архимандрит Николай Парамонов «Любить и любовь». Мемуары, дневники и письма. Далее приглашаем вас на беседу о вечном со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавра села Косулино Каменской епархии. Беседа о вечном прозвучат в 2:20 ночи. В 3:20 программа Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». Затем мы включаем в наш эфир программу Виктории Кауган в 3:40. 12-я кафизма из Псалтыри прозвучит в 4:20 утра, а духовное слово слушайте в 5:20 утра. И здесь вашему вниманию душевный лекарь, святые отцы мирянам. Дорогие братья и сестры, на утреннее молитвенное правило до праздника Вознесения Господня приглашаем вас в утренние часы в 6:20 и в 7:20. В 6:45 утра слушайте православный календарь на 4 мая житиями святых этого дня. В 7:50 слушайте Евангелие дня. И в 8:20 цикл передач «Гость в студии».

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: мой.
1: Ангелы святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть к греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, ежеса усерден творить ее, тебе же, хранителя моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы, радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему, радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить ему молитвы, прошение и благодарение, радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевный мой дом ограждай, радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй, радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяй, радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов меня поучай, радуйся, благодатного свыше осенения Святаго Духа просить имя наставляй, радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя имя, радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя, радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляй, радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай, радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, отресиянного божества воссиявшая, и мне выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, як учишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господней, аки зерцало для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми быть убеждаешь. Радуйся, як еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токмо на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственно убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащие и зрящие тя, божественные ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, в обраниями пособствуй, радуйся лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой.
1: Богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древли волхвы на поклонение родшемуся в Ифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и светоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, сликий архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излитый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, своим предстательством отвращаешь. Радуйся, яко просишь всемилосердого Господа подать и прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собеззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарут мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь мне желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывать и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежно мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки ворчество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставление возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляя мя. Радуйся скорби и болезни мужественнее преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага в сеть отчаяния уловить имя хотяща, братися побуждая мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся образ

Душу мою оживляй, радуйся, благий и пресный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду, с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь противу козень дьявола и приготовляешь мя отделы благими в нити с мудрыми девами в небесный чертог с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем. Презирая болютая моя и тяжкая, не погубил мне есть с обеззаконьми моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милости мне ожидает моего обращения и сердечного покаяния. Верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есмь, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю. Радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдайший. Радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь мя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучите мя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Странен и пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевать Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умным о часе моим горький и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен вкупе же и безвестен час, той приснами напоминаяй. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай.

Яй, радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не прикончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире, ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогаяй. Радуйся, вся благо земное быть и превременно, и скоро приходящими показуяй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляй мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мои устремляются на мя, алчущие поять мя, и не зринуть во глубину адову, тем же молю тися, благи мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и деже лица ангельские радостнее сретают восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Витействующий язык не может изрещи, я же сотворил мисси, святый хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлял си в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял си пришедшими в мужество, охранял си на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающий мя подвизаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать. Радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, мим внушаешь. Радуйся, як от празднословия, многоглаголния, пати же кощунствами удерживайши. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопраздностного стремления, его очи моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: мой.
1: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на се божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими представилась и из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достойно явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козней дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютко миродерца нападение от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, як о Твоей земле предстательство сильно есть пред Богом, еже невежеными быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан буду со демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Пение сей аще и от усердия моего те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творите даже до сего дней и часа, но я се молю теся, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет меня внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, яко же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение». Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, в сердце моем обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Благодать дана тебе от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твои досточудное милосердие и много снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховным и ясно радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволюбо приятий, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко вы научишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных, вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, престанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, прием от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодную, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. начальнику хора на Гефском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена, псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук Своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби. По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки. Навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле». Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Архимандрит Николай Парамонов. «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Фрейлина царицы небесной. Однажды ко мне в келью духовной академии пришел 85-летний статный мужчина с предложением издать книгу о фрейлинах царского императорского дома. Он собрал историю их жизни с фотографиями. Я поинтересовался, почему именно ко мне он пришел. Дедушка объяснил, что его послала ко мне епархия, как к председателю издательского отдела. С большим удовольствием, посмотрев на коллекцию прекрасных фрейлин, я спросил, вообще, а кем он всю жизнь трудился? Казалось, он трудился полковником, служил на космодроме Байконур, что привело меня просто в умиление. Вскоре я встретил фрейлину в нашей академии. Она рассекала коридор академии, как ракета «Заря» с иностранцами на борту вдоль хладных берегов Невы от Зимнего дворца до Петродворца. В ярко-зеленом платье, с блестящей папкой в командующую генеральным штабом, с прической свистать всех наверх. Новый ректор духовной академии, отец Василий Стойков, на мои каверзные вопросы ответил: «Не надо, отец Николай, заморачиваться. У нас теперь талантливый юрист Юлия Борисовна Силина. Ее кабинет там же, где и паспортистки Маргарита Сергеевна. Идите туда». Так я и познакомился с фрейлиной. К ней постоянно обращались батюшки, преподаватели, монашествующие за юридическим оформлением своих храмов. Барышня казалась тонким ценителем юмора и знатоком юридических тонкостей. В ее генеральской папке хранилось много талантливых спецопераций по возвращению православных святынь в городе и области. Когда я заходил в кабинет, ее, к примеру, не заставал, то видел много изящных цветных кружечек, застывшим на дне кофе, и говорил паспортистке: «Вот, сразу видно мать-настоятельницу столичного монастыря. Она умрет для мира и общественного транспорта». Именно она, как на картине Жена де Лакруа «Свобода на баррикадах», повела ректора отца Василия Стойкова и всю духовную академию со студентами на штурм бывшего исторического здания духовной академии. Прославленная на всю Россию старец Сан-Крестьянкин, узнав об этом, сказал: «И совершенно правильно, а то у нас уже забыли, что церковь земная воинствующая, а не спящая». Монахиня Юлия вначале стала тайной, на что я благословил два великих старца, архимандрит Иоанн Крестьянкин и отец Николай Гурьянов с острова Залит. Особое благословение дал на постриг митрополит Иоанн Снычев в совместной с ней паломничестве в Святом Граде Иерусалиме.
3: «Юленька, я бы тебя здесь с радостью посрел, но понимаешь, устал я очень. Вот уж ты это займись новодеющим монастырем-то в Питере-то. Ну, там и решим».
2: Исповедник православия, старый каторжанин, архимандрит Кирилл Начес, духовник епархии академии, постригал ее в монашество в Сергиевой пустыне под Петербургом. После пострига в алтаре он мне признался: «Да, дал я имя София, потому что она так мудро защищала интересы Лавры, где я был первым настоятелем, что это вызвало во мне просто умиление». Вся некоторое время София сказала мне: «А может, все-таки сообщить любимой бабушке о моем монашестве?» «Так обязательно. Присутствие старца Николая на острове Залит». Так все и случилось. Когда бабушка упала в обморок и старец на коленочках ласково гладил ее по головке: «Ты не думай, не думай, ты не умрешь сейчас, ты еще на похоронах моих помолишься, проводишь». Так и потом произошло. Бабушка, уезжая с острова, говорила: «Да, ведь с детства меня больше никто так ласково по голове-то не гладил, только старец пожалел-то».
3: Став во главе изуродована до неузнаваемости монастыря, София, как мудрая устроительница, повела восстановление решительно и смело. Кто только не побывал у нее в восстанавливаемой обители, от царских родственников до космонавтов и глав церквей поместных, и всех встречало ее ласковое и резвое сердце. В самом начале, когда кругом были огромные кучи мусора, и девчонки были в шоке, я для одобрения им сказал так: «Когда к вам будут ездить белые шапки, вспоминайте, как было трудно в начале, и станет вам чуточку легче». Через несколько лет обосновался у него во время сессии в Петербурге синод православной церкви, и монахини со смехом вспоминали мое пророчество. Бабушка с сестрой и мама Софии стали жить у нее в обители. Бабушка приняла постриг от руки епископа с именем Марина и, помирившись, наконец, со мной сказала: «А я-то ведь теперь ваша». Они с сестрой в молодости жили напротив и ходили молиться именно в эту обитель. Потом мечтали дожить до восстановления колокольни монастыря, которая, как свеча колокольни Ивана Великого в Кремле, стояла на Московском проспекте. Колокольня уже стоит, а бабушка, верная с сестрами старой обители, соединились вечно в раю. Со временем в обители появились православная гимназия, детский приют, центр раковых исследований «Белые розы», огромный церковный магазин. Я заметил, что когда человек начинает звездиться, то теряет чувство юмора. К счастью, с игуменей этого не произошло.

Когда-то она совершала тайный подвиг, входя бесстрашно к нераскаемому разбойнику в тюрьме, силой красоты и разума обращала его к покаянию. По разрешению государя-императора могла появляться у него без доклада, как член семьи, восстановила в имени мужа знаменитую Донецкую лавру. Честно признаюсь, когда наша Борисовна стала подражать Потемкиной, а я очень переживал за ее успех, задумывая и развивая невероятные проекты, она навлекала на себя трудности и искушения. Мудрый старец Иоанн Крестьянкин прислал ей весточку. «Дорогая матушка, только с креста виден свет воскресения». Папы разные нужны. Вечером папа пришел пьяным. Весь Ватикан в шоке. Обычная семинарская шутка про папы римские. Система внешнего управления христианскими церквями была разная, но суть вертикали власти была одна. Гораздо больший интерес вызывает духовное управление внутри монастыря. Монастырем управляет игумен, то есть настоятель, собором братья. Туда входит казначей, духовник, благочинный и старшие братья. Как в больших внешних системах, так и в малых, немало было высказано критики, нередко приводившей к болезненным расколам, от которых страдали прежде всего простые прихожане. Ереси, расколы и самочинные сборища – это три наиважнейшие проблемы после четырех первых веков гонений на христиан со стороны светских властей. Знаменитый архимандрит Сафроний Сахаров говорил, что трагедией церкви и мира было то, что управляли церковью не святые, а ученые. Получалось, что управленцы, например, какой-нибудь консерватории, были без музыкального слуха, если переводить на светские творческие коллективы. Памятные 90-е годы эффективные менеджеры творческих образовательных учреждений в России творили странное и небывалое. Например, в Питерской академии художеств ректор принимал большинство студентов из Китая, потому что они платили за обучение, а из России немножко. Так эффективный менеджер грабил отечественную культуру ради бизнеса. В первые века христианства в общинах всеми ценились духовная одаренность, и внешние выборные попечители уважали таких людей. Не было отождествления должности с личной духовной одаренностью. В XVII веке в русской церкви было нередким негативное отношение к народным любимцам старцам. Достаточно рассмотреть жизнь оптинских старцев. Самой большой удачей для епархии или монастыря является руководитель, сочетающий в себе и духовные личные дары, и административную опытность. Пример можно привести Игнатия Брянчанинова, управлявшего Сергию пустыни под Петербургом 24 года. По психотипам системы управления монастырями в России значительно различались. Авторитарный тип управления наиболее плохой, так как он не учитывал особенности отдельной личности и представлял собой религиозную казарму армейского типа. Второй тип управленца, так называемый патерналистический, предполагал заботливого, опытного руководителя, но строгого, взыскательного начальника. Третий тип управленца – карьерист, у которых всегда все хорошо. Главное, чтобы двигалась личная карьера и текли доходы куда надо. Четвертый тип управленца – директор маленькой психиатрической больнички для бомжей и маргиналов. Пятый тип – очень редкий, харизматический лидер наподобие Паисия Величковского, Иосифа Сихаста, Сафронии Сахарова, Нила Сорского. Несомненно, управленцы, политиканствующие бизнесмены, представляют тип обмершленного дельца, несущего вред для духовного организма церкви. И грехи не являются грехами церкви, как богочеловеческого организма, а грехами против самой церкви. Ну, например, служит властолюбивый епископ на Украине в женском монастыре, стоит на кафедре и в какой-то момент должен опуститься сзади на табурет. Монашка забыла поставить сиденье. Епископ садится, и золотая шапка катится, как футбольный мяч по храму. Игумен зеленеет, монашка краснеет. Епископ схват...

0: Схватив алюминиевый посох, бьет по спине молодого подьякона. Посох от удара делается согнутой сигарой. Народ, естественно, хохочет. Вторую сцену авторитарного управления он сам наблюдал на братском клиросе в Псково-Печерском монастыре. На вечернем богослужении читают шестом псалме. Через служебную дверь сбоку намеревается пройти грозный наместник, говорил Стивлюченко по прозвищу Скала. Но у него препятствие впереди. В дверном проеме стоит монах в клобуке. Наместник ударяет его около чищи в затылок. Тот удерживается чудом. И второй удар в торец заканчивает процедуру. Монах падает и своим телом сметает с лавки еще двух старых монахов, схимников. Наместник переступает через самолитвенников, крестится истово, целует дьяконскую дверь и уходит в алтарь. А вот примеры харизматического управления религиозными коллективами. В советское время приезжает очень поздно семинарист, родом с Украины, впервые в Алма-Атинскую епархию. Стучится в дверь сторожки собора, открывает сторож фуфайки. Сторож чистит картошку, семинарист его учит, как лучше это делать. Пьют чай, балагурят. Семинарист расспрашивает о том, как бы ему батюшкой стать. И невеста уже есть, и образование закончил. Но с местом служения большая проблема на родине. Сторож посоветовал прийти на утреннюю службу и познакомиться с местным владыкой. Семинарист на службе все выглядывал лицо владыки, и когда тот стал осенять народ, ахнул, узнав сторожа. С тех пор и остался там служить. Владыка прошел страшные сталинские лагеря, после них никуда не брали, нанялся бабаем-дедушкой в казахскую семью, воспитателем и домработником. Дети выросли, один стал известным хирургом, и на похоронах они ревели на могилке бабая. Сафонов, граф Стаесок, под Лондоном к настоятелю Сафронию Сахарову приезжает бывший пастушник по профессии повар. Нафонин побывал во всех монастырях и нигде не удержался из-за сквернейшего своего характера. У отца Сафрония в обители он также стал поваром. Объясняя братьям, почему на дне кастрюли с супом оказались его носки, он был очень удивлен. Они же стиранные были, сушились над кастрюлькой. Ну что тут странного-то? Благодаря добросердечности старца Сафрония и беседам с ним у послушника-повара настолько изменился характер и поведение, что приезжие из одного Афонского монастыря, знавшие его раньше, видя такую разительнейшую перемену, пригласили быть игуменом у них. Батюшка ему вежливо сказал, для того, чтобы быть игуменом, надо хранить три правила. Держать богослужебный строй, не вмешиваться в отношения духовников с посомами, быть терпеливым ко всем виноватым и молиться о них. Повар ответил, что подобное не в его силах, тогда старец советовал ему соглашаться на это лестное предложение. Один батюшка из России, понаблюдав за доброй атмосферой в обители архимандрита, произнес: «Как это у вас тут так здорово получается? Внешне вроде порядок, извините, не ахти, а доброта, радушие сохраняются. Ну, я также хочу себя устроить». Какой же монастырь? Подскажите, как мне этого достичь? И Сафроний ему пояснил, что главнейшим принципом их монастыря является уважение к личности другого. И пошутил, как всегда. Если к нам в обитель придет из соседней деревни продавец мыла, то мы обязаны его принять как Христа, с любовью. Старец и лжестарец. Сила любого зла в том, что оно талантливо изображает собой добро, будь это в политике или религиозной жизни. Двое знакомых в начале моей художественной жизни дали очень интересное определение. Володя Яркин сказал, повторив за классиком, что в искусстве, думаю, в духовной жизни, одни люди любят искусство, а другие люди себя в искусстве. Виктор Викторович Мишов и его друг говорил, что в трех сложнейших сферах жизни каждый человек, вовсе не учившись, считает себя экспертом в искусстве, медицине и науке. Это можно, конечно, спорить, но в ощущении красоты, думаю, он прав. В течение тысячелетия атмосфера культуры русского мира созидалась на православном христианстве. По словам митрополита Антония Блюма, русский характер сформировался из подражания религиозному идеалу, то есть Христу. Он утверждает, что стереотип поведения русских людей пронизан из-за подражания Христу такими его свойствами, как милосердие, сострадание, верность, преданность и кротость. Наиболее сильно это выражено в русских святых, которые, как известно, опекали русский народ веками. Духовно одаренный человек мог быть мирянином, монахом, священником. Представитель любого пола и звания путем усердных духовных трудов мог быть благодатной личностью, имеющей дар душепопечения. Как пишут нам историки русской святости, крупнейшие личности оказались способными повлиять на характер и сердечные реакции многих поколений. Преподобный Антоний Киевский, основатель монашества на Руси, Сергий Радонежский и Серафим Саровский – воспитатели души русского народа. До революции в России насчитывалось до 100 тысяч монашествующих на 17-й год. Из их среды, на их опыте основываясь, выходили одаренные личности, так называемые старцы, имеющие дар духовного рассуждения и сострадательную любовь. Подобно опытным проводникам в горах, русские старцы вели учеников к вершинам духовных сокровищ. Естественно, этот путь они вначале проходили сами, приобретая свой опыт. Без гармонического устроения души или бесстрастия, не путать с безразличием, русские старцы не могли стяжать дух мирен и беззлобия. Дух мирен невозможно стяжать без молитвы, без начальному святому духу. Святой Серафим Саровский ласково говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Спасение в православном понимании означает очищение, просвещение и освящение этим святым духом. В нашей питерской семинарии воспитанники третьего класса по нравственному богословию обязательно должны были досконально знать беседу Серафима Саровского о Духе Святом с помещиком Мотовилом Николаем Александровичем. Отец этого помещика в сибирской губернии учился в Казанском университете и был безответно влюблен. Отчаявшись, он решил утопиться. Накануне ему приснился чудотворец Николай и сказал, что делать этого категорически нельзя, потому что его сын окажет огромную пользу для Святой Церкви. Так и оказалось. Его сын, этот служка Божий Серафимов, действительно послужил святому Серафиму в устроении женского Дивеевского монастыря. В наше время жили два великих старца – архимандрит Иоанн Крестьянкин и протоиерей Николай Гурьянов с острова Залит. Они обладали духовной проницательностью, духовным рассуждением и любовью. В отце Иоанне всегда присутствовала необыкновенная духовная радость, которая помогала ему видеть вечный духовный образ в людях, и это приводило его в умиление. В отце Николая Гурьянове царила непоколебимый Божий мир и тишина. Естественно, оба старца стяжали рождение в царство непоколебимое через величайшие испытания, сидели в страшных сталинских лагерях, с молитвой и кротостью все перенеся. Лжестарцы в русской церкви довольно поздно явление. Образ лжестарца встречается у Достоевского в романе «Братья Карамазовы». Если старцы были учениками других старцев, то лжестарцы всегда самочинники, представляли карикатуру на старцев. Если старцы излучали мир и радость, в них преобладало чувство свободы и желание творчества, то лжестарцев или младостарцев обуревала тревога, безотчетный страх, гнетущая зависимость от него, отчаяние в своих возможностях и так далее. Жертвы лжестарчества крайне зависимы от своего гуру, безрадостны, безлюбовны. Психологическая тоталитарная секта. Элементы зомбирования личности очень схожи с методологией секты. Я, например, годами наблюдал, как младостарец, одержимый духом властолюбия, действовал по сектантской схеме. Эту схему можно увидеть в труде сектоведения Александра Дворкина. Вначале создается образ внешнего врага. Это может быть власть, человек, сатана, страх быстрой кончины мира или подопечного. Второе очень важное. В подопечном на основании внушенного страха возникает образ религиозного лидера в лице этого лжестарца, который обладает чертами
1: Бога избранности и Бога исключительности, скупели крещением. Мама говорила, что я трижды прокричал в купели. Это очень важно, полное доверие оракулу, изрыгающему от Бога его волю, исполнить которую нужно во что бы то ни стало. Поскольку требование завышено, то у адепта появляется чувство вины и неполноценности, что дает абсолютную власть гуру над адептом. Очень важна пытка отказом от сна, непосильными подвигами. Здесь руководитель в кавычках может дать особые таблетки от сна. Адепт становится зомби и готов выполнить беспрекословно волю своего младостарца. Такова для него воля Божия. В случае неповиновения применяется ряд воспитательных наказаний. Пост в виде голода, непосильный молитвенный подвиг. В этом стадии его чад есть разнополисные люди. От тряпок, отдающих деньги и недвижимость на Божьи дела во спасение души, до агрессивных фанатиков, готовых вообще на всё. Это может перерасти в опасное социальное явление. Практикуются физические наказания, хлестание по лицу, битье четкими. Это называется изгнанием злого духа во спасение души. Наблюдая более 10 лет за лжестарцем почтенного возраста, я удивлялся прелести его самообмана. Так, например, престарелый гуру вещал Самвона, что таблетки со штрих-кодом на коробке употреблять нельзя, потому что это приобщение к духу Антихриста. Дочь с матерью пришли ко мне на другой день после службы и объяснили свой великий грех неповиновения воле великого старца. И тем они спаслись от инфаркта. Я решил разыграть старца, сообщил, что вчера его воля была выполнена, и женщина скончалась. Радостный старец возликовал, спаслась от Антихриста. Когда же я рассказал правду, что она выжила, он опечалился. Очень характерный штрих для старца. Влюбленные в него чадушки, в основном женщины, смотрели за таинством его трапезы. Он специально не доедал и благословлял остатки, а чады употребляли с умилением пищу богов. Вот картина, достойная творчества датского карикатуриста Битцурпа. Служили сразу два лжестарца за утренней службой. Лжестарец, похожий в профиль на попугая, увещевал более старого доводами, что именно он должен возглавить это великое торжество, так как его род раввинов идет с дохристианских времен, и этим убедил другого старца. Что это было за действо? Старец-попугай то завывал на высоких нотах, мотая головой вправо и влево, с закрытыми глазами, то голос его резко почему-то обрывался, через два пропущенных предложения неестественно грассировал со слезой. При этом я наблюдал за русопятым старцем. Ни один мускул не дрогнул на его лице, как у Штирлица. По меткому выражению митрополита Антония Блума, лжестарцы и младостарцы делают из людей или дрессированных животных, или трафаретное повторение самих себя. Монахи и теодицея. Если для светских людей монах – это почти как чокнутый, лишившийся по религиозной шизе сам себя радости жизни, то уже теодицея – это вообще просто абракадабра. Теодицея – это оправдание Бога людьми. Дело оказывается совсем не из легких. Чтобы хоть как-то приблизиться к проблематике этой темы, приведу маленькую историю. Для малыша отец или мать – это почти абсолютное благо, добро. Родители работают стоматологами, и вдруг малыш попадает со сложной зубной проблемой к любящим его родителям. Естественно, малыш удивлен, что благостные родители причиняют ему столь непонятные и несправедливые страдания. Оказывается, меняется образ блага на нечто непостижимое, где требуется огромное доверие к тому, кто причиняет боль, необъяснимую сознанием ребенка. Оправдать жестокие действия врачей вообще очень сложно. Вырастая, мальчик постепенно, под влиянием любящих родителей, начинает понимать, но еще не принимать смысл страдания для сохранения здоровья. Взрослые тоже самое, не могут в большинстве случаев оправдать, что многие непредвиденные и непонятные испытания, посланные жизнью, являются для их духовного, а стало быть, вечного здоровья души, необходимым для восприятия последующего после смерти тела безначального блага. Перейти с вопроса «за что это мне?» вопросу, для чего это мне страшно, психологически сложно, как и ребенку, ответ для вечности остается непонятным. По этой причине многие люди, абсолютизируя блага жизни, соотнося их как с достоинством вечных благ, не воспринимая, как временные относительные приходящие, впадают в страшное отчаяние. В их сознании со смертью отнимается вообще все. Остается небытие, не оправдывающее ни радость, ни горе, страданий. Проблемой ТДЦ занимались философы еще в дохристианскую эпоху. В XVIII веке философ Лейбниц, в русском богословии Павел Флоренский, сама проблема оправдания Бога стоит в центре нравственности, а не в реальном опыте соприсутствия безначальной жизни или энергии Святого Духа. Западный мир давно утерял в связи с отпадением от благодатных таинств церкви, возросшими бесчисленными ересями и расколами опыт богопознания, и потому не мог ничего предложить другим цивилизациям. Люди пустились в погоню за удовольствиями, и в настоящее время дошло до извращения сути даже человеческой природы. Закат Европы христианской уже состоялся. Тело без духа мертво есть, так нас учит Слово Божие. Эпоха философского мозгословия без реального опыта богоприсутствия в душе закончилась. Великолепные храмы Европы превратились в рестораны, кафешки, концертные залы. «Бог умер в Европе» – эта крылатая фраза стала модной там. Как же все-таки монашество с нравственной и сущностной стороны подходит к проблеме теодицеи, то есть оправдания Бога, и решает ее? Этот опыт преодоления проблемы, может быть, прольет свет на ужасы Земли. Во-первых, с нравственной точки зрения, а она часто опирается на справедливость, Богу человеку Христу не было бы нужды страдать и позорно умирать невинному за виноватых. Однако он это сделал, вопреки всякой земной логике. А зачем? Ответ дается всем. Нашего ради богопознания на земле через освящение энергии Святого Духа, которого он не спаслал от Отца, через крестные страдания невинного за виноватых. Бог оправдывается в глазах людей подвигом крестной любви ради их приобщенности к его безначальной энергии вечной жизни, начиная еще с земли. Как же монахи психологически оправдывают свои вольные и невольные страдания, зло, несправедливость? Не знаю, как монахи для себя, но философ Бердяев до конца не сумел оправдать Бога. Он не смог примирить все силы Божии, существование зла инфернального, дьявола и его бесов. Как богословие решает проблему зла, а самое главное – судьбы зла? И что все-таки отвечают монахи с точки зрения их опыта и психологии? Монахи утверждают это поговорками. «Потерпи здесь, ну, там меньше достанется. Здесь не претерпишь, там от бесов натерпишься. Здесь претерпишь, там власть над ними одержишь». Редчайшие святые имели великую благодать и молились за бесов, но нигде в литературе не упоминается о их раскаянии и покаянии. Как-то на проповеди падший дух из женщины мешал мне говорить. Я обратился к нему громко с вопросом. «Не лучше ли бы тебе покаяться-то? И тогда самому тебе станет легче». Но храм замер в ожидании ответа. Мужской голос из женщины прогромыхал на весь храм. «Я не могу покаяться». Приобщенность к неотмирным энергиям благодати Святого Духа несет оправдание Бога и человека, делая их совместный союз на земле победой над злом, прежде всего в самом человеке.
2: Сегодня в звучащей книге вы слушали книгу архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма».
3: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитания, юным наставления, неведущим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, Христос воскресе, воистину воскресе Христос! Сегодня вновь в нашей студии священник Александр Дубасов, батюшка, является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры, села Косулино Каменской епархии. Здравствуйте, отец Александр.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Открыть свои духовные очи! Начиная сегодняшнюю беседу, сегодняшний разговор, сразу возникает вопрос, вот как же идти-то к Господу? Вот те люди, которые были со Христом, когда они находились непосредственно, мы в Евангелии читаем, что вот это была просто такая связь, когда они вот чувствовали вот эту вот невероятную благодать, и они понимали, что да, этот человек, он исцеляет, и он вообще просто тебя вот накрывает. А в нашей жизни мы не видим Христа, мы его как бы не чувствуем. И знаете, я к какому пришла выводу? Вот что такое Христос в нашей жизни? А вот это то, когда все, буквально все покрывается любовью.
2: Ну, это в идеале. Вот. А тут я бы еще такую вставочку сделал, что те люди, которые оказались со Христом, они не просто так оказались, скажем так, с улицы, такое выражение используем, да. Это те люди, которые жили духовной жизнью, да, то есть у них целое, скажем, такое это духовное древо, да, то есть их готовило для встречи со Христом. То есть это не так, что вот раз и случайно. Ничего случайного нет. То есть Господь избирает именно тех людей, которые, вот, скажем так, были готовы. Готовы, для которых открыть, скажем так, духовные очи они открывали, да. Но открыть их правильно, да, помог им Христос. Да? То есть если у человека при всех его каких-то, может быть, определенных достижениях, каких-то талантах, возможностей, способностей, если он духовную очи сам не откроет, да, то есть и Господь ему в этом смысле за него этого делать не будет. Да, то есть это вот условия жизни этого мира. Да, то есть ты можешь жить без Бога, то есть это твое право, да, но если ты все-таки хочешь жить правильно, правильно, да, то духовную очи надо открывать, совершенно верно. Вот поэтому на сегодняшний день, да, Христос вознесся на 40-й день по своему воскресению, да, 40 дней были наполнены, исполнены его явлений своим ученикам, и этого оказалось, как мы видим, все равно еще недостаточно. То есть вот жизнь 3 года вместе с ним, да, то есть 3,5 года, пережить такой стресс умирания Христа, Бога на кресте, да, то есть явление Бога воскресшим, да, вот, опять все, не хватает, еще вот что-то еще не так, да, вознесение Христа, оставление, опять в некоторое недоумение, и только уже сошествие Святаго Духа на апостолов, которые Господь Иисус Христос посылает, да, вот оно как бы завершает вот это некоторое становление и преображение ученика в апостола. Вот так вот можно красиво, пафосно сказать. Вот. И, в общем-то, на сегодняшний день у нас это немножко по-другому, но, в принципе, структура-то осталась. То есть, вот смотрите, в последнее время тянет на какие-то определенные такие сравнения, какие-то метафоры. Вот для того, чтобы...
1: Это очень хорошо.
2: Чтобы как бы духовную жизнь понять. Ну, у нас нам Господь ведь этому учит, да? То есть он рассказывает притчи, да, и, скажем, в притчах...
1: Всегда в примеры приводит.
2: Какие-то приводят примеры, да, из нашей жизни, да, о том, что сказать, вот как вот смотрите, Царство Небесное подобно. И рассказывает, да. Поэтому вот как-то тоже вот заразившись этим немножко, да, или как бы так увлекшись этим, да, как-то время от времени какие-то вот такие вот определенные символизмы появляются. Вот, что человек хочет, скажем так, избрать веру. С чем это можно сравнить? Ну, вот в нашей жизни земной, да, это с выбором земли под строительство дома. То есть человек, вот я вот
1: Вы, кстати,
2: служу...
1: часто обращаетесь к этой теме, фундамент.
2: Да, да. Вот я вот живу, значит, в селе, да, ну, служу, да, живу в Екатеринбурге, служу в селе, и когда приходят люди, говорят, мы хотим осветить дом. Я начинаю спрашивать, да, вот мы едем Значит, вот освящение дома начинается не с того, что ты приехал, скажем, дал возглас, да, на освящение дома, а он начинается с того, что ты садишься в машину, вначале договариваешься, садишься в машину, вот, соответственно, едешь. Вот это уже как бы так, такое предосвящение, да. То есть я там всегда задаю вопрос, как вы купили дом, как вы здесь оказались, что вас привело к этому, да, то есть я понимаю, да, то есть есть выбор. Они говорят, мы ездили, смотрели, значит, примерялись, сообщались, как-то так беседовали с людьми, да, читали отзывы, все остальное, и вот выбрали. Да, то есть вот я вот такой выбор, скажем так, земли под строительство дома, я это, в общем-то, как-то вот вижу как выбор веры. Да, вот человек выбрал веру. Да, вот я живу, значит, в нашей стране, и я выбираю все-таки сознательно веру православную, предположим. Потом он начинает, человек начинает строить дом. Что, с чего он начинает? Да, он начинает с котлована. Да, то есть я в этом смысле вижу это крещение. Да, то есть человек выбрал веру, и он крестится в нее, да, то есть котлован.
1: Далее. Котлован – это такая яма огромная, да, да, где будет, да, стоять этот дом.
2: И вот очень, очень важно, чтобы вот эта вот так называемая яма, да, чтобы она не стояла пустой. Вот наша, скажем, такая боль определенная церковная, да,
1: что
2: наша...
1: Чтобы мусора не накидали, порой, да, да, образно. И
2: чтобы не обвалилось, не обсыпалось, дождями не наполнилось, да, то есть вот этого, да. А очень часто как раз люди, приходящие, ну, как правило, родители, приходящие крестить своего ребенка, да, крестные, они именно в таком виде имеют свое христианство, в виде такой замусоренной ямы, такого как не котлована уже далеко, да, то есть вот крещение было, а ничего не построено, да. То есть первое, что мы в котлован, значит, крещение, да, должны положить, это, конечно же, веру. Правильную веру уложить, правильную веру, да, то есть нашу христианскую православную веру. А уже на основе этой веры, да, уже на этом фундаменте мы должны строить свою духовную жизнь. Вот, вот еще складывается, да, как до Христа-то, как добраться-то до Христа? Вот, как его обрести, да, в этом доме. А это дом, в котором надо обрести Христа, в который Христос, в дом, в который Христос придет. Да? То есть, да как? Вот мы начинаем строить. Мы начинаем строить, и стены вот такие, опять же, да, так символично, метафорично представляются как добрые дела. Мы совершаем добрые дела. Но добрые дела надо совершать, опять же, по определенному правилу, по определенному закону. Нельзя просто их совершать. А почему? А потому что совершение добрых дел просто, оно приводит к некоторой обратной, порой такой не самой хорошей реакции, да, последующей. Потому что человек, совершающий их просто, он начинает, ну, скажем так, гордиться этим, тщеславиться, возноситься, превозноситься и все остальное, да, потому что он просто ее делает, да, ему хочется, чтобы его хвалили, чтобы его как-то просто...
1: Ну, это вот как-то же помимо человека происходит в тебе и все.
2: Это да.
1: Вот ты умом понимаешь, а сделать ничего с этим не можешь.
2: Поэтому и добрые дела-то мы творим, должны совершать по правильному, определенному правилу, да, и, конечно же, мы должны устремлять их к Христу. Все это дела любви, дело Христа ради, у нас такое есть выражение, дело Христа ради, да, то есть поэтому всякое дело мы говорим, что Господи, не я делаю, Господи, ты делаешь, меня ты милостивно на меня презрел и милостивно позволил мне в этом твоем деле участвовать, поэтому моего здесь очень мало, моего здесь способности от тебя. Ну, способности от того, в чем я, скажем, там, мужские способности, я развиваю все остальное, да, но все это, все твое, и это твое, да, и от тебя исходит, и да, во мне как-то преображается, и, в общем-то, тебе воздается, да, то есть. Вот. Поэтому добрые дела – это наши стены, стены нашего дома, дела любви, дела добра. Да, то есть добродетели еще их называем. Да, и вот и сейчас, опять же, те вот добродетели, мы говорим, что они должны быть базовые добродетели, да, на которых, скажем так, на 4 базовых добродетели, 4 угла, на которые связывают все. Да. Это мудрость, это справедливость, это умеренность, это мужество. Да. Вот на этом эти вот 4 базовые добродетели, должны, на них должны держаться дом, да, и между ними другие остальные дела. И тут еще уместно, может быть, как бы так правила строения этого дома привязать к определенным заповедям, заповедям блаженства. С чего мы начинаем? Да? Блажен нищий духом. Да? То есть осознание того, что дом строишь не ты сам, добрые дела делаю, да, а делает Бог, это как раз вот эта вот первая заповедь блаженства. Я, Господи, нищ, я-то сам строить не могу, и нищего, и ничего у меня нет, да, ты можешь, да. Следующая какая у нас, да, блажен плачущий, да, поэтому я не имея, я прошу, плачу, Господи, я у тебя и спрашиваю. То есть, ну, как, да? То есть, что такое плач, да? Это прошение, ведь что такое обретение от Бога, да? То есть, обретение любви Божией, да? Обретение милости Божией. То есть, я плачу и спрашиваю, да? Далее кротость. Это уже правило, некоторое строительство дома, чтобы было все ровно, чтобы стены были ровные, чтобы стены были не валились в одну в другую сторону, да? Кротость. А что такое, да? Это противостояние яростным, скажем, состоянием своей души. Гневу, ненависти, там, какой-то зависти, осуждению, вот этим всему-всему, все, что вот это, да, это все можно уложить в кротость. Кротость – это не просто, что человек какой-то затюканный, где там в углу сидит его, там и все на него мимо проходят.
1: Каждый подошел и пнул по-своему.
2: И только ленивый да. Это не сделает, как говорят. Да. Да. Нет, ну, это не кротость. Конечно, это образно. Это образ, это не кротость. Да. Угу. Кротость – это именно владение своими чувствами. Владение своей душой, владение своими эмоциями, да, своими страстями, да, то есть властвовать над ними. Вот это вот кротость. Далее, смотрите, интересное, да? И вот только после этого, когда человек вот навык вот в этих вот определенных вещах, да, он только после этого выходит на дела милосердия. Блажен милостивый. Уже сам может что-то творить. Пока вот это он не обрел, да, то есть эти вот его добрые дела, это была все подготовка, это была подготовка, это было накопление некоторого материала для строительства дома. Вот он их накопил, милостивый, да, вот делами милосердия он начинает вот на этих базовых добродетелей, да, эти стены, да, то есть он связует. А далее, смотрите, что идет. А далее идет блажен тот, кто чист сердцем. Вот трудясь таким образом, человек обретает чистоту сердечную, да, и после только этого он может делиться этим со своим состоянием. Потому что следующая заповедь какая? Блажен тот, кто миротворец. То есть мир, который в твоем сердце, в твоей душе, да, ты этот мир можешь творить вокруг. Пока до этого, да, ты еще это как бы накапливал, да, многие святые, да, уходят, ну, Серафим Саровский уходит в затвор, потом из затвора призывается, да, и творит мир вокруг, да, Христос воскресе чада, да, то есть каждому, он делится этим обретенным у Бога миром. Не его это мир, это божественный мир. Мир Христа в его сердце. Мир Пресвятой Богородицы, он им делится. Вот. И смотрите, как интересно. Вот построив таким образом стены, да, вот это же, ну, как без стен, да, ведь? А что мы должны еще поставить? Да, мы, конечно, поставить должны крышу. А что является крышей в нашем случае? Это, конечно, добродетель любви. Это то, что от Бога мы... С одной стороны, ведь у крыши, ну, скажем так, у двухскатной крыши ведь две стороны, да, одна и другая, да. И тут мы тоже можем... такую определенную метафору. Одна сторона – это Божья любовь, вторая – это твоя. Да, то есть твое устремление к ней. Да, то есть тоже метафора определенная. Да? Не просто, что Божья любовь-то и все, и только все. А твоя где? А где ты? А как ты в этом участвуешь? А как ты это стараешься осуществить? А как ты стараешься подражать Христу? А живет ли Христос в тебе? Да? То есть как вы в апостоле Павле. Вот это крыша. Все ли у нас в доме в порядке? Все ли мы учли? Веру учли, любовь учли, а надежду? А это что такое? Я задаю такой вопрос людям, да? Очень быстро находят. Окно? Конечно же. Ну как без окон будет дом стоять? Как ты увидишь?
1: Это что... вы сами такой образ вообще придумали
2: это
1: дома,
2: Бог,
1: да?
2: Придумал и просто положил в сердце. Mm-hmm. Ты как так явилось, да? Mm-hmm. То есть я где-то это особо это не читал, mm-hmm. но просто, ну нет, так, это вот где-то читал, где-то слушал, где-то что-то, значит, размышлял. Это вот, ну просто вот такое вот складывание, да, ну определенным mm-hmm. образом. Mm-hmm. Ну ведь у меня первое это образование техническое, да, то есть я думаю, что поэтому первое образование, я стараюсь все как-то так вот с технической точки
1: помогает.
2: Зрения обосмотреть.
1: Да.
2: Вот. Все. Вроде бы казалось, дом готов. Оказывается, нет. Еще что-то не хватает в доме. А чего? Двери не хватает. Надо же двери еще. Как Христа ты впустишь в свое сердце, если двери не будет? Не в окно же он полезет тебе, да? Ты в окно его увидишь, ты его в окно будешь смотреть, да? Но пустишь, что ты его как? Только когда откроешь дверь. То есть дверь, с одной стороны, ты и сам Христос. Это и дверь, это твое сердце, да, которое ты сам открываешь. Не Христос ее взламывает, да, не он как-то ее, а ты открываешь ему, он входит. А вот для того, чтобы он вошел в дом и там нашел радость и порядок, для этого существует таинство естественной исповеди. В этом смысле опять метафора, да, таинство исповеди – это порядок в доме, а причастие – это присутствие в твоем доме Христа. Представляете? Вот простые вещи, которые, в общем-то, ну, таким образом схематично позволяют нам это увидеть. А уже чтобы эта схема работала, жила, ее надо в жизни притворять в церкви, с Богом и в семье. С чего начали, тем и закончили.
1: Вот согласитесь, ведь что русский человек, вот мы с вами перед передачей как раз тоже немножко затрагивали, да, разные народы, и в том числе европейские, как живут, по каким правилам, по каким законам. И все-таки согласитесь с тем, что русский человек, он все-таки немного сумасшедший. И вот взять Федора Михайловича Достоевского, который вот эту вот его это сумасшедшее.

смирение, и от века и до века ты еси, не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитесь в сынове человечестие, яко тысяча лет пред очима твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом твоим и яростью твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред тобою, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся, кто весь державу гнева твоего, и от страха твоего ярость твою исчести, десницу твою так ускажи ми, и окованный сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы твоя, исполнихомся за утро милости твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы твоя, и на дела твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и отслависи мятежно, плечма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготой дней исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый. Един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Я, когда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеволежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного, и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Прозвучала 12-я кафизма, вы слушали чтение Псалтыри. Кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей.